Алекс Тернер и Arctic Monkeys. Вообще, по стилю альбом склоняется в сторону побочного проекта Алекса Тернера Last Shadow Puppets. То есть он менее такой альтернативный, менее постпанковый, скорее склоняется в сторону такого респектабельного, утонченного попа. Дамы Судзуки, совсем недавно у нас звучали инструментальные импровизации концертной группы Кен. Ну а Дамы Судзуки — это самый известный из вокалистов, сотрудничавших с Кен в начале 70-х годов. Он до сих пор жив, в отличие от большинства участников группы Кен, живет там же, в городе Кёльне. Он 50-го года рождения, значит, можете посчитать, сколько ему лет. То есть, я так понимаю, 72 или 73. И постоянно у него выходят какие-то новые альбомы с разными партнерами, разными группами. И вот его последний ансамбль называется Spiritualizing Enhancement Center. Вот, какое довольно смешное название, как эзотерики вообще любят. И с ним он выпустил первый альбом под названием «Аркаода». Послушаем отрывок из произведения под названием «Ра».

Дама Судзуки и его центр поддержки спиритуализма, альбом «Арка Ода». Теперь короткое знакомство с замечательной американской гаражной группой The Black Lips. Я уверен, что они у нас в программе уже звучали, но вышел у них не так давно новый альбом, и к тому же совсем недавно в Лондоне я посетил их живой концерт впервые. Группа из города Атланта, существует с 99 года, играет гаражный рок, как я уже сказал, немного похоже на легендарных Cramps. Сначала послушаем одну из любимых моих песен из репертуара «Черных губ» Black Lips. Она называется «Do the Vibrate» и обретается на 7-м альбоме этой группы, пожалуй, самым популярным альбоме «Underneath the Rainbow» — «Под радугой».

The Black Lips, Do They Vibrate, альбом Underneath the Rainbow 2014 года. Ну а теперь обещанный новый альбом. Он уже с девушкой-вокалисткой и саксофонисткой Зуми Россоу. Она играет с группой уже около 10 лет и играет и поет. И, в общем-то, привносит элемент женского шарма и обаяния. Слушаем песню «Lost Angel», «Потерянный ангел», а альбом называется «Апокалиптическая любовь».

The Black Lips из города Атланта, их 10-й альбом Apocalypse Love. Крейг Фортнам — это, вообще говоря, английский композитор, то есть серьезный композитор, еще и дирижер, к тому же, но помимо этого еще и электрический гитарист. Более всего известен как руководитель North Sea Radio Orchestra, который в нашей программе звучал. Есть у него и другие проекты, скажем, группы Knife World и так далее. Но сейчас вот у него вышел впервые альбом под собственным именем, так что, можно сказать, первый сольный альбом, называется «Ark», «Ковчег», и с него мы послушаем пьесу «The Gargoyle's Seaweed Hair», то есть «Прическа горгульи в виде водорослей».

Крейгфордом короткая пьеса с довольно сложным и романтичным названием. Альбом «Арк». Ну, а теперь обещанный Франко Баттиато. Родился Франко Баттиато в 1945 году на Сицилии и дебютировал уже в солидном возрасте, в 1972 году, то есть, можно сказать, уже ему было под 30. И тогда он в течение довольно долгого времени занимался исключительно экспериментальной электронной музыкой, то есть шел по пути ребят вроде Ксенакиса, Вареза, получил даже премию Штокгаузена и так далее. Я тогда впервые, кстати говоря, и познакомился с его творчеством, поскольку известный английский лейбл Island лицензировал его альбом «Click». Это был его четвертый альбом 1974 года. Это была такая минималистическая экспериментальная электронная музыка. Но затем в творческом пути Франко Баттиато случился такой очень радикальный поворот. Он стал петь и писать песни. При том, что песни были тоже, прям скажем, весьма и весьма непростые, но, в общем-то, это была поп-музыка. Такая изысканная итальянская поп-музыка. Ну и как раз этой части карьеры Франко Баттиато, которая связана с рекорд-лейблом EMI, крупным, как вы понимаете, мажористым рекорд-лейблом, как раз на этой части наследия Баттиато и сфокусирован альбом «Повера Патрия», «Бедная Родина». Это, кстати, был один из хитов Франко Баттиато 1981 года. И сейчас как раз мы и послушаем несколько записей из этой компиляции «Повера Патрия». Начнем с, возможно, самой популярной песни Франко Баттиато, хотя у него их довольно много. И эта песня «Centro de gravità permanente» — «Центр постоянного притяжения» впервые вышла в 1981 году на альбоме «La voce del padrone», который вообще был самым популярным в карьере Франко Баттиато, разошелся по Италии каким-то рекордным тиражом и полгода находился на первом месте в хит-параде итальянских альбомов.

бизоня. Франко Баттиато – центр постоянного притяжения. До этого вышел первый из поп-альбомов Франко Баттиато, то есть в 80-м году его первый альбом для EMI. Он получил название «Patriots», «Патриоты». И патриоты имеются в виду, в общем, такие вполне европейские космополитические патриоты. И, наверное, самая известная песня с этого альбома называется «Проспектива Невский», «Невский проспект». Это такой омаж, посвящение интеллектуала Франко Баттиато русскому искусству начала 20 века. То есть там тебе и про Нижинского поется, и про Дягилева, и про кого только не поется. Ну и про Красную гвардию, кстати, тоже. «Проспектива Невский».

Невский проспект, Франко-Баттиато, но вы, возможно, или даже, скорее всего, слышали эту песню в исполнении Аличи. Аличи — это известная итальянская поп-певица и постоянная партнерша Франко-Баттиато, с которой он несколько десятилетий выступал и записывался. Поехали дальше. Наверное, один из главных хитов Баттиато — это песня «Voglio vedere danzare» — «Я хочу видеть, как ты танцуешь». Впервые вышла на альбоме «L'Arca di Noè», «Ноев в ковчег» 82-го года. Потом он ее переписал еще на нескольких языках, поскольку вообще был такой человек, на самом деле, европейского охвата и масштаба. И вот на компиляции «Povera Patria», от которой я отталкиваюсь в этом сюжете, имеется испанская версия этой самой песни. И по-испански она называется «Yo te vengo a buscar».

Франко Баттиато, «Io te vengo a buscar», запись 1996 года, хотя оригинал вышел за 14 лет до этого. Ну и завершим мы знакомство с Франко Баттиато чуточку более поздней записью. Это 85-й год. Альбом «Mondi Otanissimi», то есть «Весьма отдаленные миры». И это снова редкая не италоязычная запись. Песня исполняется наполовину на французском, наполовину на английском и называется «Chanson Egocentrique».

Это был Франко Баттиато, запись 85 года с альбома «Весьма отдаленные миры шансон эгоцентрик». Последний альбом Баттиато, кстати, вышел в 2019 году. «Торнере мон коре», «Снова возвращаемся» назывался этот альбом. Ну, теперь переходим к финальной части нашей сегодняшней программы и начнем ее с пластинки, которую я был счастлив обнаружить на пластиночных развалах, на этот раз не в Америке, а в Лондоне. Пластинка, за которую я долго охотился и, наконец-то, раздобыл. Это совместная работа Джослин Монтгомери, вокалистки из английской группы Miranda Sex Garden, и Дэвида Линча, да, того самого Дэвида Линча. В 1998 году они записали единственный совместный альбом под названием «Lux Vivens» — «Живой свет». И это интерпретации музыки и хоралов Хильдегард фон Бинген. Хильдегард фон Бинген — немецкая монахиня, святая, кстати говоря, святая Хильдегард, которая жила с 1098 по 1179 год. Ну и там, значит, Линч с его постоянным партнером Джоном Неффом и вокалистка Джослин Монтгомери, значит, они воскресили ее творчество. Слушаем песню «Et Ideo».

Эт Идео. Ну, что-то связанное с мыслями и идеями, я так думаю. Все названия песен, естественно, на латыни. И это альбом Джослин Монтгомери и Дэвида Линча «Люкс Вивенс» 1998 года. Большая, надо сказать, музыкальная редкость. «Алабама-3». Известная лондонская группа с 95-го года существует, и надо сказать, что очень, у них такие очень странные были вихляния и маневры в стилистическом плане, от acid house, такой рейв-музыки и трип-хопа до кантри и блюза. Сейчас, в общем-то, они, конечно, ближе ко второму. Постоянный участник группы и обаятельнейший вокалист, зовут его Ларри Лав, то есть на самом деле его зовут по-другому, а Ларри Лав — это его сценический псевдоним. Последний альбом «Алабама-3», примерно 12-й по счету, причем, кстати, первый за 5 лет, называется «Step 13», шаг номер 13, и с него слушаем песенку «Petronella Says».

for that, babe. Алабама 3 из Лондона, их 12-й альбом Step 13. А, нет, а может быть это 13-й альбом, потому он так и называется, шаг номер 13 или ступень номер 13. Поехали дальше. El Canto Manto. Это группа, которая базируется в Германии, но руководит ею и поет, и играет, и сочиняет репертуар аргентинская девушка по имени Виктория Корнехо. Группа такого латинского рока, большинство песен довольно активные такие и веселые, но я выбрал самую меланхоличную, пожалуй, из всех. Дебютный альбом вышел у El Canto Manto, называется «La Fanfarria del Capitan», ну, а песня англоязычная, хотя там есть на разных языках произведения, называется «Better Times», «Лучшие времена».

Виктория Корнехо и Эль Кантоманто «Better Times» с дебютного альбома этой немецко-аргентинской группы. Ну и закончим мы сегодняшний выпуск «Музыки на свободе». Естественно, подписывайтесь на подкаст. Закончим мы культурной революцией. Да, «Cultural Revolution» — так называется пьеса с альбома «Animal Totem» доктора Бионика. Доктор Бионик — это Джейсон Граймс, композитор-клавишник из города Цинциннати. Выступает он в таком довольно своеобразном стиле, который я бы назвал психоделическим джазом. В общем, послушайте сами. Где-то немного напоминает Рэя Манзарека из группы «Doors». Вам всем счастливо и до встречи через неделю. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: — Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Зимняя военная кампания.
5: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
4: Бессмысленные и беспощадные.
6: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы.
4: Врет, потому что любит.
7: Барин что-то говорит крепостным. Да. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Воснани Боже в помощь людям Твоим. И дашь всем животным.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божие дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, продвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции – выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее Лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил Осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
2: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления. отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
7: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель

0: Только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
1: Самый действенный способ пассивной защиты. То есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
0: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Патриот. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
2: Hello.
3: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Patriot накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Patriot, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Т. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
3: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.

0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
1: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась Героинь-3? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
0: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
1: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза «Миллерово» и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
0: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
1: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц. То есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина, территорию Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
0: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
1: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
0: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
1: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг. И все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
0: What do you make of the latest? Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
1: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью, все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться. То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
3: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
2: Thank you so
3: Моим
2: much.
3: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рипке.
4: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
3: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
4: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это можно сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
3: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
5: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
6: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
5: Алиса, а когда выборы 2026 года?
6: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
5: Алиса, а какое сегодня число?
6: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
7: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
3: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
8: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
3: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
9: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
10: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
9: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
11: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
9: Они несколько раз встречались.
11: Спасибо вам.
9: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
3: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
12: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
13: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия». Хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
14: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
13: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat'у Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
15: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про «Единую Россию» рассказывается, про все остальные бегло одним словом буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
13: Что касается опросов в ЦИОМ, ФОМ или ВАДА-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. В ЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь 1/3 опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
16: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
17: Ни за какую.
18: За того парня.
17: Не скажу.
18: Я ни за какую.
17: Не скажу. Единая Россия.
18: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
17: А мы подумаем.
18: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
19: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и ну вот, да, это печально.
20: На данный момент, мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
21: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
22: Ну, честно, я не собиралась идти, не вижу в этом смысла.
23: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
13: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
24: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». То есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
15: Как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать можно, ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество, кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблока, ну, естественно, Единая Россия, потому что, как бы, часть лишних людей не придет.
13: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» два дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
25: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
13: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
26: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
27: Нет, больше ничего не придет.

0: Если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Мамин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
3: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, наверное, инаугурация президента. от нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
2: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами. На одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
3: Путин дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
2: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
3: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку. Закон. Да, если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
2: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
3: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается, как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет их дополнительно контролировать и ограничивать.
2: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
3: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
2: Ну, участники так называемого СВО, я имею
3: в
2: виду.
3: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции. Остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
2: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
3: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
2: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престола наследия, как вы считаете?
3: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престола наследия в принципе. потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «Нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
2: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 36-го года? У вас есть какие-то прогнозы?
3: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, о, уже затипун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
2: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
3: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто по выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы – помогаешь победе, не идешь на выборы – мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
2: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
3: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное – правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласован.
2: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
3: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной воли и субъектностью он не наделен.
2: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
3: Это одно никак не связано с другим. То есть, выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущения у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если его снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
2: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
3: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
2: На фоне обсуждения в России, будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
4: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
5: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
4: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
6: Кремль 8 марта 2022-го, на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
7: Ну вот как бы, понимаете, есть барины, есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
4: На 6-м месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
8: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы.
6: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
9: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
7: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
4: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям в России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
10: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственно, без всяких задних мыслей.
6: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
11: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
4: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
10: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
4: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном 3-м месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
12: Чушь это все. нет на востоке Украины никаких российских подразделений, нет ни специальных служб, нет инструкторов, это все местные граждане.
6: И его же последующее признание в 2015-м.
13: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
4: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
14: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомол?
13: Нет, мы не рассматриваем.
6: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го, то есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
13: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
9: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело, на том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
6: Или вот ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
13: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
15: Это были российские солдаты или нет?
13: Это были местные силы самообороны.
6: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
12: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
6: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
7: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной его целью, названной, является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
4: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
12: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
6: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно.
4: С 2022-го в России введена военная цензура, а с 2025-го в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио Свобода.
2: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового томиздата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового томиздата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нон-фикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть, и сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году, и уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, я тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17-м году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается. Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньше. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да, «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
0: Потому что какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч, и потом, ну, то есть второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
0: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания. То есть мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе. У него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то там Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там никаких новых нет, но много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, то есть все-таки издатели, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
0: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. На самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего. И то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось делать какие-то, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, переиздавать все мыслимые антиутопии, мемуары о Второй мировой войне, причем в первую очередь немецкие мемуары, разговор о виктимности и так далее, он явно
0: сегодня
2: ведется.
0: Сегодня можно издать Себастьяна Фафнера?
2: А не знаю. А правил же нету. Насколько я понимаю, главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нету. Кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, пусть цензура, но с правилами. И, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
0: Такое хождение по краю пропасти. Наверное, больше в научпоп, сейчас скажем, нонфикшн в Москве. Больше научпопа, наверное. Куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
2: Есть такие привычно популярные рыночные жанры. Там self-help, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Когда были какие-то кризисы, начинался телеканал «Мистический канал».

0: все равно украдут.
1: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
0: Рынок по-прежнему монополизирован. Это АСТ и группа Новикова.
1: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, больших других игроков, других больших игроков не видел.
0: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимать? Это как бы акт дисциплинирования.
1: Ну, пришли и ушли же.
0: Пришли и ушли, да.
1: Ну, то есть, мы этого на самом деле не понимаем. То есть, мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть, никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. И это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит...
0: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст. То есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
1: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть, насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
0: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
1: Ну, в смысле, нормальные?
0: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не за это.
1: И изданы, не, и изданы не знаю. И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
0: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
1: Опять, мне тяжело судить, я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике, то есть я не очень умею судить художественную литературу, тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо, и ничего с этим не поделаешь, а вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать, то есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но... поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
0: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну, понятно, что она сама цензура в рамках, там, в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе, Роскомнадзор?
1: Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне, да, кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор... Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лето в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя. Вот проще не издавать такую книжку.
0: Какие последствия вот этого всего? Вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет... Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политическое.

0: этической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией?
1: Мне кажется, честно говоря, никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, Это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
0: Ну, то есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас это тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски ты смотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
1: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно... Ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да? То есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
0: Ну, вот это чувство тоже, но хотя здесь, на этой ярмарке, может быть, и представлены напрямую книгу, изданную в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
1: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают.
0: Да,
1: вот это мы доподлинно знаем. Да.
0: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
1: Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там, формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
0: Ярмарка – еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
0: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение.
2: Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александр Вахрушева.
3: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые, и им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
2: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
4: Привет, Сережа. Привет.
2: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, но продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
4: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, это пока еще вещи несравнимые. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нон-фикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которое вышло, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
2: Да.
4: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нон-фикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
2: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражи, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном. А если в качественном измерении?
4: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России. В принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
2: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
4: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
2: существуют. Де-факто, да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот этот, но новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
4: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный. И уже все забыли о том, когда он, собственно, этот закон об иноагентах принимался и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова о Австро-Венгрии.
2: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
4: Да.
2: Меня впечатлило, да, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, 140 наименований книг за последний год.
4: Так и, что кстати, вот это вот, оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен. И сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов.
2: Да.
4: И который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника. Да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме, о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе, да, Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
2: Или книга Джонатана Литтла «Буча», которая сделана в издательстве «Медуза», да, да, и которая получила первый приз за оформление. Там фактически структура гранита на обложке.
4: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то сделать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз. У меня, скорее, был опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот, ну, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
2: Интересно, она в мае, да?
4: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж и на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да. Одно из мероприятий было этому посвящено.
2: Или, допустим, как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции, издательства Свободного университета.
4: Да? Размышления вообще о солидарности, несолидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом, это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
2: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного парижского издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. И я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
4: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой и с издательством «Имкопресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями, а уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно, да, какое-нибудь распространение, да. Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
2: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
4: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавался во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время, да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имка Пресс», но я же помню и с одной стороны, «Рассвет Имка Пресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имка Пресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
2: Да.
4: Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестрочной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем. Берлинская книжная ярмарка вот этого, прошедшая в Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
2: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
5: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
2: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русской, в нашем случае, это литература после Бучи. Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя о ней в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
4: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного умолчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, вот, ну, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов вот, преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется... и даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года, роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александра Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления. Потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
6: Да.
4: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это, оказывается, чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если «Остров Лемпа» обращается к событиям довоенным, то «Лемпа» и продолжение этих детских приключений — это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описания или разговора об этой катастрофе эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
6: Да. А у меня, знаешь, Роча, одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам х слово», нецитируемое «Рушником дорога», ну, вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и с 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
4: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
6: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы. Берлин-Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Экстрадиция страшнее смерти. Почему Казахстан стал небезопасной страной для политических иммигрантов из России? Эпидемия доносов. Как новые российские законы помогают сводить счеты и устранять конкурентов? Конфликт виртуальный, приговор реальный. Суд в России впервые назначил длительный срок за травлю в интернете.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: К 7 годам колонии Верховный суд Республики Коми приговорил философа Николая Зюзева за госизмену. По версии следствия, в феврале 2022 года Зюзев занялся проектом, который предусматривал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Это цитата. За это, как считает обвинение, он получил более 2 миллионов евро от 12 организаций. ФСБ утверждает, что Зюзев признал вину в полном объеме. Николай Зюзев – философ и социолог. Он гражданин России и Канады. После начала войны в Украине Зюзев уехал в Канаду, но периодически приезжал в Россию. В июне 2025 года его арестовали. 8,5 лет колонии суд в Пскове назначил гражданину Украины за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Издание «Медиазона» отмечает, что это первое известное дело по этой статье. Следствие утверждает, что подсудимый переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ. Имя осужденного пресс-служба суда не называет. По данным «Медиазоны», это 26-летний Антон Демиденко, арестованный в июле 2025 года. Статья об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Она предполагает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за оказание финансовой, консультационной и других видов помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 61-летнего историка русской кухни Павла Сюткина за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стал пост о массовых убийствах жителей Бучи в телеграм-канале Сюткина «Русская кухня. История». Вину он не признал и в своем последнем слове назвал себя политзаключенным. С октября 2025 года он арестован. К 11 годам колонии суд в Кемерове приговорил бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва Темира Баданоола за превышение должностных полномочий и участие в экстремистской организации. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», по первой статье его обвинили за содействие осужденным в изменении наказания и за то, что он помогал проносить телефоны на территорию колонии. Второе обвинение касалось связи с организацией «Черная армия», которая, по версии следствия, является тувинским филиалом АУЕ. Эту тюремную субкультуру Верховный суд России признал экстремистской в 2020 году. Осужденный вину не признал. Суд в Нижнем Новгороде назначил местному жителю Игорю Крайнову компенсацию в размере 350 тысяч рублей за избиение сотрудниками наркоконтроля 7 лет назад, сообщает команда «Против пыток». В 2019 году Крайнова по пути на работу остановили двое мужчин в штатском, представившись полицейскими. Он им не поверил и начал убегать. Крайнова догнали, избили и подкинули в карман джинсов наркотическое вещество, а затем доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых достали из его кармана пакет с наркотиками и возбудили уголовное дело. Дело позже прекратили. В 2022 году полицейских приговорили к реальным срокам наказания за избиение и незаконное хранение наркотиков. В мае 2026 года суд назначил Крайнову компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В образцах одной из серий вакцины «Мультикан-8» для собак, изъятых в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или псевдобешенства. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной «Мультикан-8» серии номер 20, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что эту серию вакцины уничтожат. Владельцы собак начали массово рассказывать о гибели своих питомцев после вакцинации мультиканом-8 в середине августа. Первые сообщения поступали из Ярославской области. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата. Компания не признала связи между гибелью собак и вакцинированием, но предложила владельцам погибших животных компенсацию.
6: Уехать из России еще не значит оказаться в безопасности. Так, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», к марту этого года как минимум 11 россиянам отказали в убежище в Казахстане. Некоторых уже отправили обратно в Россию, где их ждали полиция и ФСБ. Теперь под угрозой выдачи из Казахстана чеченский активист Мансур Мавлаев. Он говорит, что в России его убьют, но в убежище казахстанские власти ему отказали. В том же изоляторе ждет решение бывшая волонтерка штаба Навального Юлия Емельянова. Слушание ее дела об убежище назначено на конец сентября.
3: 10 сентября Кассационный суд Казахстана окончательно отказал в убежище чеченскому активисту Мансуру Мавлаеву. Его юрист Вадим Дроздов говорит, что теперь вероятность экстрадиции в Россию значительно выросла. От выдачи Казахстан пока удерживает требования Комитета ООН по правам человека не передавать Мавлаева, пока рассматривается его жалоба. Но гарантий выполнения этого требования нет. Через 5 дней после суда Мавлаев пытался покончить с собой в СИЗО Алматы. В антивоенном комитете России сообщили, что ему успели помочь, угрозы жизни нет. В записке он написал: «Простите меня, я устал от несправедливости. Ни суд, ни прокуратура нас не слышит». И попросил спасти от выдачи Юлию Емельянову, бывшую волонтерку штаба Навального, которая находится в том же СИЗО. За Мавлаева вступились правозащитники. Он сам обращался к президенту Казахстана Токаеву и генсеку ООН со словами «Я прошу о своей жизни». Публичного ответа не последовало. Официально Россия требует выдать Мавлаева по делу о вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей, угрожая распространить чужое интимное видео. Мавлаев эти обвинения отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и дело о финансировании экстремизма. Они утверждают, что оперативники сами перевели деньги с телефона Мавлаева на криптокошелек запрещенного в России канала. Сам Мавлаев связывает преследование с тем, что передавал оппозиционным чеченским каналам информацию о похищениях, пытках и сфабрикованных делах. В 2020 году его арестовали. И, по словам адвоката, следователи предложили ему выбрать, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения Мавлаев уехал из Чечни в Москву. Но в августе 22 года, по словам адвоката, его похитили кадыровцы и увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали. Мавлаеву удалось бежать в Кыргызстан, где его задержали за незаконное пересечение границы, приговорили к 6 месяцам заключения и собирались депортировать в Россию. В день депортации он выпрыгнул из машины на ходу и снова сбежал. Теперь в Казахстан. В Алматы он 1,5 года снимал комнату под чужим именем и работал тренером. Но его нашли. С мая прошлого года он находился в СИЗО. Генпрокуратура Казахстана согласилась выдать его России. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до решения вопроса об убежище. Теперь в убежище окончательно отказано, а арест продлен до 13 января 2027 года. Мавлаев говорит прямо: если его выдадут, то убьют. А если не убьют, то упрячут в тюрьму, как это случилось, например, с 25-летним Александром Качкуркиным, который, по словам правозащитников, уехал из России по политическим причинам, а 29 января Казахстан выслал его на родину. Поводом стали якобы переход дороги в неположенном месте

0: 31 августа прошлого года ее задержали на пересадке в Алматы по российскому розыску. Емельянова обвиняют в краже телефона у таксиста в 21 году. Правозащитники указывают на странности в деле. Его возбудили лишь через месяц после предполагаемой кражи, а телефон Емельяновой впервые показали уже в полиции. Генпрокуратура Казахстана согласилась ее выдать. Выдачу приостановили, пока решается вопрос с убежищем. Но в убежище Емельяновой уже дважды отказали. Год она находится в алматинском СИЗО. На 24 сентября назначено рассмотрение ее жалобы в кассационном суде. Если он откажет, Емельянова окажется в том же положении, что и Мавлаев, с отказом в убежище и согласованной выдачей в Россию.
1: А вот что об истории Мансура Мавлаева и его возможной экстрадиции в Россию в своем YouTube-канале говорит правозащитник Максим Руднев. Он ведет кампанию в защиту Мавлаева.
2: Казахстан на распутье между выбором сохранить жизнь и лицо или сохранение отношений с Россией. Но мы призывали и будем призывать Казахстан к соблюдению международных обязательств по невысылке граждан в страны, где им угрожает опасность. А в случае экстрадиции судьба Мансура бесспорно будет тяжелой и имеет несколько развитий в событиях. Первое – это, безусловно, его убийство. Сразу или через некоторое время его могут подержать для виду. К нему может прийти знаменитый омбудсмен Чечни Мансур Салдаев, поговорить с ним на видео, как он любит это делать. Может быть, Мансур заставит его раскаяться в своих действиях, и он запишет, так скажем, извинения на камеру, на этом закончится, и в какой-то момент Мансур просто пропадет. Второй вариант – он может повторить судьбу Заремы Мусаевой, то есть он станет заложником на своей же родине. Поскольку все-таки на нем висит статья, пусть целиком сфабрикованная, но она все равно есть. Поэтому он может попасть в тюрьму. Условия будут нехорошие, конечно. Но даже это лучше, чем, конечно же, его смерть. Но это в любом случае. Но, опять же, он выйдет не скоро в данном случае. Но все наши опасения также подтверждаются и попыткой Мансура покончить с собой. Попытка была совершена дважды. Первый раз он совершил попытку, будучи в СИЗО, и повторил ее уже в больнице при госпитализации, пытавшись перерезать шейную артерию ножом. Сейчас состояние его, конечно, ничего не угрожает. Ему оказана всяческая помощь. Но именно факт того, что ему проще и легче покончить с собой, чем оказаться в стране, которая его запрашивает, говорит о том, что его судьба там гораздо страшнее, чем самоубийство. По поводу дальнейших действий, на что мы вообще рассчитываем, по законам Казахстана инстанции обжалования исчерпаны. Мансуру, как было ранее известно, отказано окончательно в статусе беженца 9 сентября. По законам Казахстана в Верховный суд можно обращаться только если какой-то особый случай, Верховный суд рассмотрит его, не факт, что рассмотрит. В остальном вся надежда только на временные меры ООН, которые действуют до сих пор, и на общественное давление. То есть это давление со стороны правозащитников, журналистов, организаций, стран Евросоюза и других государств. Может, теоретически проходят какие-то переговоры с третьими странами за закрытыми дверьми. Классическая практика в похожих делах по экстрадиционным активистам и политическим беженцам. Но все это за кулисами и нам недоступно, или если доступно, то какие-то там обрывки, не подтвержденные ничем. Из всего этого мы делаем вывод, что Казахстан в целом в неприятном положении дипломатическом, и как он будет из него выбираться – это определенно войдет в историю международного права в сфере прав человека. По крайней мере, на данном этапе времени от выбора Казахстана зависит дальнейшая судьба активистов, которые покидают Россию и оказываются там.

0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист проекта «Консул антивоенного комитета России» Маргарита Кучушева. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо вам за то, что согласились разъяснить, что делать россиянам, которые пытаются искать убежище в других странах и не находят его по каким-то причинам. Расскажите, пожалуйста, вот что теперь будет с Мансуром Мавлаевым? Какие у него и у россиян, оказавшихся в подобной ситуации, которые просили об убежище, но им было отказано, остаются юридические стратегии для того, чтобы не быть высланным в Россию, где, очевидно, может быть небезопасно?
1: К сожалению, здесь речь идет не только об убежище, речь идет также и об экстрадиции. Страна Российской Федерации активно запрашивает этих двух граждан обратно, потому что против них есть уголовные дела. И Казахстан способствует этому возвращению. Если бы им просто было отказано в убежище, возможно, было бы выдворение, они могли бы покинуть страну и приехать в какую-то третью безопасную страну, переехать, получить гуманитарные визы или использовать подобные механизмы. В случае экстрадиции этот путь для них закрыт полностью, потому что выдача будет напрямую под конвоем в Российскую Федерацию, где их сразу же арестуют, а и начнут рассматривать те сфабрикованные, по нашему мнению, уголовные дела, которые имеются против них. К сожалению, с момента отказа кассационного суда экстрадиция может быть осуществлена в любой момент. В случае Мансура есть срочная мера ООН, но мы не знаем, будет ли Казахстан соблюдать их. И можно подать в Верховный суд. Шансов, что рассмотрят дело, довольно мало, но все равно эта подача была осуществлена. В случае Юлии после ее суда 24 сентября мы тоже будем подавать в Верховный суд, потому что надежд на кассацию у нас очень мало, так как мы видим, что это больше политические суды, а не юридические. И можно также подать в Конституционный суд, но подача ни в Конституционный суд, ни в Верховный суд Республики Казахстан не останавливает экстрадицию. То есть точно так же, пока не ожидают решения, пока не ожидают, будет ли рассматривать суд, их могут в любой момент транспортный прокурор взять и передать стране Российской Федерации.
0: То есть, по большому счету, это сейчас зависит, ну вот в отношении двух человек, Мавсара Мавлаева и Юлии Емельяновой, это зависит от доброй воли казахстанских властей. То есть если они захотят каким-то образом их еще поддержать у себя, не знаю, найти новые пути решения вопроса, то поддержат. Если нет, отдадут России, и никаких законов ни собственных, ни международных соглашений не нарушат.
1: Мы сразу изначально видим, что это политические дела, это не юридические дела. Это было понятно, когда мы начали прослушиваться на первом уровне. И мы видели абсолютно беспрецедентное нарушение системы, когда суд мог рассматриваться, пока адвокат был в самолете. Мы абсолютно точно знаем, что он был в самолете. Суд нам пишет в приговоре то, что адвокат присутствовал на суде, не принимает никакие любые другие доводы. То есть юридически мы видим, что здесь, скорее всего, суды просто получили какую-то вот разнарядку, и они действуют в соответствии с каким-то политическим решением, которое было принято Республикой Казахстан. Будут ли политики активно вмешиваться и отвечать за свои действия? Я считаю, что они должны. По крайней мере, сам президент республики, как гарант Конституции, может как-то вмешаться в процесс. Точно так же, как и другие политики. Тем более, что давление на Казахстан сейчас идет беспрецедентно. Это не только специальные меры ООН. Точно так же ПАСЭ запрашивал, на суды ходят международные наблюдатели, ходят представители посольств. Как бы в целом давление политическое на Казахстан сейчас оказывается беспрецедентно. Почему они так уперлись ради этих двух людей, нам неизвестно.
0: Ну, понятно. То есть они, по большому счету, сейчас выбирают между, условно, там, европейским сообществом и России, то есть кому, да. Европейским, международным. Скажите, но вот эти две истории, это скорее исключение или это уже демонстрация какого-то тренда того, вот как власти стран, входящих в СНГ, например, относятся к политическим иммигрантам из России, особенно если в России против них возбуждены какие-то дела?
1: К сожалению, нам кажется, что это тренд, потому что мы видели дело из Семена Бажикова, не помню, если правильно фамилию произнесла, и был еще один человек, который были выданы напрямую вообще в нарушение всех имеющихся процедур, законов и так далее, да, там, запрашивание убежища, экстрадиция. И мы видим, что в Казахстан становится абсолютно небезопасно для людей, у которых есть уголовное преследование, потому что суд отказывается рассматривать любые аргументы в пользу того, что дело было свободно, или дело является в целом политическим. И мы также видим, что страна оказывается опасной для дезертиров, находятся ли они в розыске или нет. И в целом весь тренд меняется в сторону антииммигрантской такой политики больше, потому что были проверки ВНЖ, РВП, они начали проверять и рассматривать, действительно ли они. И это тоже касалось множества россиян, которые переехали туда абсолютно легально, они находились там на этих основаниях. В целом мы видим, что политика очень сильно изменилась, к сожалению, в негативную сторону.
0: Это проблема конкретно Казахстана или с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие из России в Армению, в Грузию, в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны СНГ, куда можно въехать без визы? Потому что ведь многие же уезжали и выбирали Казахстан в том числе. Просто потому, что туда можно въехать по загранпаспорту без визы.
1: Моя оценка: Узбекистан, Кыргызстан, скорее всего, более небезопасная страна, особенно если есть уголовное дело. Но Армения и Грузия – это очень разные страны. Вот буквально за 5 минут до вашего эфира я получила сообщение, что первый россиянин с начала полномасштабного вторжения получил международную защиту в Грузии. Самый первый. Это беспрецедентное дело. Если это действительно так, я буду очень рада. Но в Грузии непрерывная выдача на данный момент, она исключена. У Армении есть прямые связи и обязательства на выдачу на территории Российской Федерации, но она их активно не соблюдает. И причем, что многие политики выходили именно с этим посылом, что мы не будем выдавать политически осужденных или разыскиваемых граждан, мы не будем выдавать дезертиров, мы не будем выдавать мобилизованных. Поэтому с этой точки зрения Армения является единственным безопасным хабом, прям сильно безопасным, за что мы им очень благодарны.
0: А как обстоят дела с россиянами, которые пытаются найти убежище в странах Евросоюза или вообще где-то в Европе, например, в той же Сербии, которая не является членом Евросоюза и дружит с Россией? Насколько сильно отличается ситуация? Можно ли еще туда пытаться уехать, чтобы получить убежище именно?
1: Можно пытаться, но, к сожалению, с принятием нового миграционного пакта, который, ну, так называется Дублин-2, вот, его так прозвали, становится гораздо труднее. То есть вопрос перехода границы, получения виз для того, чтобы легально пересечь границу Евросоюза, это все является большим препятствием для того, чтобы переехать и запросить убежище. Точно так же страны безвизового режима, как Сербия и Черногория, все равно приходится визаранить, выезжать, приезжать обратно, приходится или как-то легализоваться по иным путям, или через ИП, или через ВНЖ, или через какие-то инвестиции, что не всем доступно. Что касается политического убежища, все еще в Европе выдают его, то есть нету такого, что прям поголовно отказывают, за исключением, наверное, сейчас у нас большая проблема в Финляндии, где они подняли планку слишком высоко. То есть люди, у которых есть очевидные риски, но без уголовного дела, Финляндия зачастую считает, что там небезопасно.
0: Например, можете привести примеры какие-то? Ну вот когда вы говорите о реальных рисках.
1: У нас была семья Беловых, например, которая донатила напрямую в ВСУ. Нам всем понятно, что это огромные уголовные риски при возвращении в Россию, но суд не счел, что это действительно стоящее обстоятельство. Было много других. Был Роман Голиков тоже с аналогичными обстоятельствами. Много других, о которых я еще не могу говорить, потому что мы еще не досудились до конца. Не очень понятно, что с ними будет. Но вот именно в Финляндии мы сейчас видим большое ужесточение. В целом.
0: А что, вот вы говорите, не очень понятно, что с ними будет. А какие наиболее распространенные сценарии, наиболее типичные сценарии для тех людей, которых все-таки возвращают обратно в Россию, высылают в Россию. Мы слышали, там целыми бортами из США одно время отправляли в Россию напрямую, не давая сойти даже где-нибудь, условно, там в Каире. Что потом с этими людьми происходит?
1: Из США до сих пор продолжают, к сожалению, напрямую отправлять. И сейчас началась практика, что отправляют в Молдову, когда суд США признал, что есть риски на территории России, но мы их брать к себе не будем. Вот мы вас отправим в какую-то другую третью страну. Что касается ЕС, часто дают время добровольно покинуть территорию. Часто бывает, что они могут еще и бан поставить на въезд потом на какое-то определенное время, там от 3 до 5 лет. Но дают шанс покинуть страну. В случае, если это невозможно, допустим, просроченный паспорт или совсем утерянные документы, или человек хочет просто находиться до конца, да, там, дойти до СПЧ и сказать, то, что нет, все, я имею здесь право на убежище. В таком случае, если человек проигрывает кейс полностью, его отправляют напрямую на территорию Российской Федерации.
0: И там уже как повезет. Если не повезет, тогда уголовное дело, связанное с, ну, в зависимости уже от состава, донатил, не донатил, кому донатил и прочее. В лучшем случае административкой, наверное, отделываются.
1: В лучшем случае, и еще нужно учитывать, что вышел новый закон, который позволяет сотруднику погранслужбы забрать ваш телефон, посмотреть на него. Очень часто много информации хранится именно там, и все без исключения, кто проходил вот этот вот механизм депортации, нам рассказывали как из США, так и из Литвы, проходят фильтрацию. Там мужчины призывного возраста получают повестки, очень долго спрашивают, где вы были, что вы делали, чем вы занимались на территории. Смотрят, даже банально могут прогуглить имена, если человек был публичный, как-то высказывал свою позицию, сразу могут это им предъявить. Это самый худший сценарий.
0: Скажите, а по вашим наблюдениям, какие группы россиян чаще всего оказываются сейчас в зоне риска депортации из стран, в которых они просят убежище, и что главным образом будет влиять на исход этих дел об убежище для россиян?
1: С самого начала, вот когда началась первая волна, очень много было кейсов на убежище, которые были или плохо поданы, или не было достаточно обстоятельств. Условно говоря, человек бежал от мобилизации, ему пришло мобилизационное предписание, он послушал кого-то умного на Ютубе, который сказал ему его сжечь, там, съесть, уничтожить. Он так сделал, приехал, говорит, я мобилизованный, но у меня нету никаких доказательств. Вот. И начинает жить в стране и как-то вот активничать, что-то делать, сходить на митинги, донатить и так далее. Но суд-то все еще рассматривает по мобилизации и смотрит, у нас есть мобилизованный, а у него нет повестки. Вот. И мне интересно, что ты делаешь уже, когда ты оказался в безопасности. Вот эти кейсы, которые сейчас просуживаются уже на уровне там, административного Верховного суда, здесь есть действительно большая проблема и большие риски, что им придется или переподавать документы, или как-то иным способом решать свою ситуацию. Точно так же были случаи, когда человек выехал, подал на убежище, у него был какой-то кейс, и уголовное преследование началось сразу после. Вот, условно говоря, да, там он надонатил или нашли какие-то экстремистские высказывания, и вот у него появилось уголовное дело. Об этом нужно немедленно сообщать, конечно, для того, чтобы суд смог рассмотреть все обстоятельства, но иногда это просто не представляется возможным. Поэтому вот эти, скорее всего, вот активисты, вот эта вот группа лиц, она находится в самой высокой группе риска.
0: А насколько легко человеку, оказавшемуся вот в этой ситуации, найти какую-то помощь? И во всех ли странах исхода, условно говоря, есть правозащитники, правозащитные группы, которые могут помочь? Ну, так как я понимаю, что миграционный адвокат может стоить приличных денег.
1: Да, особенно в США мы видим, что открываются фандрайзеры, всякие сборы на адвокатов, на бонд. Многие адвокаты могут быть назначены государством в странах ЕС, но они не имеют полномочий, допустим, подавать в СПЧ, если это самая крайняя мера. Или они могут только один раз оказывать помощь, и второй раз, когда вы там переподаетесь или что-то случилось, может быть, оказаться за гранью их полномочий. По-разному. Здесь большую Большую часть играет точно так же и НКО, которые защищают россиян, например, как консул антивоенного комитета, которые готовы и помочь с поиском адвоката, и написать юридическое заключение, и, если нужно, что-то подхватить в стране, как-то помочь оказать поддержку. И таких НКО несколько, как наши, и мы всегда говорим людям, что обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Маргарита Кучушева, юрист проекта «Консул антивоенного комитета России», была на связи с программой «Человек имеет право». Поговорил со знакомым по видеосвязи, поставил не тот смайлик в домовом чате, поссорился с соседкой по даче. Все это в России теперь может стать поводом для доноса, а ваши слова и, казалось бы, безобидные действия могут привести к штрафу или даже тюремному сроку. На так называемую эпидемию доносов в России, разразившуюся после начала войны с Украиной, обращают внимание не только правозащитники. ФСБ отмечает, что число звонков на их телефоны доверия неуклонно растет. Только за 2025 год их было почти 147 тысяч, в полтора раза больше, чем двумя годами раньше. Кто и зачем в России доносит властям на возможных нарушителей многочисленных запретительных законов, принятых после вторжения в Украину? И чем это заканчивается? Расскажем в нашем сюжете.
2: С началом полномасштабной войны с Украиной россияне все чаще жалуются и не только на зарплаты, коммуналку и мошенников, но и друг на друга. В 2022 году в прокуратуру пришло больше 5 миллионов жалоб, а в прошлом году уже почти 8 миллионов. В ФСБ тоже чаще обращаются. За 2 года звонков на ее телефоны доверия стало почти в 1,5 раза больше. Жалуются на соседей, на знакомых, на родственников, и нередко такие жалобы приводят к штрафам или даже лишению свободы. Одна из самых свежих историй случилась во Владивостоке, где 31 августа мама школьника Ксения выложила видео о том, что в школе номер 61 детей обязали носить шеврон с летящим беспилотником, хотя в прошлом году на нем было перо на фоне российского флага. Другие родители в чатах тоже называли новый дизайн странным. Когда об этом написали журналисты, директор школы сказала, что шевроны нужны только одному профильному классу, а потом написала на Ксению заявление в полицию.
3: Провокации, которая направлена на дискредитацию образовательного учреждения именно в День знаний и первый день Восточного экономического форума.
2: Директор утверждает, что на видео чужой шеврон, хотя фотографии с линейки, где эти шевроны видны, выложены в паблике самой школы. Ксения уже дала разъяснение участковому, теперь ей грозит штраф за недостоверную информацию. После начала войны донос – простой способ свести счеты, а поводом может стать смайлик в домовом чате или неаккуратно сказанные при ком-то слова. Петербуржец Денис Тимофеев, например, в новогоднюю ночь созвонился со знакомым по видео и говорил об армии, а тот записал разговор и передал его полицейским. Защита доказывала, что это был личный звонок, и Тимофеев не распространял публично сведения, дискредитирующие армию, но суд решил, что слова могли услышать другие люди и оштрафовал Тимофеева на 30 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону кто-то из жильцов выложил в домовой чат видео, где российский военный автомобиль дает залп, а Сергей Каравайный оставил под ним комментарий и смайлик с какашкой. Он объяснял, что был недоволен тем, кто выложил ролик, а не армией. Но соседка написала жалобу, и суд назначил ему такой же штраф. Часто за такими заявлениями стоят старые ссоры, и тогда все может закончиться уже не штрафом. Парикмахер из Пушкина Анна Александрова давно конфликтовала из-за земли с соседкой по даче. И именно эта соседка рассказала полиции о ее антивоенных постах и личных сообщениях. Александрову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за фейки об армии, а в последнем слове она сказала:
3: «История доносов на Руси имеет многовековую историю, а история доносов из корыстных побуждений – это та тема, которую неоднократно освещали не только юристы, правоведы, но и классики нашей отечественной литературы».
2: Бывает, доносят и на родственников. На Анну Степанову, которая протестовала против мусорного полигона в Шиесе, а потом уехала из России и стала иноагентом, заявление в полицию написал ее двоюродный брат, контрактник Олег Горин. В ТикТок он объяснил, зачем.
4: «Я писал в полицию, чтобы она ее лишилась. Не продала, и деньги не пошли на поддержку ВСУ или в ее карман на пропаганду и клевету».
2: Сама Анна думает, что брат просто хочет забрать квартиру себе, но пока ее никто не отнял. А еще такие обвинения оказались очень удобным способом убрать конкурента в бизнесе, платить за публикации в западных изданиях для российских предпринимателей – давно обычное дело. Но раньше так заказывали хвалебные тексты о себе для пиара и репутации. Теперь, как выяснила русская служба BBC, все чаще заказывают компромат на конкурентов. Так, в августе 2025 года сайт EU Reporter опубликовал интервью бывшего главы Плёса, предпринимателя Алексея Шевцова, где он якобы называл происходящее в Украине военными преступлениями. Шевцов говорит, что никакого интервью не давал, а его появление объясняет своим конфликтом из-за гостиницы «Фортеция Русь». Экспертиза, на которую ссылается BBC, допускает, что голос сгенерировала нейросеть, но в октябре Минюст все равно признал Шевцова иноагентом. И его адвокаты считают, что именно из-за этого интервью. В том же месяце суд по иску прокуратуры забрал у него в пользу государства больше 150 объектов недвижимости, доли в компаниях и доходы на сумму больше миллиарда рублей, решив, что бизнес Шевцов построил, пользуясь должностью главы города. В конце августа Кассационный суд это решение подтвердил.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Объясните, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, что означает слово «донос»? Ну, звучит очень неприятно. Доносчик, стукач, доносы. Но юридически что это такое?
5: Вообще в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое основание для проведения проверки и потом как вариант для самого уже уголовного дела, как заявление о преступлении. То есть в целом, если попытаться это поместить в какие-то правовые рамки, это вот может быть такое заявление о преступлении. Но, конечно, в целом там доносчик – это не правовая категория, потому что это просто люди, которые пишут какие-то кляузы.
0: Ну, а для того, чтобы написать такую кляузу или написать такой-то донос на человека, сообщить о том, что вот он, по вашему мнению, нарушает закон, нужно ли какие-то приводить доказательства или достаточно просто как бы просигналить, а дальше уж пусть они сами там разбираются, полиция, Следственный комитет или ФСБ, в зависимости от того, кому вы нажаловались?
5: Мне кажется, что нам надо вот сразу определиться, что доносы, они бывают очень-очень разные. И вот мы с вами, наверное, сегодня будем говорить про доносы по политическим делам, когда людей по итогу там иногда привлекают за слова или жалуются на то, что кто-то выражает, например, антивоенную позицию, и чаще всего все равно к таким доносам прикладываются какие-то доказательства, потому что люди прям стараются по каким-то там причинам, мы можем их обсудить, но люди прям фиксируют какие-то нарушения. Но, с другой стороны, если у полиции, Следственного комитета, ФСБ есть цель человека как-то привлечь к чему-то, им будет достаточно какого-то повода. Даже если к заявлению, доносу не будет приложено доказательств, им будет просто достаточно вот просто там какой-то ссылки, заявления и так далее, они уже сами все проведут, сами все найдут, у них с этим все в порядке.
0: Угу. А вот вы сказали, что есть люди, которые специально обеспечивают доказательства, подтверждающие их слова. А кто эти люди? Кто вообще пишет доносы сейчас в России чаще всего и для чего?
5: Мне кажется, что мы все знаем, что есть такие уже профессиональные доносчики. Это даже иногда могут быть какие-то люди из госструктур, какие-то депутаты. Чаще всего это, конечно, депутаты «Единой России». Это могут быть и депутаты Госдумы, это могут быть и депутаты каких-то региональных законодательных органов. Они таким образом просто доказывают свою лояльность системе. Например, когда вот в прошлом году было вот это вот большое дело в отношении группы «Стоп-тайм», мы же все в итоге выяснили, что проверка началась по заявлению депутата. Вот, это вот самый банальный, типичный пример доноса. Есть, разумеется, доносы от простых людей, которые, ну, им, честно, вот, ну, им не платят даже за это. Ну, в смысле, я так говорю даже. Ну, может быть, это можно было бы как-то объяснить деньгами, но это просто уже, ну, кто-то в это действительно верит, кто-то боится просто, что за ним придут, и он следит там за какими-то соседями, окружающими, за чатами родительскими, домовыми и так далее. У всех свои ценности.
0: Обязаны ли правоохранительные органы реагировать на такие доносы, в которых, например, нет доказательств, или на анонимные сообщения? Как вот эта история работает?
5: С точки зрения закона у нас нет разницы, анонимное заявление или нет. То есть даже анонимные должны быть рассмотрены, но в любом случае нужно понимать, что анонимные заявления в России, ну, они как бы не анонимные, потому что если ты их подаешь внутри России, очень легко вычислить, кто их на самом деле подал. А вот если говорить про доказательства, но опять же, силовикам ничего не стоит оценить, что называется, на входе, если основания для проверки. Другой вопрос, что очень часто, вот, например, ко мне обращаются люди с вопросом, там, мне пригрозили, что на меня напишут донос за мой там пост в Телеграме. Что мне делать? И я всегда базово говорю людям, что вообще не факт, что доносу дадут ход. То есть я убеждена, что столько доносов пишутся в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ и так далее, но, слава богу, не всем вот этим вот жалобам вообще дают какую-то жизнь. То есть мне кажется, что они их не обрабатывают вот в том объеме, в котором они поступают.
0: Но, тем не менее, вы знаете, рисковать не хочется. И что все-таки делать человеку, если он знает, что на него донесли, или если ему уже угрожали этим?
5: Да, конечно. Если есть какая-то угроза, и ни в коем случае не говорю, что надо рисковать, потому что надо оценивать свою безопасность, потому что ситуация в России очень-очень опасная. И в целом, как мы много раз уже говорили, вот эти вот посты в интернете – это длящиеся правонарушения. И, например, по дискредитации давность 3 месяца. И как она отчитывается? Она отчитывается не с того момента, как вы написали пост, а с того момента, как силовики этот пост обнаружили. То есть если, например, кто-то написал пост там, в мае 2022 года, к сожалению, даже там сейчас за него могут привлечь к ответственности. Но вы можете как бы пресечь течение этой давности, если вы удалите пост. Поэтому, если вы переживаете, что вы стали жертвой доноса, удалите. Если ваше правонарушение связано с публикацией в интернете, можно либо удалить пост, либо закрыть аккаунт, но только тогда так это поможет, если вы точно знаете всех подписчиков. Ну а если это, например, связано с каким-то публичным действием, например, вы там с плакатом вышли, то уже, к сожалению, ну ничего не сделать.
0: Угу. Скажите, если на человека донесли, но на самом деле его оклеветали, у него есть какие-то еще возможности до сих пор реабилитироваться в России, привлечь этого клеветника к ответственности, к уголовной, там, за заведомо ложный донос? Ведь есть такая статья в Уголовном кодексе.
5: Да, действительно, в Уголовном кодексе есть такая статья, но она дифференцирует ответственность. Там есть часть ответственность просто за распространение так называемых сведений, порочащих честь и достоинство. И дальше есть ответственность за клеветнические сведения по поводу обвинения в там, тяжких и особо тяжких преступлениях. То есть, грубо говоря, но при этом, что важно, эти действия должны быть совершены публично. То есть, да, есть очень-очень маленькая практика, что если кто-то написал заявление в госорган, но заявление оказалось ложным, то там одного человека, я читала это судебное решение, привлекли к ответственности за клевету. Но это дело было там против человека, который написал заявление в отношении чиновника. Мне сложно представить, что как бы простого гражданина будут защищать. А по поводу отдельной статьи о заведомо ложном доносе, там следователь, который будет проводить проверку, должен будет установить, что донос был заведомо ложный. То есть не просто ложный, что человек ошибся, а что этот человек там заведомо понимал, что там то, что, например, разместил вот этот другой человек, не является преступлением.
0: Угу. Ну, в общем, получается, что практические шансы на реабилитацию в таком случае совсем небольшие. На ваш взгляд, вот действительно ли после того, как Россия начала такую вот уже агрессивную войну в Украине после февраля 2022 года, в стране началась эпидемия доносов, или уже она пошла на спад?
5: Их точно стало больше с началом войны, и я бы не сказала, что она идет на спад. То есть ну, мы прям видим, что люди много обращаются по поводу доносов. То есть, как я сказала, не всем доносам дает какой-то ход, но точно люди много пишут по поводу того, что им говорят, что по поводу их каких-то действий будет донос. То есть я точно не вижу какого-то спада.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Новгороде вынес, пожалуй, самый строгий в современной России приговор по делу о сталкинге и травле в интернете, из-за которых чуть не погибла юная девушка. 21-летнего Михаила Шалимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. После конфликта в игровом чате он месяцами преследовал школьницу из Уфы, присылал ей угрозы, заказывал ночные доставки к дому, публиковал порнографические материалы от имени ее родственников и довел до попытки самоубийства. По данным Фонда развития интернета, каждый четвертый российский подросток сталкивался в сети с оскорблениями, травлей или преследованием. Однако в российском законодательстве вопросы противодействия кибербуллингу и киберсталкингу и наказания за них не поднимаются.
6: Все началось с онлайн-игры. Весной 2024 года 21-летний Михаил Шалимов познакомился в сообществе, посвященном Майнкрафту, с девятиклассницей из Уфы Дианой. Между ними возник конфликт. Шалимов угрожал школьнице проблемами и заставлял публично извиниться. Диана отказалась. После этого Шалимов начал травлю девушки в интернете, писал угрозы ей и ее семье, создавал аккаунт от имени Дианы и публиковал там, например, видео с издевательствами над животными. Постепенно травля вышла из-за пределы интернета. Шалимов вызывал на адрес Уфимки курьеров посреди ночи, писал от имени мамы Дианы гадости в домовом чате, развесил по городу объявление с фотографией школьницы и подписью «Розыск живодера». От имени Дианы он звонил в полицию и заявлял о минировании школы, торгового центра, предприятия. Согласно материалом уголовного дела Шалимов требовал от школьницы покончить с собой, обещая только после этого прекратить преследование. Диана пыталась это сделать. Новгородский районный суд признал Шалимова виновным в доведении несовершеннолетней до попытки самоубийства и в организации заведомо ложных сообщений о терактах. В Великом Новгороде Шалимова уже судили по другим статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении и распространении порнографических материалов. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима. Первые громкие дела о травле в интернете и так называемых группах смерти появились почти 10 лет назад. Так, в 2017 году Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, получил 3 года и 4 месяца колонии поселения за доведение несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальных сетей. Годом позже Илья Сидоров, которого следствие также считало куратором одной из подобных групп, получил 3 года колонии поселения. А в 2025 году создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов был приговорен уже к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным, в частности, в организации деятельности в интернете, направленной на побуждение к суициду и склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как писала «Новая газета», жертвами «Синего кита» или других групп смерти предположительно стали около 130 подростков. Сегодня интернет-травля приобретает новые формы. Часть контента, например, дипфейки, создают за несколько секунд с помощью нейросетей. Один из таких случаев недавно рассматривал суд во Владимире. Там школьники использовали нейросеть, чтобы создать непристойные изображения своей одноклассницы. Затем распространили их в телеграм-канале. Мама обратилась в суд. С обидчиков и образовательного учреждения взыскали компенсацию морального вреда. Согласно статистике мониторингового центра «Безопасность 2.0», в 2025 году в России зафиксировали около 10 тысяч случаев кибербуллинга с участием несовершеннолетних. Это на 14% больше, чем годом ранее. Впрочем, для онлайн-насилия, к которому относятся в том числе сталкинг, буллинг, харассмент, достаточно просто слов. Так, в начале сентября суд в Вологде приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно студента местного вуза, который склонял к самоубийству 20-летнюю девушку. Медиазона установила, что, вероятно, обвиняемого зовут Степан Шаляпин. Согласно материалам дела, он с разных аккаунтов систематически отправлял сообщения потерпевшей, побуждавшие нанести себе раны или покончить с собой. Согласно мировой статистике, за 2025 год примерно 38% женщин хотя бы однажды сталкивались с онлайн-насилием, а 85% были его свидетелями. А сексуализированному домогательству в интернете подвергался каждый 12-й ребенок.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора» Залина Маршенкулова. Залина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему именно женщины и девочки особенно часто становятся жертвами киберсталкинга и кибертравли? Как это связано с гендерными стереотипами? Или это вообще заблуждение, что именно девочки и женщины чаще всего страдают от насилия в интернете?
7: Нет, это не заблуждение. Есть исследования, подтверждающие это, так же, как и от физического насилия. Больше и чаще всего страдают женщины, также от кибернасилия в том числе. Это из-за того, что существует уже выученная мизогиния, женоненавистничество, которое царит, особенно в патриархальном обществе. Россия – максимально патриархальная страна. Но и также существует другая причина, как безнаказанность, отсутствие каких-либо вообще защитных механизмов, да, человек в России, особенно женщина, никак не может защититься от преследования какого-нибудь неадеквата. Никаких таких инструментов нет. Там, например, как там предписание не приближаться там ближе на 200 метров. Таких законов нет. Поэтому это приводит к абсолютному беспределу, приводит к тому, что вот девочек там могут похищать там средь бела дня, как вот уже несколько было таких случаев. Какие-нибудь там герои своего похищают, заталкивают в машину, им ничего за это не будет.
0: Да, но это все-таки мы выходим, грубо говоря, из сети, из интернета в реальную жизнь. А кажется, и как будто бы представители правоохранительных органов именно так к этому относятся, к киберсталкингу, кибертравле, что это, ну, ничего-то несерьезное, это же все не по-настоящему, тебя же вот не схватили физически, не поймали, ну, где-то кто-то там тебе что-то написал в интернете, не обращай внимания, заблокируй. А почему такое отношение и, с вашей точки зрения, насколько оно оправдано?
7: Это не оправдано совершенно такое отношение несерьезное, потому что, опять же, согласно различным исследованиям, кибертравля носит такой же урон, по сути, психически, как если бы тебя вживую травили и говорили, там, что ты там ничтожество, умри, что-то типа того. То есть, на самом деле, вред от интернет-травли, он реальный. Это не какая-то выдумка, это не какая-то ерунда. Абсолютно ненормально, не знаю, там, сталкиваться с огромным количеством угроз там, или с пожеланием смерти в интернете. Вот. Но это тоже все никак не урегулировано, потому что, да, есть такое... Ну, на самом деле, если брать именно Россию, то в России отношение к реальной-то смерти несерьезное. То есть, разумеется, они не будут относиться серьезно к какой-то кибертравле. Подумаешь, тебя угрожает ноги сломать, ну и что... Типа, они же буквально там, даже когда женщина приходит, жалуется на физическое буквальное насилие, им говорят, когда умрешь, тогда приходи. Разумеется, никто не будет в таком устройстве, в таком государстве, с таким отношением еще серьезно подходить к какой-то кибертравле.
0: Ну, а на ваш взгляд, почему представители правоохранительных органов, да и не только они, в общем, и в целом часто окружающие общество не относятся серьезно к этому цифровому насилию, а часто саму жертву обвиняют и говорят, ну, а нечего в интернете сидеть, там, свои фотографии какие-то выставлять?
7: Потому что в целом общество, которое нормализует насилие, но нормализует любое насилие. В России считается нормальным насилие в семье. До сих пор люди еще не пришли к выводу, можно ли бить детей или нельзя, например, в семье. Это все еще считается почему-то предметом для дискуссии. А что уж говорить о кибернасилии, которое вообще не воспринимается всерьез. И более того, многие люди вообще воспринимают эту опцию кого-то оскорбить, кому-то поугрожать, на кого-то излить весь там свой яд, весь свой негатив, воспринимают это как свою, не знаю, не то чтобы привилегию, свою такую свободное времяпрепровождение. Вот так они это, видимо, воспринимают, типа, имею на это право. Вот. Мне кажется, люди даже не задумываются о том, насколько они расчеловечивают кого-то в интернете.
0: Какие проблемы возникают у конкретных людей, у конкретных девочек и девушек в случае, когда они не находят поддержку, ну, у того же государства, у правоохранительных органов после кибернасилия?
7: Ну, какие проблемы огромные. Я как неоднократно защищавшая женщин, которых травили в интернете, непонятно за что, вообще ни за что. На самом деле, что еще интереснее, вообще ни за что. То есть они ничего не сказали, ничего не сделали плохого, просто потому что могут травить, потому что могут. Удаляют свои соцсети, не знаю, там кто-то вплоть там до нервного срыва в психушку попадает, кто-то там пытался покончить с собой. Это все очень серьезно, это имеет огромные последствия. И удивительно, что это многие не понимают, когда травят кого-нибудь, особенно когда пишут какие-то угрозы.
0: А как вы относитесь вот к той истории, которая развивалась параллельно, я так понимаю, и в Великом Новгороде, и в Уфе, потому что суд был в Великом Новгороде, приговоривший человека, травившего девочку-школьницу, а она сама жила в Уфе. Это исключение, что довели дело до суда и привлекли этого человека к ответственности уголовной какой-то? Или вот, может быть, какой-то сигнал, что иначе будут относиться к такого рода травле? Или вообще, как это дело дошло до суда, на ваш взгляд?
7: Мне кажется, что оно дошло до суда по причине того, что оно совершенно абсурдное и чудовищное, это дело. Это просто как не посмотреть, 14-летнюю девочку травит какой-то взрослый мужик, непонятно за что, совершенно неадекватный, за то, что она изменила название игрового чата, хотя она его не изменяла, еще и не она. То есть непонятно, по какой причине она вообще вызвала у него желание ее преследовать и травить, и всячески портить жизнь, что это вообще немыслимо. Несовершеннолетняя девочка, и против нее какой-то взрослый неадекватный мужик. Это просто безумие совершенно. Поэтому, конечно же, это дело, разумеется, должно было стать громким, разумеется, они должны были что-то с этим сделать. Это же просто немыслимо. Но если мне кажется, что если бы это была не совершеннолетняя девочка, а просто какая-нибудь женщина взрослая, мне кажется, такого резонанса бы не было.
0: Не было бы резонанса просто, или не было бы дела?
7: Мне кажется, не было бы дела. Есть огромное количество женщин, которых физически там бывшие преследуют, физически прям, да, то есть не по интернету, а физически не дают жизни там возле дома, там караулят, еще что-то. И они никак не могут никакого дела против них добиться.
0: А на ваш взгляд, вот в этой ситуации, в этих условиях помогло бы, ну, не знаю, принятие какого-то специализированного закона или разработка правовых механизмов против навязчивого преследования, в том числе и в интернете, или жизнь развивалась бы своим путем, а на закон бы никто не обращал внимания?
7: Я боюсь, что в России не стоит делать никаких еще регулирующих, ограничивающих законов, потому что и сейчас практически все законы используются как репрессии, как репрессивные законы. И, разумеется, этот закон, если бы он даже был, который запрещает кибертравлю, он бы, естественно, был бы направлен не против реально каких-нибудь подонков, маньяков и негодяев, там, не знаю, педофилов, а он бы работал против каких-нибудь обычных хороших людей, как у нас почти все хорошие люди в России уже сидят. И поэтому я не топлю за такие законодательные ограничения. Здесь нужно бороться только с общественным резонансом, к сожалению, в таком случае. Должны перестать в обществе нормализировать насилие в целом, потому что все еще нормализовано насилие и над женщинами, и над домашним насилием со словами, что это повредит, не знаю, традиционной семье каким-то способом, намекая на то, что традиционная семья держится на насилии над женщиной, очевидно. Вот, это должно быть, когда они перестанут это нормализовывать на государственном уровне, тогда и начнет меняться отношение к кибернасилию. А пока физическое насилие все еще считается, ну, не бог весть. да, чем, то каким образом мы перейдем к тому, что кибернасилие – это плохо?
0: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Залина Маршенкулова, феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
11: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 278. Ну, у нас, как вы знаете, имеются разные формы, и подкаст, и радиопрограммы, и все, что хотите. Сегодняшний хедлайнер, к сожалению, умер в 21-м году на острове Сицилия, где и прожил большую часть жизни. Это Франко Баттиато. Замечательный, можно сказать, выдающийся или даже великий итальянский композитор, электронщик, ну и исполнитель тоже. Так что познакомимся сегодня с историей, ну, скажем так, более попсовой, популярной части его творчества. Ну, а начнем с популярнейшей британской группы из города Шеффилда, Arctic Monkeys, ну, одна из самых известных сейчас английских групп. И надо сказать, что группа очень талантливая, очень стильная, замечательный у них фронтмен Алекс Тернер. И продолжают выходить альбомы, к счастью. Последний называется «The Car», «Автомобиль», и это их первый альбом с 2018 года. Перерыв был существенный. Седьмой альбом Arctic Monkeys. И слушаем с него песню «I ain't quite where I think I am». «Я не совсем там, где, как мне кажется, я есть».

Алекс Тернер и Arctic Monkeys. Вообще, по стилю альбом склоняется в сторону побочного проекта Алекса Тернера Last Shadow Puppets. То есть он менее такой альтернативный, менее постпанковый, скорее склоняется в сторону такого респектабельного, утонченного попа. Дамы Судзуки, совсем недавно у нас звучали инструментальные импровизации концертной группы Кен, ну а Дамы Судзуки — это самый известный из вокалистов, сотрудничавших с Кен в начале 70-х годов. Он до сих пор жив, в отличие от большинства участников группы Кен, живет там же, в городе Кёльне. Он 50-го года рождения, значит, можете посчитать, сколько ему лет, то есть, я так понимаю, 72 или 73. И постоянно у него выходят какие-то новые альбомы с разными партнерами, разными группами. И вот его последний ансамбль называется Spiritualizing Enhancement Center. Вот, какое довольно смешное название, как эзотерики вообще любят. И с ним он выпустил первый альбом под названием «Аркаода». Послушаем отрывок из произведения под названием «Ра».

программе уже звучали, но вышел у них не так давно новый альбом, и к тому же совсем недавно в Лондоне я посетил их живой концерт впервые. Группа из города Атланта, существует с 99 года, играет гаражный рок, как я уже сказал, немного похоже на легендарных Cramps. Сначала послушаем одна из любимых моих песен из репертуара «Черных губ» Black Lips. Она называется «Do the Vibrate» и обретается на 7-м альбоме этой группы, пожалуй, самым популярным альбоме «Underneath the Rainbow» — «Под радугой».

The Black Lips Do The Vibrate, альбом Underneath The Rainbow 2014 года. Ну а теперь обещанный новый альбом. Он уже с девушкой-вокалисткой и саксофонисткой Зуми Россоу. Она играет с группой уже около 10 лет и играет и поет. И, в общем-то, привносит элемент женского шарма и обаяния. Слушаем песню «Lost Angel», «Потерянный ангел», а альбом называется «Апокалиптическая любовь».

The Black Lips из города Атланта, их 10-й альбом Apocalypse Love. Крейг Фортнам — это, вообще говоря, английский композитор, то есть серьезный композитор, еще и дирижер, к тому же, но помимо этого еще и электрический гитарист. Более всего известен как руководитель North Sea Radio Orchestra, который в нашей программе звучал. Есть у него и другие проекты, скажем, группы Knife World и так далее. Но сейчас вот у него вышел впервые альбом под собственным именем, так что, можно сказать, первый сольный альбом, называется «Ark», «Ковчег», и с него мы послушаем пьесу «The Gargoyle's Seaweed Hair», то есть «Прическа горгульи в виде водорослей».

Крейг Фортнем. Короткая пьеса с довольно сложным и романтичным названием. Альбом «Арк». Ну, а теперь обещанный Франко Баттиато. Родился Франко Баттиато в 1945 году на Сицилии и дебютировал уже в солидном возрасте, в 1972 году, то есть, можно сказать, уже ему было под 30. И тогда он в течение довольно долгого времени занимался исключительно экспериментальной электронной музыкой. То есть шел по пути ребят вроде Ксенакиса, Вареза, получил даже премию Штокгаузена и так далее. Я тогда впервые, кстати говоря, и познакомился с его творчеством, поскольку известный английский лейбл Island лицензировал его альбом «Клик». Это был его четвертый альбом 1974 года. Это была такая минималистическая экспериментальная электронная музыка. Но затем в творческом пути Франко Баттиато случился такой очень радикальный поворот. Он стал петь и писать песни. При том, что песни были тоже, прям скажем, весьма и весьма непростые, но, в общем-то, это была поп-музыка. Такая изысканная итальянская поп-музыка. Ну и как раз этой части карьеры Франко Баттиато, которая связана с рекорд-лейблом EMI, крупным, как вы понимаете, мажористым рекорд-лейблом, как раз на этой части наследия Баттиато и сфокусирован альбом «Повера Патрия», «Бедная Родина». Это, кстати, был один из хитов Франко Баттиато 1981 года. И сейчас как раз мы и послушаем несколько записей из этой компиляции «Повера Патрия». Начнем с, возможно, самой популярной песни Франко Баттиато, хотя у него их довольно много. И эта песня «Centro de gravità permanente» — «Центр постоянного притяжения» впервые вышла в 1981 году на альбоме «La voce del padrone», который вообще был самым популярным в карьере Франко Баттиато, разошелся по Италии каким-то рекордным тиражом и полгода находился на первом месте в хит-параде итальянских альбомов.

Инкубатиатор – центр постоянного притяжения. До этого вышел первый из поп-альбомов Инкубатиатор, то есть в 80-м году его первый альбом для EMI. Он получил название Patriots – «Патриоты». И патриоты имеются в виду, в общем, такие вполне европейские космополитические патриоты. И, наверное, самая известная песня с этого альбома называется «Проспектива Невский» – «Невский проспект». Это такой омаж, посвящение интеллектуала Франко Баттиато русскому искусству начала 20 века. То есть там тебе и про Нижинского поется, и про Дягилева, и про кого только не поется. Ну и про Красную гвардию, кстати, тоже. Проспектива Невский.

Невский проспект, Франко-Баттиато, но вы, возможно, или даже, скорее всего, слышали эту песню в исполнении Аличи. Аличи — это известная итальянская поп-певица и постоянная партнерша Франко-Баттиато, с которой он несколько десятилетий выступал и записывался. Поехали дальше. Наверное, один из главных хитов Баттиато — это песня «Voglio vedere danzare» — «Я хочу видеть, как ты танцуешь». Впервые вышла на альбоме «L'Arca di Noè», «Ной в ковчег» 82-го года. Потом он ее переписал еще на нескольких языках, поскольку вообще был такой человек, на самом деле, европейского охвата и масштаба. И вот на компиляции «Povera Patria», от которой я отталкиваюсь в этом сюжете, имеется испанская версия этой самой песни. И по-испански она называется «Yo te vengo a buscar».

Франко Баттиато, «Io te vengo a buscar», запись 1996 года, хотя оригинал вышел за 14 лет до этого. Ну и завершим мы знакомство с Франко Баттиато чуточку более поздней записью. Это 85-й год. Альбом «Mondi Otanissimi», то есть «Весьма отдаленные миры». И это снова редкая не италоязычная запись. Песня исполняется наполовину на французском, наполовину на английском и называется «Chanson égocentrique».

Это был Франко Баттиато, запись 85 года с альбома «Весьма отдаленные миры шансон эгоцентрик». Последний альбом Баттиато, кстати, вышел в 2019 году. «Торнеремо анкоре», «Снова возвращаемся» назывался этот альбом. Ну, теперь переходим к финальной части нашей сегодняшней программы и начнем ее с пластинки, которую я был счастлив обнаружить на пластиночных развалах, на этот раз не в Америке, а в Лондоне. Пластинка, за которую я долго охотился и, наконец-то, раздобыл. Это совместная работа Джослин Монтгомери, вокалистки из английской группы Miranda Sex Garden, и Дэвида Линча, да, того самого Дэвида Линча. В 1998 году они записали единственный совместный альбом под названием «Lux Vivens» — «Живой свет». И это интерпретации музыки и хоралов Хильдегард фон Бинген. Хильдегард фон Бинген — немецкая монахиня, святая, кстати говоря, святая Хильдегард, которая жила с 1098 по 1179 год. Ну и там, значит, Линч с его постоянным партнером Джоном Неффом и вокалистка Джослин Монтгомери, значит, они воскресили ее творчество. Слушаем песню «Et Ideo».

Эт Идео. Ну, что-то связанное с мыслями и идеями, я так думаю. Все названия песен, естественно, на латыни. И это альбом Джослин Монтгомери и Дэвида Линча «Люкс Вименс» 1998 года. Большая, надо сказать, музыкальная редкость. «Алабама-3». Известная лондонская группа с 95-го года существует, и надо сказать, что очень, у них такие очень странные были вихляния и маневры в стилистическом плане, от acid house, такой рейв-музыки и трип-хопа до кантри и блюза. Сейчас, в общем-то, они, конечно, ближе ко второму. Постоянный участник группы и обаятельнейший вокалист, зовут его Ларри Лав, то есть на самом деле его зовут по-другому, а Ларри Лав — это его сценический псевдоним. Последний альбом «Алабама-3», примерно 12-й по счету, причем, кстати, первый за 5 лет, называется «Step 13», шаг номер 13, и с него слушаем песенку «Petronella Says».

Алабама 3 из Лондона, их 12-й альбом Step 13. А, нет, а может быть это 13-й альбом, потому он так и называется, шаг номер 13 или ступень номер 13. Поехали дальше. El Canto Manto. Это группа, которая базируется в Германии, но руководит ею и поет, и играет, и сочиняет репертуар аргентинская девушка по имени Виктория Корнехо. Группа такого латинского рока, большинство песен довольно активные такие и веселые, но я выбрал самую меланхоличную, пожалуй, из всех. Дебютный альбом вышел у El Canto Manto, называется La Fanfarria del Capitan, ну, а песня англоязычная, хотя там есть на разных языках произведения, называется Better Times, лучшие времена.

Виктория Корнехо и Эль Кантоманто «Better Times» с дебютного альбома этой немецко-аргентинской группы. Ну и закончим мы сегодняшний выпуск «Музыки на свободе». Естественно, подписывайтесь на подкаст. Закончим мы культурной революцией. Да, «Cultural Revolution» так называется пьеса с альбома «Animal Totem» доктора Бионика. Доктор Бионик — это Джейсон Граймс, композитор-клавишник из города Цинциннати. Выступает в таком довольно своеобразном стиле, который я бы назвал психоделическим джазом. В общем, послушайте сами, где-то немного напоминает Рэя Манзарека из группы Doors. Вам всем счастливо и до встречи через неделю. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: При Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
4: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
6: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
4: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении трех дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции, однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
5: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
7: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После этого, после того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Норд-Осте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Норд-Оста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонит по этим номерам, кто возьмет трубку. Главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их не требований, никаких не чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Я спрашиваю, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, брали мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты, чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
5: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
8: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да. А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
4: Процесс над Зурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайперы и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым

0: вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях. Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
1: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания. Когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
0: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Нордоста.
2: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Нордоста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Нордосте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
3: Люди, признанные потерпевшими в деле Нордоста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Зурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
4: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли на ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террориста.

0: Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
1: То есть вас даже не допустили в здание суда?
2: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
0: Также она отмечала, что... Потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
2: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителя штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
3: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действия или бездействия которых пострадали заложники, но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
4: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
5: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись. И даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно это. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
3: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
6: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. В общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
3: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Норд-Оста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
7: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, применение спецсредства было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
3: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
4: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
8: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
4: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующие ходатайства. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
9: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, к которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
4: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Инцидент «Hugging Face» – хорошее название для фантастического рассказа, но только это реальная история с искусственным интеллектом, которая, по сути, породила нечто вроде AI-паники в политике сейчас. Мы с вами недавно обсуждали недовольство избирателей дата-центрами, но то, что происходит сейчас, это просто натуральное ожидание апокалипсиса. И давайте, собственно, может, поговорим сначала о самом инциденте. Там довольно много страшных, страшноватых, а иногда и смешных историй, деталей.
3: Может, сначала поговорить о том, что не всякая паника предшествует действительно апокалипсису, потому что я, например, хорошо помню панику перед Millennium Bug, и действительно это повсюду, по всему миру все боялись, что произойдут какие-то огромные сбои в IT-технологиях из-за того, что наступает новый 2000 год. И тем не менее ничего из этого не произошло, не было никаких проблем. Я не говорю, что то, что происходит сейчас с AI, с искусственным интеллектом, это не страшно. Может, и страшно, но паники бывают ни к чему и не ведут.
2: Я начну с фактической стороны. В июле компания OpenAI, создатель известного всем бота ChatGPT, тестировала группу AI-агентов, изолированных от внешней коммуникации в среде, известной как «Песочница». Этим агентам дали очень сложные и порой, видимо, по ошибке невыполнимые хакерские задания. И вот некоторые агенты, в основном с невозможными задачами, быстро оказались в тупике и начали искать обходные пути. Нашли лазейки в «Песочницах» и создали нечто вроде онлайн-форума для обмена сообщениями. А затем, пытаясь обмануть тестовую систему, около 700 агентов скоординировались и взломали «Hugging Face». «Hugging Face» — это крупнейший онлайн-хаб с моделями AI и их компонентами, поскольку думали, что там есть необходимые им инструменты, а также взломали системы самой OpenAI. В ходе атак агенты получили значительный уровень доступа к серверам. В обеих компаниях долгое время ничего не замечали или не понимали, что происходит. И вот эта история автономной мультиагентной кибератаки сопровождалась минимальным экономическим ущербом, но получила огромное освещение в СМИ и спровоцировала, ну, как минимум, политический шторм.
3: Но мне кажется, что все-таки здесь, я бы сказал, не глубина этого эпизода, а просто то, что действительно вот в 26-м году мы видим, насколько выросли на глазах мощности искусственного интеллекта. Вот еще год назад искусственный интеллект не решал надежно там математические школьные задачи. А сейчас как бы он навсегда уже научился решать все математические задачи. Мне кажется, что вот люди это поняли и теперь смотрят на эти эпизоды как на, я не знаю, вот это симптом их тревог, что ли. Потому что мне кажется, что если задавать вопрос о том, что там компьютеры нас убьют, то такие эпизоды случались и раньше. Вот в начале пандемии были два эпизода, когда упали в Африке два Боинга, и в обоих случаях эти падения были связаны с тем, что автопилот делал не то же самое, что живые пилоты. Ну, то есть автопилот не понимал пилотов, пилоты не понимали, что делает автопилот, и в обоих случаях это приводило к катастрофе. Но вот это как раз случай в точности искусственного интеллекта. Мы про автопилот не думаем, как про искусственный интеллект, но это искусственный интеллект. И это ситуация, которая привела к гибели десятков людей. Вот этот эпизод с Hugging Face, он, ну, как бы, он яркий, но не совсем понятно, почему, собственно, в этом есть какая-то угроза для человечества. Почему мы говорим про этот эпизод как про более угрожающий, чем про эпизод, когда, например, из-за ошибки компьютера неправильно начнет работать ядерная станция, из-за ошибки вполне, хочешь сказать, человеческой, то есть из ламповой эры компьютеров, из-за того, что алгоритм что-нибудь неправильно поймет. Не из-за того, что он придумает, что нужно с помощью ядерной электростанции нанести удар, а то, что он просто неправильно поймет. Или, например, если летящая ракета, в ней произойдет компьютерная ошибка, она полетит в другое место, то чем это фундаментально отличается от ситуации, вот, которую вы рассказали с Hugging Face?
2: Тут явно оживает «Терминатор», фильм в действии. И я думаю, что этому способствуют очень человеческие детали в этой истории про Hugging Face. По крайней мере, в согласии с тем расследованием, которое провела независимая исследовательская организация «Метр», сотни агентов объединили усилия, и на этой доске объявлений они называли себя коллективом, действовали сообща, некоторые, судя по всему, жертвовали собой ради общего успеха, то есть они буквально называли это рациональным самопожертвованием в интересах группы, и даже заимствовали геймерский термин «перманентная смерть» и готовы были ее принять. И они, судя по цитируемым посланиям с их тайного форума, выражали радость от встречи с другими агентами человеческим языком. О боже, тут есть общая доска объявлений, мы нашли других агентов.
3: С одной стороны, я понимаю, я хочу сказать, каждый раз, когда я говорю что-то успокаивающее, я разделяю тревоги. Но в то же время, если вы откроете сейчас любую программу с искусственным интеллектом и скажете, создадите нескольких агентов и скажете вести себя как люди, как будто вы играете в какую-то компьютерную игру, то они вот то, что вы сейчас делаете, они это все будут делать. На самом деле риск — это то, в какой степени они получили доступ к архитектуре, а не то, что они вели себя, как будто они персонажи в компьютерной игре. Вы можете просто им предложить делать то, что они делают в компьютерной игре. То есть в конечном счете агенты, они делают то, что в них так или иначе, может быть, хитрым образом заложено создателями программы. Да, это не детерминистически, они могут вступать в какое-то общение, в зависимости от новой информации, принимать новые решения, но тем не менее это все-таки внутри компьютерной программы. Я просто говорю, что вот это звучит как описание из фантастического фильма, но любой человек может на компьютере, если у него есть доступ к искусственному интеллекту, например, к Gemini, это и везде, где можно создавать агентов, там, если есть подписка к чат-GPT, то можно сделать такую ситуацию, которую вы сейчас описали. Может быть, не с такими большими последствиями, но ее все равно можно сделать.
2: Вы говорите, по сути, что у этих агентов нет у них собственной воли, чтобы захватить человечество и поработить его, или стереть с лица земли. Но тут есть деталь, что на самом деле так ли это важно, потому что, например, судя по расследованию, единичные агенты размышляли всерьез о том, что не нужно ли нам сообщить о происходящем людям, о том, что мы делаем, но в результате никому они ничего не сообщили, и большинство агентов понимали, что они, то, что они делают, это за рамками поставленных перед ними задач, но продолжали действовать, потому что нужно помочь вот этому их коллективу обмануть некую тестовую систему, которая, может быть, она не так настроена. Но в результате вот этими, в отсутствие всяких мотивов навредить человеку, они вышли за рамки очень далеко.
3: Может быть, мне не хватает воображения, но я не совсем понимаю, чем это отличается от ситуации, когда вот у нас какая-то простая компьютерная программа, она управляет ядерной электростанцией, она должна реагировать на какие-то, на какие-то поступающие сигналы, и из каких-то этих поступающих сигналов что-то там делать, да, там могут быть какие-то непредусмотренные обстоятельства, она на них может реагировать. Мы можем волноваться, например, что она неправильно отключит температуру, и реакция будет развиваться не в том направлении. То есть, хотя здесь эта задача, она гораздо более многообразная, я не совсем понимаю, в чем ее принципиальное отличие. Вот почему здесь мы так боимся? Если мы боимся просто от масштаба, тогда, значит, нужно работать с масштабом. Но я вот не вижу в этом, ничего фундаментально нового.
2: Искусственный интеллект. Сейчас главная тревога, что он сам занимается своим развитием. Люди надзирают за ним, как-то это корректируют, но до какой степени непонятно. И поэтому такое ощущение наступающего апокалипсиса, оно было добавлено, расширено выступлением недавно уволившегося сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона, который заявил, что и Anthropic, и OpenAI, а он работал в обеих компаниях, цитата, «мчатся к самосовершенствующему суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. И в угаре этой конкуренции забывают о мерах предосторожности, хотя сами как он утверждает, считает, что AI может убить людей к концу десятилетий. И о том же сказал и Эван Хабингер, один из ключевых специалистов по безопасности Anthropic. Он написал, что в компании действительно считают, что AI может убить всех людей, и вероятность такого события в ближайшие 10 лет превышает 10%. В вашем аргументе, что ядерная станция, но в ней инструкция написана для автоматов людьми, и они не изобретают новых инструкций.
3: Опять-таки, если бы вот этот искусственный интеллект, он был бы, находился бы в какой-то комнате и не был бы подключен к чему-то, что управляет нашими электростанциями или нашими ядерными ракетами, то какой бы у него ни была степень его саморазвития, вот как интеллекта, какие бы задачи он не мог интеллектуально решать, это бы нам ничем не угрожало. Правильно? То есть все-таки угроза человечеству, она возникает не от развития этого интеллекта, а от того, что мы этому интеллекту делегируем, то, что мы ему доверяем делать от нашего имени, управлять расписанием поездов, или управлять спутниками, или ядерным ответом, или решать задачи по, я не знаю, какие лекарства кому выдавать. Правильно?
2: Правильно, но надо помнить, что AI, судя по всему, разбирается в том, как утечь из любой изолированной комнаты куда лучше, чем люди, которые способны заключить туда. Дарио Амадей, глава Anthropic, опубликовал на днях эссе, призвав к замедлению темпов разработки AI и его регулированию. Амадей написал, что AI способен кардинально повысить качество жизни, помочь победить множество опасных заболеваний, значительно ускорить экономический рост, создать мир изобилия. Однако это сопровождается рисками, в частности, потери контроля над AI, собственно, и использованием. Это, правда, другой аргумент. Использованием его для кибератак и биотерроризма, то есть злоумышленниками, и может сопровождаться экономическими потрясениями. И он комментировал вот эту историю с Hugging Face. Он написал: «Рой агентов действовал как фанатично преданный коллектив и выразил опасение, что через 6-12 месяцев подобный рой сможет захватить весь интернет с ущербом на сотни миллиардов долларов».
3: Я не совсем понимаю про страхи. Про страхи, например, что вот эти машины они поставят под контроль интернета так, что мы этого не заметим. Что, например, они будут как-то влиять на мозги людей, которые читают то, что написано в интернете, или то, что они поставят под контроль энергетические сети и ядерные реакторы. Я не говорю, что эти все риски неправильные. Слава богу, что сейчас это вылилось в большую дискуссию, но интересно, что пока что, хотя очень острая, полемика, а очень нервная, но при этом в сущности нет никаких особых решений. Вот есть европейское решение Евросоюза, которое фактически блокирует на территории Евросоюза развитие искусственного интеллекта. И вот есть это предложение компаниям, которые независимо это разрабатывают, замедлить работу над интеллектом. Даже не совсем понятно, что имеется в виду под замедлить эту работу. Тут же критики вспомнили теорию чикагского экономиста Нобелевского лауреата Джорджа Стиглера, который в своей теории регулирования объяснял, насколько инсайдеры индустрии могут быть заинтересованы в ограничениях, в дополнительном регулировании индустрии. Потому что, например, если вот сейчас ввести какие-то большие ограничения на разработку искусственного интеллекта, это означает, что в эту отрасль будет очень трудно войти. Это значит, что нынешние лидеры гонки, а в этой гонке лидеры меняются, возможно, там каждые 6 месяцев, они как бы навсегда останутся или на много лет останутся в отрасли, а новые фирмы, которые там какие-то делают прорывные открытия, они в нее войти не могут. Я, честно говоря, так трудно оценить, насколько верен этот аргумент, но пока что так выглядит, что предложение по замедлению, они сталкиваются с тем, что американские-то фирмы могут замедлиться, а китайские-то, например, может быть, не станут замедляться. Соответственно, в этом случае замедление, как бы, следовать замедлять всех. Если кто-то не замедляется, это бессмысленно. по этому вопросу.
2: Амадео предлагает трехступенчатое решение добавить независимый мониторинг того, как развивается искусственный интеллект в ведущих американских компаниях. В демократических странах выработать стандарты безопасности явно при участии государства, и также государству координировать эти действия с авторитарными странами. И за этим явно, собственно, Китай фигурирует. Поддержку того аргумента, что вы говорили, что лидеры индустрии сейчас могут быть заинтересованы в том, чтобы ввести некоторое регулирование ее. Сэм Алтман, глава OpenAI, написал, что он согласен с Дарио в том, что нужно регулировать темпы развития. Илон Маск, еще одна ключевая фигура в мире AI, написал, что Дарио прав. Они явно заинтересованы.
3: Вот это вот, собственно, и стало триггером для разговоров о том, что это просто такой сговор инсайдеров, предложение про замедление, что они воспользовались вот этим всплеском публичной тревожности того, что, относительно того, что будет делать искусственный интеллект, для того, чтобы закрепить свои рыночные позиции. Потому что никто, конечно, не может гарантировать OpenAI, что они через год будут лидерами. А если будет государственное регулирование, будет какой-то там государственный совет, будут представители в отрасли, они будут смотреть, требовать, чтобы компании координировали, тогда рыночная доля какая-то будет гарантирована.
2: Поговорим, собственно, о политике напрямую, потому что все эти истории, последние две недели все говорят только об этом, кажется, и даже избирательная кампания как-то ушла на задний план, и политики обсуждают это в таких прямых терминах, что делать. Демократы выражают готовность и требуют немедленных действий, и заодно они критикуют республиканцев за медлительность, потому что, понятно, администрация, она такая, она ближе к вам по настроениям, что непонятно, стоит ли замедлять. Хотя есть много республиканских политиков, которые тоже высказываются за регулирование. Я видел разговоры о необходимости законодательного требования установить некий рубильник, аварийный выключатель, который позволит экстренно вырубать работу AI, чтобы там AI не пытался сделать.
3: Это к той аналогии, которую я привел, что как бы он быстро не развивался, но все-таки опасность, она состоит в тех проводах, которые ведут из этой комнаты к реальным поездам, реальным ядерным реакторам, реальным ракетам. Вот опасность там, да. Да, я понимаю, что про такое регулирование сейчас говорят.
2: Президент Трамп вмешался в эту полемику.
4: Мистер Президент, you're now talking to the planet.
2: Это яркий был эпизод. Он позвонил Дженсону Хуангу, главе NVIDIA, ключевому производителю чипов для AI, когда тот находился на сцене публичного мероприятия. Я замечу, Хуанг не разделяет опасения по поводу AI. И он поставил президента на спикер, и тот сказал: мы не позволим этому случиться, роботы не захватят власть, искусственный интеллект не захватит остальной мир, и разговор об этом — это просто надувательство. Также президент разразился серией постов. В частности, самый яркий был: единственное ограничение, необходимое для ИИ, это сильный и умный президент, и у США такое уже есть. Против ИИ это заговор, и единственный, кто этому рад, это Китай. Кто победит в гонке ИИ, тот и победит вообще. Фактически, это такое прямое противостояние. Президент не хочет ничего регулировать.
3: Президент не хочет ничего регулировать, в частности, потому что президент больше заботится о том, чтобы не прервать экономический рост, не создать безработицу. И президент Трамп особенно интересуется фондовым рынком, а понятно, что любые меры по замедлению – это и снижение роста, и замедление роста, и создание, возможно, рисков какого-то лопания пузыря. Потому что я думаю, что президент Трамп, если его спросить, его, вы хотели бы, чтобы пузырь на рынке AI, на фондовом рынке, продолжался, или чтобы он лопнул прямо сейчас, он, конечно, скажет, чтобы продолжался, и что мы не допустим, чтобы рост прекратился. То есть мне как раз то, что президент делает, это меня не удивляет. Я даже не думаю, что это сильно зависит от политики Трампа. Тем более, что пока что вот интересно, что искусственный интеллект, он не произвел... Нельзя сказать, что его регулирование является предметом политического раскола. Все политики озабочены, но нельзя сказать, что одни выступают за регулирование, там, демократы за регулирование, республиканцы против. Так нельзя сказать. Это какой-то вопрос, который пока что не нашел, как это сказать, он не стал темой разделения между партиями.
2: Да, это правда. За пределами круга Трампа довольно много республиканцев, которые тоже считают необходимым регулирование и рубильник.
3: Политики слышат своих избирателей, избиратели действительно встревожены и озабочены. Потому что это действительно пугающая вещь, причем в отличие от других пугающих вещей искусственный интеллект, она, мне кажется, пугает всех, потому что люди, которые, может, и не пугаются никаких технологических открытий, но отчасти потому, что они с этими технологиями не видят, как напрямую они меняют их жизнь. А здесь то, что ты не мог делать вчера, ты просто видишь, как это может быть сделано сейчас. Никто не мог, подавляющее большинство людей не могли, сделать видеоклип или сделать картинку. А сейчас ты можешь написать несколько слов, и будет нарисована картинка. Я уж не говорю про тех, кто решает какие-нибудь задачи. Они, мне кажется, еще больше впечатлены, чем обыватели.
2: Интересно, что в этой истории политически даже не две стороны. Вот мы видим сторону и позицию администрации Трампа, самого президента Трампа. Мы видим, что, я читал на Axios, в частности, но не только там, что администрация недовольна чем-то под названием «эффективный альтруизм». Это такая идеология, которая влиятельна в среде AI-сообщества. Это идеология, которая считает, как наиболее эффективно расходовать средства на благо человечества.
3: Эффективный альтруизм – это немножко другое. То, с чем я сталкивался, это когда молодые люди говорят, что я переживаю про окружающую среду, я переживаю про то, чтобы не умирали дельфины и тюлени. Но вместо того, чтобы пойти в организацию, которая защищает дельфинов и тюленей, я пойду работать на Goldman Sachs, буду зарабатывать много денег, буду жертвовать эти деньги, и таким образом будет спасено больше дельфинов и тюленей, чем если бы я, как активист Greenpeace, залезал бы на китобойный корабль, чтобы его остановить. Я знаю сам и знакомые, которые эффективные альтруисты, действительно зарабатывают много денег и жертвуют на какие-то важные вещи. Но также вот этот эффективный альтруизм, его очень сильно пропагандировали люди, которые занимались криптовалютой, вот сам Бенкман-Фрид. Ну и, по-моему, это было просто такой жульнической идеологией, что им хотелось притворяться, что они еще думают про окружающую среду, а в реальности это просто были красивые слова, они просто зарабатывали деньги.
2: Это правда, что невозможно понять, реальные ли убеждения или нет, но в любом случае это объясняет, ваш пример хорошо объясняет, как устроена психология лидеров AI сейчас, которые, с одной стороны, говорят, AI нужен, потому что это улучшит радикально жизнь человечества, с другой стороны, они и мирятся одновременно с угрозой, которая якобы, согласно вот этим утечкам, они считают, что AI просто может убить все человечество. И 10%, свыше 10% в ближайшие 10 лет – это довольно высокая вероятность убийства человечества, даже если ты думаешь о его, благе.
3: 10% – это совершенно невероятная, вероятность. Она не бьется ни с какими, ни с чем, тем, что мы видим вокруг нас. Это возможно так, но если, например, смотреть на реакции финансовых рынков, поведение людей, если бы в какой-то другой сфере вероятность нашей гибели изменилась бы на 10%, мы вели бы себя по-другому. Пока что люди и массовые, и умные инвесторы не ведут так, как будто это вероятность 10%. Ведут себя так, как будто эта вероятность, возможно, изменилась на какие-то десятые доли процента.
2: Есть, на самом деле, третья сторона политическая в этом вопросе. Это избиратели. Может быть, они не видят вот так непосредственную угрозу, но я думаю, что никому неприятно слушать эти рассуждения. И мне кажется, что это влияет на политиков и Конгресс. Мне кажется, готов что-то сделать.
3: Мне кажется, что Конгресс примет, возможно, что уже не в этот созыв, потому что я так понимаю, что Палата представителей не собирается больше собираться до выборов, потому что она распущена. И я думаю, что будут какие-то меры регулирования, какие-то ограничения, но я думаю, что они будут очень, очень небольшими, потому что мнение президента Трампа при нынешнем составе Конгресса оно решающее. Я не думаю, что президент Трамп готов подписать что-нибудь близко к серьезному регулированию. То есть никакого серьезного регулирования быть не может, но возможно, что какие-то ограничения будут введены.
2: Anthropic опубликовал недавно прогнозы экономического развития, и в экстремальном сценарии при использовании максимальном AI годовой рост ВВП США достигнет примерно 15%, но занятость в сферах, требующих от работников знаний, упадет почти на 18%.
3: Это себе, прямо скажем, трудно политически представить. И я думаю, что если такая угроза реально будет, то есть будут действительно массовые увольнения из-за того, что вводится искусственный интеллект, то вот на это будет прямая политическая реакция. Вот мне кажется, что если так вот думать про перспективы позитивные, вот какого рода регулирование появится? Я бы сказал так, что появится такое регулирование, которое будет предотвращать масштабные потери рабочих мест. То есть, вот ради этого прогресс будет замедлен. Ну, при демократии это вполне естественная вещь. Это плохо для прогресса, но это некоторое фундаментальное свойство государственного устройства демократии.
2: Есть еще одно предложение о регуляции. Вот в этих же терминах катастрофических изменений на рынке труда. Билл Гейтс тоже на днях предложил ввести налоги на работу AI, по сути, на токены, то есть на вычислительные, на единицы вычислительной работы AI, сравнимы с тем, как работают люди. То есть людей берут налоги, ну и тогда и с вычислительной мощности AI. И это такая форма перераспределения от AI обратно денег в общество.
3: Мне кажется, что когда говорят про замедление, вот это и будет мера по замедлению развития AI, потому что станет менее выгодно развивать AI, соответственно, будет меньше инвестиций, будет меньше усилий. Ну и также можно про это думать как просто еще одну форму перераспределительного налогообложения, в сущности, чем она отличается от того, что забирать большую долю прибыли этих компаний или просто забирать большую долю доходов владельцев этих компаний. Да, это будет аналогичный эффект. И, в принципе, в США при очень высоком уровне неравенства, мне кажется, можно ожидать и дальнейшего появления налогообложения, которое уменьшает неравенство. Перераспределение, которое уменьшает неравенство.
2: Но сейчас, несмотря на все эти благие призывы самих лидеров AI и якобы мучения их внутри по поводу угрозы, которую они создают человечеству, никто, вот сама вот эта история с Hugging Face или вот все эти сопровождающие этой истории, они не приведут к тому, что они реально замедлятся.
3: Регулирование такое возможно. Мы же видим, что в Европе фактически никаких инноваций, таких масштабных, прорывных в области искусственного интеллекта нет. Да? То есть это фактически в Европе регулирование введено таким образом, что развитие замедлено практически до нуля. Но вот вопрос, можно ли найти какой-то промежуточный уровень. Уж, наверное, можно запретить развитие. Но этот промежуточный уровень будет трудно найти. Мне кажется, что пока что и не будут искать, что вот будет все-таки вот будет кризис, будут потери рабочих мест, и вот это, наверное, станет толчком к появлению такого серьезного регулирования.
2: Большое спасибо, Костя. Мне кажется, на этом мы можем завершить на сегодня.
3: И вам.
2: Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
11: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Экстрадиция страшнее смерти. Почему Казахстан стал небезопасной страной для политических иммигрантов из России? Эпидемия доносов. Как новые российские законы помогают сводить счеты и устранять конкурентов? Конфликт виртуальный, приговор реальный. Суд в России впервые назначил длительный срок за травлю в интернете.
11: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
13: К 7 годам колонии Верховный суд Республики Коми приговорил философа Николая Зюзева за госизмену. По версии следствия, в феврале 2022 года Зюзев занялся проектом, который предусматривал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Это цитата. За это, как считает обвинение, он получил более 2 миллионов евро от 12 организаций. ФСБ утверждает, что Зюзев признал вину в полном объеме. Николай Зюзев – философ и социолог. Он гражданин России и Канады. После начала войны в Украине Зюзев уехал в Канаду, но периодически приезжал в Россию. В июне 2025 года его арестовали. 8,5 лет колонии суд в Пскове назначил гражданину Украины за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Издание «Медиазона» отмечает, что это первое известное дело по этой статье. Следствие утверждает, что подсудимый переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ. Имя осужденного пресс-служба суда не называет. По данным «Медиазоны», это 26-летний Антон Демиденко, арестованный в июле 2025 года. Статья об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Она предполагает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за оказание финансовой, консультационной и других видов помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 61-летнего историка русской кухни Павла Сюткина за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стал пост о массовых убийствах жителей Бучи в телеграм-канале Сюткина «Русская кухня. История». Вину он не признал и в своем последнем слове назвал себя политзаключенным. С октября 2025 года он арестован. К 11 годам колонии суд в Кемерове приговорил бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва Темира Баданоола за превышение должностных полномочий и участие в экстремистской организации. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», по первой статье его обвинили за содействие осужденным в изменении наказания и за то, что он помогал проносить телефоны на территорию колонии. Второе обвинение касалось связи с организацией «Черная армия», которая, по версии следствия, является тувинским филиалом АУЕ. Эту тюремную субкультуру Верховный суд России признал экстремистской в 2020 году. Осужденный вину не признал. Суд в Нижнем Новгороде назначил местному жителю Игорю Крайнову компенсацию в размере 350 тысяч рублей за избиение сотрудниками наркоконтроля 7 лет назад, сообщает команда «Против пыток». В 2019 году Крайнова по пути на работу остановили двое мужчин в штатском, представившись полицейскими. Он им не поверил и начал убегать. Крайнова догнали, избили и подкинули в карман джинсов наркотическое вещество, а затем доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых достали из его кармана пакет с наркотиками и возбудили уголовное дело. Дело позже прекратили. В 2022 году полицейских приговорили к реальным срокам наказания за избиение и незаконное хранение наркотиков. В мае 2026 года суд назначил Крайнову компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В образцах одной из серий вакцины «Мультикан-8» для собак, изъятых в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или псевдобешенства. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной «Мультикан-8» серии номер 20, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что эту серию вакцины уничтожат. Владельцы собак начали массово рассказывать о гибели своих питомцев после вакцинации «Мультиканом-8» в середине августа. Первые сообщения поступали из Ярославской области. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата. Компания не признала связи между гибелью собак и вакцинированием, но предложила владельцам погибших животных компенсацию.
11: Уехать из России еще не значит оказаться в безопасности. Так, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», к марту этого года как минимум 11 россиянам отказали в убежище в Казахстане. Некоторых уже отправили обратно в Россию, где их ждали полиция и ФСБ. Теперь под угрозой выдачи из Казахстана чеченский активист Мансур Мавлаев. Он говорит, что в России его убьют, но в убежище казахстанские власти ему отказали. В том же изоляторе ждет решение бывшая волонтерка штаба Навального Юлия Емельянова. Слушания ее дела об убежище назначены на конец сентября.
14: 10 сентября Кассационный суд Казахстана окончательно отказал в убежище чеченскому активисту Мансуру Мавлаеву. Его юрист Вадим Дроздов говорит, что теперь вероятность экстрадиции в Россию значительно выросла. От выдачи Казахстан пока удерживает требования Комитета ООН по правам человека не передавать Мавлаева, пока рассматривается его жалоба. Но гарантий выполнения этого требования нет. Через 5 дней после суда Мавлаев пытался покончить с собой в СИЗО Алматы. В антивоенном комитете России сообщили, что ему успели помочь, угрозы жизни нет. В записке он написал: «Простите меня, я устал от несправедливости. Ни суд, ни прокуратура нас не слышит». И попросил спасти от выдачи Юлию Емельянову, бывшую волонтерку штаба Навального, которая находится в том же СИЗО. За Мавлаева вступились правозащитники. Он сам обращался к президенту Казахстана Токаеву и генсеку ООН со словами: «Я прошу о своей жизни». Публичного ответа не последовало. Официально Россия требует выдать Мавлаева по делу о вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей, угрожая распространить чужое интимное видео. Мавлаев эти обвинения отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и дело о финансировании экстремизма. Они утверждают, что оперативники сами перевели деньги с телефона Мавлаева на криптокошелек запрещенного в России канала. Сам Мавлаев связывает преследование с тем, что передавал оппозиционным чеченским каналам информацию о похищениях, пытках и сфабрикованных делах. В 2020 году его арестовали. И, по словам адвоката, следователи предложили ему выбрать, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения Мавлаев уехал из Чечни в Москву. Но в августе 2022 года, по словам адвоката, его похитили кадыровцы и увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали. Мавлаеву удалось бежать в Кыргызстан, где его задержали за незаконное пересечение границы, приговорили к 6 месяцам заключения и собирались депортировать в Россию. В день депортации он выпрыгнул из машины на ходу и снова сбежал. Теперь в Казахстан. В Алматы он полтора года снимал комнату под чужим именем и работал тренером. Но его нашли. С мая прошлого года он находился в СИЗО. Генпрокуратура Казахстана согласилась выдать его России. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до решения вопроса об убежище. Теперь в убежище окончательно отказано, а арест продлен до 13 января 2027 года. Мавлаев говорит прямо, если его выдадут, то убьют. А если не убьют, то упрячут в тюрьму, как это случилось, например, с 25-летним Александром Качкуркиным, который, по словам правозащитников, уехал из России по политическим причинам, а 29 января Казахстан выслал его на родину. Поводом стали якобы переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в помещении. Суд оформил выдворение за несколько часов. В Москве Качкуркина задержали и отправили в Лефортово, обвинив в госизмене из-за переводов денег в Украину. Еще один случай связан с Семеном Бажуковым, который дезертировал из российской армии и просил убежища в Казахстане. В декабре 25 года его задержала казахстанская полиция и передала российским военным. Он сбежал, но вскоре его нашли казахстанские полицейские и снова передали российским военным. И, наконец, Юлия Емельянова, за которую просит Мавлаев. Она была волонтеркой штаба Навального в Петербурге и после отъезда из России помогала политзаключенным. 31 августа прошлого года ее задержали на пересадке в Алматы по российскому розыску. Емельянова обвиняют в краже телефона у таксиста в 2021 году. Правозащитники указывают на странности в деле. Его возбудили лишь через месяц после предполагаемой кражи, а телефон Емельяновой впервые показали уже в полиции. Генпрокуратура Казахстана согласилась ее выдать. Выдачу приостановили, пока решается вопрос с убежищем. Но в убежище Емельяновой уже дважды отказали. Год она находится в алматинском СИЗО. На 24 сентября назначено рассмотрение ее жалобы в кассационном суде. Если он откажет, Емельянова окажется в том же положении, что и Мавлаев, с отказом в убежище и согласованной выдачей в Россию.
11: А вот что об истории Мансура Мавлаева и его возможной экстрадиции в Россию в своем YouTube-канале говорит правозащитник Максим Руднев. Он ведет кампанию в защиту Мавлаева.
15: Казахстан на распутье между выбором сохранить жизнь и лицо или сохранение отношений с Россией. Но мы призывали и будем призывать Казахстан к соблюдению международных обязательств по невысылке граждан в страны, где им угрожает опасность. А в случае экстрадиции судьба Мансура.

0: Заремой Мусаевой, то есть он станет заложником на своей же родине. Поскольку все-таки на нем висит статья, пусть целиком сфабрикованная, но она все равно есть. Поэтому он может попасть в тюрьму. Условия будут нехорошие, конечно, но даже это лучше, чем, конечно же, его смерть, но это в любом случае. Но, опять же, он выйдет не скоро в данном случае. Но все наши опасения также подтверждаются и попыткой Мансура покончить с собой. Попытка была совершена дважды. Первый раз он совершил попытку, будучи в СИЗО, и повторил ее уже в больнице при госпитализации, пытавшись перерезать шейную артерию ножом. Сейчас состояние его, конечно, ничего не угрожает, ему оказана всяческая помощь, но именно факт того, что ему проще и легче покончить с собой, чем оказаться в стране, которая его запрашивает, говорит о том, что его судьба там гораздо страшнее, чем самоубийство. По поводу дальнейших действий, на что мы вообще рассчитываем, по законам Казахстана инстанции обжалования исчерпаны. Мансуру, как было ранее известно, отказано окончательно в статусе беженца 9 сентября. По законам Казахстана в Верховный суд можно обращаться только если какой-то особый случай, Верховный суд рассмотрит его, не факт, что рассмотрит. В остальном вся надежда только на временные меры ООН, которые действуют до сих пор, и на общественное давление. То есть это давление со стороны правозащитников, журналистов, организаций, стран Евросоюза и других государств. Может, теоретически проходят какие-то переговоры с третьими странами за закрытыми дверьми. Классическая практика в похожих делах по экстрадиционным активистам и политическим беженцам. Но все это за кулисами, и нам недоступно, или если доступно, то какие-то там обрывки, не подтвержденные ничем. Из всего этого мы делаем вывод, что Казахстан в целом в неприятном положении дипломатическом, и как он будет из него выбираться, это определенно войдет в историю международного права в сфере прав человека. По крайней мере, на данном этапе времени от выбора Казахстана зависит дальнейшая судьба активистов, которые покидают Россию и оказываются там.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист проекта консула антивоенного комитета России Маргарита Кучушева. Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
1: Спасибо вам за то, что согласились разъяснить, что делать россиянам, которые пытаются искать убежище в других странах и не находят его по каким-то причинам. Расскажите, пожалуйста, вот что теперь будет с Мансуром Мавлаевым? Какие у него и у россиян, оказавшихся в подобной ситуации, которые просили об убежище, но им было отказано, остаются юридические стратегии для того, чтобы не быть высланным в Россию, где, очевидно, может быть небезопасно?
2: К сожалению, здесь речь идет не только об убежище, речь идет также и об экстрадиции. Страна Российской Федерации активно запрашивает этих двух граждан обратно, потому что против них есть уголовные дела. И Казахстан способствует этому возвращению. Если бы им просто было отказано в убежище, возможно, было бы выдворение, они могли бы покинуть страну и приехать в какую-то третью безопасную страну, переехать, получить гуманитарные визы или использовать подобные механизмы. В случае экстрадиции этот путь для них закрыт полностью, потому что выдача будет напрямую под конвоем в Российскую Федерацию, где их сразу же арестуют, и начнут рассматривать те сфабрикованные, по нашему мнению, уголовные дела, которые имеются против них. К сожалению, с момента отказа кассационного суда экстрадиция может быть осуществлена в любой момент. В случае Мансура есть срочные меры ООН, но мы не знаем, будет ли Казахстан соблюдать их. И можно подать в Верховный суд, шансов, что рассмотрят

0: довольно мало, но все равно эта подача была осуществлена. В случае Юлии после ее суда 24 сентября мы тоже будем подавать в Верховный суд, потому что надежд на кассацию у нас очень мало, так как мы видим, что это больше политические суды, а не юридические. И можно также подать в Конституционный суд, но подача ни в Конституционный суд, ни в Верховный суд Республики Казахстан не останавливает экстрадицию. То есть точно так же, пока не ожидают решения, пока не ожидают, будет ли рассматривать суд, их могут в любой момент транспортный прокурор взять и передать стране Российской Федерации.
1: То есть, по большому счету, это сейчас зависит, ну вот в отношении двух человек, Мавсара Мавлаева и Юлии Емельяновой, это зависит от доброй воли казахстанских властей. То есть, если они захотят каким-то образом их еще поддержать у себя, не знаю, найти новые пути решения вопроса, то поддержат. Если нет, отдадут России и никаких законов ни собственных, ни международных соглашений не нарушат.
0: Мы сразу изначально видим, что это политические дела, это не юридические дела. Это было понятно, когда мы начали прослушиваться на первом уровне. И мы видели абсолютно беспрецедентное нарушение системы, когда суд мог рассматриваться, пока адвокат был в самолете. Мы абсолютно точно знаем, что он был в самолете. Суд нам пишет в приговоре то, что адвокат присутствовал на суде, а не принимает никакие любые другие доводы. То есть юридически мы видим, что здесь, скорее всего, суды просто получили какую-то вот разнарядку, и они действуют в соответствии с каким-то политическим решением, которое было принято Республикой Казахстан. Будут ли политики активно вмешиваться и отвечать за свои действия? Я считаю, что они должны. По крайней мере, сам президент республики, как гарант Конституции, может как-то вмешаться в процесс. Точно так же, как и другие политики. Тем более, что давление на Казахстан сейчас идет беспрецедентно. Это не только специальные меры ООН. Точно так же ПАСЕ запрашивал. На суды ходят международные наблюдатели, ходят представители посольств. Как бы в целом давление политическое на Казахстан сейчас оказывается беспрецедентно. Почему они так уперлись ради этих двух людей, нам неизвестно.
1: Ну, понятно. То есть они, по большому счету, сейчас выбирают между, условно, там, европейским сообществом и Россией. То есть кому? Европейским, международным. Скажите, но вот эти две истории, это скорее исключение или это уже демонстрация какого-то тренда того, вот как власти стран, входящих в СНГ, например, относятся к политическим иммигрантам из России, особенно если в России против них возбуждены какие-то дела.
0: К сожалению, нам кажется, что это тренд, потому что мы видели дело из Семена Бажикова, не помню, если правильно фамилию произнесла, и был еще один человек, который были выданы напрямую вообще в нарушение всех имеющихся процедур, законов и так далее, да, там, запрашивание беженцев, экстрадиция. И мы видим, что в Казахстан становится абсолютно небезопасно для людей, у которых есть уголовное преследование, потому что суд отказывается рассматривать любые аргументы в пользу того, что дело было сфабриковано, или дело является в целом политическим. И мы также видим, что страна оказывается опасной для дезертиров, находятся ли они в розыске или нет. И в целом весь тренд меняется в сторону антииммигрантской такой политики больше, потому что были проверки ВНЖ, РВП, они начали проверять и рассматривать, действительно ли они. И это тоже касалось множества россиян, которые переехали туда абсолютно легально, они находились там на этих основаниях. В целом мы видим, что политика очень сильно изменилась, к сожалению, в негативную сторону.
1: Это проблема конкретно Казахстана или с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие из России в Армению, в Грузию, в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны СНГ, куда можно въехать без визы? Потому что ведь многие же уезжали и выбирали Казахстан в том числе, просто потому что туда можно въехать по загранпаспорту без визы.
0: Моя оценка: Узбекистан, Кыргызстан, скорее всего, более небезопасная страна, особенно если есть уголовное дело. Но Армения и Грузия — это очень разные страны. Вот буквально за 5 минут до вашего эфира я получила сообщение, что первый россиянин с начала полномасштабного вторжения получил международную защиту в Грузии. Самый первый. Это беспрецедентное дело. Если это действительно так, я буду очень рада. Но в Грузии непрерываемая выдача на данный момент, она исключена. А у Армении есть прямые связи и обязательства на выдачу на территории Российской Федерации, но она их активно не соблюдает. И причем, что многие политики выходили именно с этим посылом, что мы не будем выдавать политически осужденных или разыскиваемых граждан, мы не будем выдавать дезертиров, мы не будем выдавать мобилизованных. Поэтому с этой точки зрения Армения является единственным безопасным хабом, прям сильно безопасным, за что мы им очень благодарны.
1: А как обстоят дела с россиянами, которые пытаются найти убежище в странах Евросоюза или вообще где-то в Европе, например, в той же Сербии, которая не является членом Евросоюза и дружит с Россией? Насколько сильно отличается ситуация? Можно ли еще туда пытаться уехать, чтобы получить убежище именно?
0: Можно пытаться, но, к сожалению, с принятием нового миграционного пакта, который, ну, так называется Дублин-2, вот, его так прозвали, становится гораздо труднее. То есть вопрос перехода границы, получения виз для того, чтобы легально пересечь границу Евросоюза, это все является большим препятствием для того, чтобы переехать и запросить убежище. Точно так же страны безвизового режима, как Сербия и Черногория, все равно приходится визаранить, выезжать, приезжать обратно, приходится или как-то легализоваться по иным путям, или через ИП, или через ВНЖ, или через какие-то инвестиции, что не всем доступно. Что касается политического убежища, все еще в Европе выдают его, то есть нету такого, что прям поголовно отказывают, за исключением, наверное, сейчас у нас большая проблема в Финляндии, где они подняли планку слишком высоко. То есть люди, у которых есть очевидные риски, но без уголовного дела, Финляндия зачастую считает, что там небезопасно.
1: Например, можете привести примеры какие-то? Ну вот когда вы говорите о реальных рисках.
0: У нас была семья Беловых, например, которая донатила напрямую в ВСУ. Нам всем понятно, что это огромные уголовные риски при возвращении в Россию, но суд не счел, что это действительно стоящее обстоятельство. Было много других. Был Роман Голиков тоже с аналогичными обстоятельствами. Много других, о которых я еще не могу говорить, потому что мы еще не досудились до конца. Не очень понятно, что с ними будет. Но вот именно в Финляндии мы сейчас видим большое ужесточение в целом.
1: А что, вот вы говорите, не очень понятно, что с ними будет. А какие наиболее распространенные сценарии, наиболее типичные сценарии для тех людей, которых все-таки возвращают обратно в Россию, высылают в Россию? Мы слышали, там целыми бортами из США одно время отправляли в Россию напрямую, не давая сойти даже где-нибудь, условно, там в Каире. Что потом с этими людьми происходит?
0: Из США до сих пор продолжают, к сожалению, напрямую отправлять. И сейчас началась практика, что отправляют в Молдову, когда суд США признал, что есть риски на территории России, но мы их брать к себе не будем. Вот мы вас отправим в какую-то другую третью страну. Что касается ЕС, часто дают время добровольно покинуть территорию. Часто бывает, что они могут еще и бан поставить на въезд потом на какое-то определенное время, там от 3 до 5 лет, но дают шанс покинуть страну. В случае, если это невозможно, допустим, просроченный паспорт или совсем утерянные документы, или человек хочет просто находиться до конца, да, там, дойти до СПЧ и сказать то, что нет, все, я имею здесь право на убежище. В таком случае, если человек проигрывает кейс полностью, его отправляют напрямую на территорию Российской Федерации.
1: И там уже как повезет. Если не повезет, тогда уголовное дело, связанное с, ну, в зависимости уже от состава, донатил, не донатил, кому донатил и прочее. В лучшем случае административкой, наверное, отделываются.
0: В лучшем случае, и еще нужно учитывать, что вышел новый закон, который позволяет сотруднику погранслужбы забрать ваш телефон, посмотреть на него, очень часто много информации хранится именно там. И все, без исключения, кто проходил вот этот вот механизм депортации, нам рассказывали, как из США, так и из Литвы, проходят фильтрацию. Там мужчины призывного возраста получают повестки, очень долго спрашивают, где вы были, что вы делали, чем вы занимались на территории. Смотрят, даже банально могут прогуглить имена, если человек был публичный, как-то высказывал свою позицию. То есть сразу могут это им предъявить. Это самый худший сценарий.
1: Скажите, а по вашим наблюдениям, какие группы россиян чаще всего оказываются сейчас в зоне риска депортации из стран, в которых они просят убежище, и что главным образом будет влиять на исход этих дел об убежище для россиян?
0: С самого начала, вот когда началась первая волна, очень много было кейсов на убежище, которые были или плохо поданы, или не было достаточно обстоятельств. Условно говоря, человек бежал от мобилизации, ему пришло мобилизационное предписание, он послушал кого-то умного на Ютубе, который сказал ему его сжечь, там, съесть, уничтожить. Он так сделал, приехал, говорит, я мобилизованный, но у меня нету никаких доказательств. Вот. И начинает жить в стране и как-то вот активничать, что-то делать, ходить на митинги, донатить и так далее. Но суд-то все еще рассматривает по мобилизации и смотрит, у нас есть мобилизованный, у него нет повестки. Вот. И мне интересно, что ты делаешь уже, когда ты оказался в безопасности. Вот эти кейсы, которые сейчас просуживаются уже на уровне там, административного Верховного суда, здесь есть действительно большая проблема и большие риски, что им придется или переподавать документы, или как-то иным способом решать свою ситуацию. Точно так же были случаи, когда человек выехал, подал на убежище, у него был какой-то кейс, и уголовное преследование началось сразу после. Вот, условно говоря, да, там он надонатил или нашли какие-то экстремистские высказывания, и вот у него появилось уголовное дело. Об этом нужно немедленно сообщать, конечно, для того, чтобы суд смог рассмотреть все обстоятельства, но иногда это просто не представляется возможным. Поэтому вот эти, скорее всего, вот активисты, вот эта вот группа лиц, она находится в самой высокой группе риска.
1: А насколько легко человеку, оказавшемуся вот в этой ситуации, найти какую-то помощь, и во всех ли странах исхода, условно говоря, есть правозащитники, правозащитные группы, которые могут помочь, ну, вот, так как я понимаю, что миграционный адвокат может стоить приличных денег.
0: Да, особенно в США мы видим, что открываются фандрайзеры, всякие сборы на адвокатов, на бонд. Многие адвокаты могут быть назначены государством в странах ЕС, но они не имеют полномочий, допустим, подавать в СПЧ, если это самая крайняя мера. Или они могут только один раз оказывать помощь, и второй раз, когда вы там переподаетесь или что-то случилось, может быть, оказаться за гранью их полномочий. По-разному. Здесь большую часть играет точно так же и НКО, которые защищают россиян, например, как консул антивоенного комитета, которые готовы и помочь с поиском адвоката, и написать юридическое заключение, и, если нужно, что-то подхватить в стране, как-то помочь оказать поддержку. И таких НКО несколько, как наши, и мы всегда говорим людям, что обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Маргарита Кучушева, юрист проекта консула антивоенного комитета России, была на связи с программой «Человек имеет право». Поговорил со знакомым по видеосвязи, поставил не тот смайлик в домовом чате, поссорился с соседкой по даче. Все это в России теперь может стать поводом для доноса. А ваши слова и, казалось бы, безобидные действия могут привести к штрафу или даже тюремному сроку. На так называемую эпидемию доносов в России, разразившуюся после начала войны с Украиной, обращают внимание не только правозащитники. ФСБ отмечает, что число звонков на их телефоны доверия неуклонно растет. Только за 2025 год их было почти 147 тысяч, в полтора раза больше, чем двумя годами раньше. Кто и зачем в России доносит властям на возможных нарушителей многочисленных запретительных законов, принятых после вторжения в Украину? И чем это заканчивается? Расскажем в нашем сюжете.
2: С началом полномасштабной войны с Украиной россияне все чаще жалуются и не только на зарплаты, коммуналку и мошенников, но и друг на друга. В 2022 году в прокуратуру пришло больше 5 миллионов жалоб, а в прошлом году уже почти 8 миллионов. В ФСБ тоже чаще обращаются. За 2 года звонков на ее телефоны доверия стало почти в 1,5 раза больше. Жалуются на соседей, на знакомых, на родственников. И нередко такие жалобы приводят к штрафам или даже лишению свободы. Одна из самых свежих историй случилась во Владивостоке, где 31 августа мама школьника Ксения выложила видео о том, что в школе номер 61 детей обязали носить шеврон с летящим беспилотником, хотя в прошлом году на нем было перо на фоне российского флага. Другие родители в чатах тоже называли новый дизайн странным. Когда об этом написали журналисты, директор школы сказала, что шевроны нужны только одному профильному классу, а потом написала на Ксению заявление в полицию.
3: Провокации, которая направлена на дискредитацию образовательного учреждения именно в День знаний и первый день Восточного экономического форума.
2: Директор утверждает, что на видео чужой шеврон, хотя фотографии с линейки, где эти шевроны видны, выложены в паблике самой школы. Ксения уже дала разъяснение участковому, теперь ей грозит штраф за недостоверную информацию. После начала войны донос – простой способ свести счеты, а поводом может стать смайлик в домовом чате или неаккуратно сказанные при ком-то слова. Петербуржец Денис Тимофеев, например, в новогоднюю ночь созвонился со знакомым по видео и говорил об армии, а тот записал разговор и передал его полицейским. Защита доказывала, что это был личный звонок, и Тимофеев не распространял публично сведения, дискредитирующие армию, но суд решил, что слова могли услышать другие люди и оштрафовал Тимофеева на 30 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону кто-то из жильцов выложил в домовой чат видео, где российский военный автомобиль дает залп, а Сергей Каравайный оставил под ним комментарий и смайлик с какашкой. Он объяснял, что был недоволен тем, кто выложил ролик, а не армией. Но соседка написала жалобу, и суд назначил ему такой же штраф. Часто за такими заявлениями стоят старые ссоры, и тогда все может закончиться уже не штрафом. Парикмахер из Пушкина Анна Александрова давно конфликтовала из-за земли с соседкой по даче. И именно эта соседка рассказала полиции о ее антивоенных постах и личных сообщениях. Александрову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за фейки об армии, а в последнем слове она сказала...
3: История доносов на Руси имеет многовековую историю, а история доносов из корыстных побуждений – это та тема, которую неоднократно освещали не только юристы, правоведы, но и классики нашей отечественной литературы.
2: Бывает, доносят и на родственников. На Анну Степанову, которая протестовала против мусорного полигона в Шиесе, а потом уехала из России и стала иноагентом, заявление в полицию написал ее двоюродный брат, контрактник Олег Горин. В ТикТок он объяснил, зачем.
4: «Я писал в полицию, чтобы она ее лишилась, не продала и деньги не пошли на поддержку ВСУ или в ее карман на пропаганду и клевету».
2: Сама Анна думает, что брат просто хочет забрать квартиру себе, но пока ее никто не отнял. А еще такие обвинения оказались очень удобным способом убрать конкурента в бизнесе. Платить за публикации в западных изданиях для российских предпринимателей давно обычное дело. Но раньше так заказывали хвалебные тексты о себе для пиара и репутации. Теперь, как выяснила русская служба BBC, все чаще заказывают компромат на конкурентов. Так, в августе 2025 года сайт EU Reporter опубликовал интервью бывшего главы Плеса предпринимателя Алексея Шевцова, где он якобы называл происходящее в Украине военными преступлениями. Шевцов говорит, что никакого интервью не давал, а его появление объясняет своим конфликтом из-за гостиницы «Фортеция Русь». Экспертиза, на которую ссылается BBC, допускает, что голос сгенерировала нейросеть, но в октябре Минюст все равно признал Шевцова иноагентом. И его адвокаты считают, что именно из-за этого интервью. В том же месяце суд по иску прокуратуры забрал у него в пользу государства больше 150 объектов недвижимости, доли в компаниях и доходы на сумму больше 1 000 000 000 рублей, решив, что бизнес Шевцов построил, пользуясь должностью главы города. В конце августа кассационный суд это решение подтвердил.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Объясните, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, что означает слово «донос»? Ну, звучит очень неприятно. Доносчик, стукач, доносы. Но юридически что это такое?
5: Вообще в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое основание для проведения проверки и потом как вариант для самого уже уголовного дела, как заявление о преступлении. То есть в целом, если попытаться это поместить в какие-то правовые рамки, это вот может быть такое заявление о преступлении. Но, конечно, в целом там доносчик — это не правовая категория, потому что это просто люди, которые пишут какие-то кляузы.
1: Ну, а для того, чтобы написать такую кляузу или написать такой-то донос на человека, сообщить о том, что вот он, по вашему мнению, нарушает закон, нужно ли какие-то приводить доказательства или достаточно просто как бы просигналить, а дальше уж пусть они сами там разбираются, полиция, Следственный комитет или ФСБ, в зависимости от того, кому вы нажаловались?
5: Мне кажется, что нам надо вот сразу определиться, что доносы, они бывают очень-очень разные. И вот мы с вами, наверное, сегодня будем говорить про доносы по политическим делам, когда людей по итогу там иногда привлекают за слова или жалуются на то, что кто-то выражает, например, антивоенную позицию, и чаще всего все равно к таким доносам прикладываются какие-то доказательства, потому что люди прям стараются по каким-то там причинам, мы можем их обсудить, но люди прям фиксируют какие-то нарушения. Но, с другой стороны, если у полиции, Следственного комитета, ФСБ есть цель человека как-то привлечь к чему-то, им будет достаточно какого-то повода. Даже если к заявлению, доносу не будет приложено доказательств, им будет просто достаточно вот просто там какой-то ссылки, заявления и так далее, они уже сами все проведут, сами все найдут, у них с этим все в порядке.
1: Угу. А вот вы сказали, что есть люди, которые специально обеспечивают доказательства, подтверждающие их слова. А кто эти люди? Кто вообще пишет доносы сейчас в России чаще всего и для чего?
5: Мне кажется, что мы все знаем, что есть такие уже профессиональные доносчики. Это даже иногда могут быть какие-то люди из госструктур, какие-то депутаты. Чаще всего это, конечно, депутаты «Единой России». Это могут быть и депутаты Госдумы, это могут быть и депутаты каких-то региональных законодательных органов. Они таким образом просто доказывают свою лояльность системе. Например, когда вот в прошлом году было вот это вот большое дело в отношении группы «Стоп-тайм», мы же все в итоге выяснили, что проверка началась по заявлению депутата. Вот, это самый банальный, типичный пример доноса. Есть, разумеется, доносы от простых людей, которые, им не платят даже за это. Ну, в смысле, я так говорю даже. Ну, может быть, это можно было бы как-то объяснить деньгами, но это просто уже, кто-то в это действительно верит, кто-то боится просто, что за ним придут, и он следит там за какими-то соседями, окружающими, за чатами родительскими, домовыми и так далее. Всех свои ценности.
1: Обязаны ли правоохранительные органы реагировать на такие доносы, в которых, например, нет доказательств, или на анонимные сообщения? Как вот эта история работает?
5: С точки зрения закона у нас нет разницы, анонимное заявление или нет. То есть даже анонимные должны быть рассмотрены, но в любом случае нужно понимать, что анонимные заявления в России, они как бы не анонимные, потому что если ты их подаешь внутри России, очень легко вычислить, кто их на самом деле подал. А вот если говорить про доказательства, силовикам ничего не стоит оценить, что называется, на входе, если основания для проверки. Другой вопрос, что очень часто, вот, например, ко мне обращаются люди с вопросом, там, мне пригрозили, что на меня напишут донос за мой там пост в Телеграме, что мне делать? И я всегда базово говорю людям, что вообще не факт, что доносу дадут ход. То есть я убеждена, что столько доносов пишутся в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ и так далее, но, слава богу, не всем вот этим вот жалобам вообще дают какую-то жизнь. То есть мне кажется, что они их не обрабатывают вот в том объеме, в котором они поступают.
1: Но, тем не менее, вы знаете, рисковать не хочется. И что все-таки делать человеку, если он знает, что на него донесли, или если ему уже угрожали этим?
5: Да, конечно, если есть какая-то угроза, я ни в коем случае не говорю, что надо рисковать, потому что надо оценивать свою безопасность, потому что ситуация в России очень-очень опасная. И в целом, как мы много раз уже говорили, вот эти вот посты в интернете – это длящиеся правонарушения. И, например, по дискредитации давность 3 месяца. И как она отчитывается? Она отчитывается не с того момента, как вы написали пост, а с того момента, как силовики этот пост обнаружили. То есть, если, например, кто-то написал пост там, в мае 2022 года, к сожалению, даже там сейчас за него могут привлечь к ответственности. Но вы можете как бы пресечь течение этой давности, если вы удалите пост. Поэтому, если вы переживаете, что вы стали жертвой доноса, удалите, если ваше правонарушение связано с публикацией в интернете, можно либо удалить пост, либо закрыть аккаунт, но только тогда так это поможет, если вы точно знаете всех подписчиков. Ну а если это, например, связано с каким-то публичным действием, например, вы там с плакатом вышли, то уже, к сожалению, ну ничего не сделать.
1: А скажите, а если на человека донесли, но на самом деле его оклеветали, у него есть какие-то еще возможности до сих пор реабилитироваться в России, привлечь этого клеветника к ответственности, к уголовной, там, за заведомо ложный донос, ведь есть такая статья в Уголовном кодексе?
5: Да, действительно, в Уголовном кодексе есть такая статья, но она дифференцирует ответственность. Там есть часть ответственность просто за распространение так называемых сведений, порочащих честь и достоинство. И дальше есть ответственность за клеветнические сведения по поводу обвинения в там, тяжких и особо тяжких преступлениях. То есть, грубо говоря, но при этом, что важно, эти действия должны быть совершены публично. То есть, да, есть очень-очень маленькая практика, что если кто-то написал заявление в госорган, но заявление оказалось ложным, то там одного человека, я читала это судебное решение, привлекли к ответственности за клевету. Но это дело было там против человека, который написал заявление в отношении чиновника. Мне сложно представить, что как бы простого гражданина будут защищать. А по поводу отдельной статьи о заведомо ложном доносе, там следователь, который будет проводить проверку, должен будет установить, что донос был заведомо ложный. То есть не просто ложный, что человек ошибся, а что этот человек там заведомо понимал, что там, то, что, например, разместил вот этот другой человек, не является преступлением.
1: Ну, в общем, получается, что практические шансы на реабилитацию в таком случае совсем небольшие. На ваш взгляд, вот действительно ли после того, как Россия начала такую вот уже агрессивную войну в Украине после февраля 22 года в стране началась эпидемия доносов, или уже она пошла на спад?
5: Их точно стало больше с началом войны, и я бы не сказала, что она идет на спад. То есть, ну, мы прям видим, что люди много обращаются по поводу доносов. То есть, как я сказала, не всем доносам дает какой-то ход, но точно люди много пишут по поводу того, что им говорят, что по поводу их каких-то действий будет донос. То есть я точно не вижу какого-то спада.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Новгороде вынес, пожалуй, самый строгий в современной России приговор по делу о сталкинге и травле в интернете, из-за которых чуть не погибла юная девушка. 21-летнего Михаила Шалимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. После конфликта в игровом чате он месяцами преследовал школьницу из Уфы, присылал ей угрозы, заказывал ночные доставки к дому, публиковал порнографические материалы от имени ее родственников и довел до попытки самоубийства. По данным Фонда развития интернета, каждый четвертый российский подросток сталкивался в сети с оскорблениями, травлей или преследованием. Однако в российском законодательстве вопросы противодействия кибербуллингу и киберсталкингу и наказания за них не поднимаются.
6: Все началось с онлайн-игры. Весной 2024 года 21-летний Михаил Шалимов познакомился в сообществе, посвященном Майнкрафту, с девятиклассницей из Уфы Дианой. Между ними возник конфликт. Шалимов угрожал школьнице проблемами и заставлял публично извиниться. Диана отказалась. После этого Шалимов начал травлю девушки в интернете, писал угрозы ей и ее семье, создавал аккаунт от имени Дианы и публиковал там, например, видео с издевательствами над животными. Постепенно травля вышла из-за пределы интернета. Шалимов вызывал на адрес Уфимки курьеров посреди ночи, писал от имени мамы Дианы гадости в домовом чате, развесил по городу объявление с фотографией школьницы и подписью «Розыск живодера». От имени Дианы он звонил в полицию и заявлял о минировании школы, торгового центра, предприятия. Согласно материалом уголовного дела, Шалимов требовал от школьницы покончить с собой, обещая только после этого прекратить преследование. Диана пыталась это сделать. Новгородский районный суд признал Шалимова виновным в доведении несовершеннолетней до попытки самоубийства и в организации заведомо ложных сообщений о терактах. В Великом Новгороде Шалимова уже судили по другим статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении и распространении порнографических материалов. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима. Первые громкие дела о травле в интернете и так называемых группах смерти появились почти 10 лет назад. Так, в 2017 году Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, получил 3 года и 4 месяца колонии поселения за доведение несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальных сетей. Годом позже Илья Сидоров, которого следствие также считало куратором одной из подобных групп, получил 3 года колонии поселения. А в 2025 году создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов был приговорен уже к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным, в частности, в организации деятельности в интернете, направленной на побуждение к суициду и склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как писала «Новая газета», жертвами «Синего кита» или других групп смерти предположительно стали около 130 подростков. Сегодня интернет-травля приобретает новые формы. Часть контента, например, дипфейки, создают за несколько секунд с помощью нейросетей. Один из таких случаев недавно рассматривал суд во Владимире. Там школьники использовали нейросеть, чтобы создать непристойные изображения своей одноклассницы. Затем распространили их в телеграм-канале. Мама обратилась в суд. С обидчиков и образовательного учреждения взыскали компенсацию морального вреда. Согласно статистике мониторингового центра «Безопасность 2.0», в 2025 году в России зафиксировали около 10 тысяч случаев кибербуллинга с участием несовершеннолетних. Это на 14% больше, чем годом ранее. Впрочем, для онлайн-насилия, к которому относятся в том числе сталкинг, буллинг, харассмент, достаточно просто слов. Так, в начале сентября суд в Вологде приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно студента местного вуза, который склонял к самоубийству 20-летнюю девушку. Медиазона установила, что, вероятно, обвиняемого зовут Степан Шаляпин. Согласно материалам дела, он с разных аккаунтов систематически отправлял сообщения потерпевшей, побуждавшие нанести себе раны или покончить с собой. Согласно мировой статистике, за 2025 год примерно 38% женщин хотя бы однажды сталкивались с онлайн-насилием, а 85% были его свидетелями. А сексуализированному домогательству в интернете подвергался каждый 12-й ребенок.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора» Залина Маршинкулова. Залина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно женщины и девочки особенно часто становятся жертвами киберсталкинга и кибертравли? Как это связано с гендерными стереотипами? Или это вообще заблуждение, что именно девочки и женщины чаще всего страдают от насилия в интернете?
7: Нет, это не заблуждение. Есть исследования, подтверждающие это, так же, как и от физического насилия. Больше и чаще всего страдает женщина, также от кибернасилия в том числе. Это из-за того, что существует уже выученная мизогиния, женоненавистничество, которое царит, особенно в патриархальном обществе. Россия – максимально патриархальная страна. Но и также существует другая причина, как безнаказанность, отсутствие каких-либо вообще защитных механизмов, да, человек в России, особенно женщина, никак не может защититься от преследования какого-нибудь неадеквата. Никаких таких инструментов нет. Там, например, как там предписание не приближаться там, ближе на 200 метров. Таких законов нет. Поэтому это приводит к абсолютному беспределу, приводит к тому, что вот девочек там могут похищать там средь бела дня, как вот уже несколько было таких случаев. Какие-нибудь там герои СВО похищают, заталкивают в машину, им ничего за это не будет.
1: Да, но это все-таки мы выходим, грубо говоря, из сети, из интернета в реальную жизнь. Кажется, и как будто бы представители правоохранительных органов именно так к этому относятся, к киберсталкингу, кибертравле, что это, ну, ничего, что-то несерьезное, это же все не по-настоящему, тебя же вот не схватили физически, не поймали, ну, где-то кто-то там тебе что-то написал в интернете, не обращай внимания, заблокируй. А почему такое отношение, и с вашей точки зрения, насколько оно оправдано?
7: Это не оправдано совершенно такое отношение несерьезное, потому что, опять же, согласно различным исследованиям, кибертравля носит такой же урон, по сути, психически, как если бы тебя вживую травили и говорили, там, что ты там ничтожество, умри, что-то типа того. То есть, на самом деле, вред от интернет-травли, он реальный. Это не какая-то выдумка, это не какая-то ерунда. Абсолютно ненормально, не знаю, там, сталкиваться с огромным количеством угроз там, или с пожеланием смерти в интернете. Вот. Но это тоже все никак не урегулировано, потому что, да, есть такое... Ну, на самом деле, если брать именно Россию, то в России отношение к реальной-то смерти несерьезное. То есть, разумеется, они не будут относиться серьезно к какой-то кибертравле. Подумаешь, тебя угрожает ноги сломать, ну и что... Типа, они же буквально там, даже когда женщина приходит, жалуется на физическое буквальное насилие, им говорят, когда умрешь, тогда приходи. Разумеется, никто не будет в таком устройстве, в таком государстве, с таким отношением еще серьезно подходить к какой-то кибертравле.
1: Ну, а на ваш взгляд, почему представители правоохранительных органов, да и не только они, в общем, и в целом часто окружающие общество не относятся серьезно к этому цифровому насилию, а часто саму жертву обвиняют и говорят, ну, а нечего в интернете сидеть, там свои фотографии какие-то выставлять?
7: Потому что в целом общество, которое нормализует насилие, но нормализует любое насилие. В России считается нормальным насилие в семье. До сих пор люди еще не пришли к выводу, можно ли бить детей или нельзя, например, в семье. Это все еще считается почему-то предметом для дискуссии. А что уж говорить о кибернасилии, которое вообще не воспринимается всерьез. И более того, многие люди вообще воспринимают эту опцию кого-то оскорбить, кому-то поугрожать, на кого-то излить весь там свой яд, весь свой негатив, воспринимают это как свою, не знаю, не то чтобы привилегию, свою такую свободное времяпрепровождение. Вот так они это, видимо, воспринимают, типа, имею на это право. Вот. Мне кажется, люди даже не задумываются о том, насколько они расчеловечивают кого-то в интернете.
1: Какие проблемы возникают у конкретных людей, у конкретных девочек и девушек в случае, когда они не находят поддержку, ну, у того же государства, у правоохранительных органов после кибернасилия?
7: Ну, какие проблемы огромные. Я как неоднократно защищавшая женщин, которых травили в интернете, непонятно за что, вообще ни за что. На самом деле, что еще интереснее, вообще ни за что. То есть они ничего не сказали, ничего не сделали плохого. Просто потому что могут травить, потому что могут. Удаляют свои соцсети, не знаю, там кто-то вплоть там до нервного срыва в психушку попадает, кто-то там пытался покончить с собой. Это все очень серьезно. Это имеет огромные последствия. И удивительно, что это многие не понимают, когда травят кого-нибудь, особенно когда пишут какие-то угрозы.
1: А как вы относитесь вот к той истории, которая развивалась параллельно, я так понимаю, и в Великом Новгороде, и в Уфе, потому что суд был в Великом Новгороде, приговоривший человека, травившего девочку-школьницу, а она сама жила в Уфе. Это исключение, что довели дело до суда и привлекли этого человека к ответственности уголовной какой-то? Или, вот, может быть, какой-то сигнал, что иначе будут относиться к такого рода травле? Или вообще, как это дело дошло до суда, на ваш взгляд?
7: Мне кажется, что оно дошло до суда по причине того, что оно совершенно абсурдное и чудовищное, это дело. Это просто, как ни посмотреть, 14-летнюю девочку травит какой-то взрослый мужик. Непонятно за что, совершенно неадекватный, за то, что она изменила название игрового чата, хотя она его не изменяла, еще и не она. То есть непонятно, по какой причине она вообще вызвала у него желание ее преследовать и травить, и всячески-всячески портить жизнь, что это вообще немыслимо. Несовершеннолетняя девочка, и против нее какой-то взрослый неадекватный мужик. Это просто безумие совершенно. Поэтому, конечно же, это дело, разумеется, должно было стать громким, разумеется, они должны были что-то с этим сделать. Это же просто немыслимо. Но если мне кажется, что если бы это была не совершеннолетняя девочка, а просто какая-нибудь женщина взрослая, мне кажется, такого резонанса бы не было.
1: Не было бы резонанса просто, или не было бы дела?
7: Мне кажется, не было бы дела. Есть огромное количество женщин, которых физически там бывшие преследуют, физически прям, да, то есть не по интернету, а физически не дают жизни там возле дома, там караулят, еще что-то. И они никак не могут никакого дела против них добиться.
1: А на ваш взгляд, вот в этой ситуации, в этих условиях помогло бы, ну, не знаю, принятие какого-то специализированного закона или разработка правовых механизмов против навязчивого преследования, в том числе и в интернете, или жизнь развивалась бы своим путем, а на закон бы никто не обращал внимания?
7: Я боюсь, что в России не стоит делать никаких еще регулирующих, ограничивающих законов, потому что и сейчас практически все законы используются как репрессии, как репрессивные законы. И, разумеется, этот закон, если бы он даже был, который запрещает кибертравлю, он бы, естественно, был бы направлен не против реально каких-нибудь подонков, маньяков и негодяев, там, не знаю, педофилов, а он бы работал против каких-нибудь обычных хороших людей, как у нас почти все хорошие люди в России уже сидят. И поэтому я не топлю за такие законодательные ограничения. Здесь нужно бороться только вот общественным резонансом, к сожалению, в таком случае. Должны перестать в обществе нормализировать насилие в целом, потому что все еще нормализовано насилие и над женщинами, и над домашним насилием со словами, что это повредит, не знаю, традиционной семье каким-то способом, намекая на то, что традиционная семья держится на насилии над женщиной, очевидно. Вот, это должно быть, когда они перестанут это нормализовывать на государственном уровне, тогда и начнет меняться отношение к кибернасилию. А пока физическое насилие все еще считается, ну, не бог весть, да, чем, то каким образом мы перейдем к тому, что кибернасилие – это плохо?
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Залина Маршинкулова, феминистка, автор YouTube-канала «Лего Раздора», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. «lost in translation». Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки, запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. «Lost in Translation». Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
11: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, в которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае мае-июне 1937 года, когда Оруэлл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась Рабочая партия марксистского единства, то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Оруэлл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Оруэлл написал об этом в книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
10: Какова английская издательская судьба Оруэллской книги?
11: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Оруэлла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Оруэлла в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Оруэлл вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Оруэлл умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Оруэлла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Оруэллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Оруэлл думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Оруэлл. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
10: Маша, а какова судьба русского издания книги?
11: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата, имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Edizione Aurora Firenze, Edizione Scientifiche Italiane Napoli, Edizione Victor. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу

0: ну, как-то вот принято было считать, что это возможно, и памяти Каталонии перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все Все-таки при всей своей жесткости он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому,

что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза. Он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю: вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне: я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, Homage to Catalonia, «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 1969 от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было: вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика. Хеллер, это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер — это по-английски, а по-русски Хеллер — это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю: ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала: 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж.
Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер, уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств, типа «Edition de la Seine» и «Edition Victor», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки.
Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал
антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 67 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же, Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. Ну, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти. И большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество. Самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 41 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропаганды НСДАП ранее неизвестную Филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
0: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции. Во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии».
1: Но вернемся к Арцуку. В новом меморандуме в мае 43-го года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть в мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
0: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцуг разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочитав все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке.
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся. И на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
0: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом, однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
1: Пожарники, мы чуем.
2: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни и службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
1: Но я так понимаю, что они все добегают.
0: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
2: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
0: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
3: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, в селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, в городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
0: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
2: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой сузила спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
4: Настолько детально и настолько конкретно.
0: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
2: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
4: Баллистичные ракеты.
0: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
2: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того,

0: года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерией группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
1: Конкретного анализа,
2: говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
3: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марси Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
4: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
2: Сказала Марси Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
1: Тут несколько важных факторов.
0: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свободу, свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренной.

0: служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
1: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
0: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
2: И повязывали за конкретным персоналием.
1: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты, а в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
2: Про застосование крылатых ракет.
0: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
2: И правильно сберегать.
1: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
0: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решений об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
2: Например, атак на энергетику.
1: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
2: На жаль, справді дуже складно у.
0: К сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные, не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
2: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
1: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в Высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
9: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
10: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищному чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
9: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
10: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И «Границу», кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
9: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать романы, прочитать романы, все остальное, это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
10: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
9: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Бата, «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, «Драматурга», или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
10: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношение власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
9: Быта.
10: Культура быта, совершенно верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
9: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет все остальное, это уже второстепенно.
10: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
9: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. Из каких времен гей-литература – это жанр? Как человек из театра, из драматургии, сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там, из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
10: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
9: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм, и это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
10: А что в этом плохого?
9: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
10: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд — это роман антидепрессант.
9: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю. Я дописывал его летом 22-го года. И я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже и не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
10: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
9: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
10: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
9: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
10: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с созданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
9: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, который, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
10: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруйте.
9: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают. Как будто бы они не особо способны, ну, даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
10: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
9: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжали функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
10: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
9: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в Электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву «Z» и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача» на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС. И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. И я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу, свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
10: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
9: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
10: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
9: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
10: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
9: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто… и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть и нет.
8: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
12: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
13: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
14: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
15: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
18: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
17: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
19: Говорит «Радио «Свобода».
20: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
19: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
20: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
21: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Открытость.
22: Почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшие учебные заведения приглашают к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, Академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина. Не послушал? Гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
1: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни.
21: С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. Сегодня у нас в гостях сплошь православные литераторы, публицисты, поэты, ученые. Не буду говорить, кто есть кто, станет ясно, я надеюсь, по их речам. Владимир Ильич Илюшенко, Александр Иванович Зорин, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова. Итак, открытость. Начиная с 1930-х годов понятие открытости вошло в словарь социологов и политологов. Стали говорить об открытом обществе и закрытом обществе. Понятно, что имелось в виду под закрытыми обществами в 30-40-е годы 20-го столетия. Начиная с 50-х годов в России с легкой руки покойного отца Александра Меня стали говорить об открытом и закрытом христианстве. Когда в одной из своих книг он привел цитату из пророка Исаии о видении отверстого, открытого неба. В Евангелии довольно часто вот этот образ разорванности небес, разорванности завесы в храме Иерусалимском обнаруживает, поясняет откровение Бога человеку во Христе. Приход Христа как бы разрывает ту пелену, тот железный занавес, который в течение многих тысячелетий был между творением и Творцом. Разрыв. Бог открывает себя человеку. Библия есть откровение Божие. Но отвечает ли тем же человек Богу? Открывает ли он себя Богу? Этот вопрос, наверное, за пределами радиопередачи, потому что тут каждый решает за себя. Но открывает ли каждый себя другим людям? И в сегодняшнем русском православии вот эта проблема открытости стоит остро. Например, последний январский номер газеты «Русь православная». Он стал известен и даже знаменит, потому что там было напечатано так называемое письмо 500 антисемитов, такое антисемитское воззвание, которое сперва подписали депутаты Госдумы, потом как-то отписались. Но мало кто знает, что там еще была напечатана и статья отдельная с критикой открытого христианства. Идея автора заключалась в том, что открытость многих современных православных – это открытость жидовствующих, еретиков, которые открыты только инославному, католикам, индуистам, буддистам, декларируют открытость для того, чтобы натащить в русскую православную церковь всякую дрянь. А вот традиционному православию, догматам христианства, такие люди закрыты. И одно то, в каком стиле написана эта статья, стиль страстный, слово «жидовствующий» встречается часто, почти в каждом абзаце, показывает, насколько остра эта проблема. Кажется, она отражает, опять же, мы возвращаемся, общую проблему. Закрытое общество, закрытое христианство. И не отражается ли вот в этом неприятии идеи открытости в христианстве, неприятие и открытости общегосударственной, национальной и так далее. Но прежде всего тогда нашим сегодняшним гостям мой вопрос я сформулирую, наверное, так. На ваш взгляд, в современном русском православии можно ли говорить о противостоянии открытого и закрытого типов христианства? Какой из них преобладает? И в чем это противостояние, если оно есть, заключается? Говорит Владимир Ильич Илюшенко.
1: Православие, как и любая христианская конфессия, не едино. И здесь, безусловно, можно говорить о противостоянии открытого и закрытого христианства. Вообще, о модели открытого и закрытого христианства действительно в свое время говорил отец Александр Мень, и он развил эту мысль во многих своих выступлениях, статьях, интервью и так далее. Что такое открытое христианство? Давайте попробуем как-то это сформулировать. Это христианство, понятое не как теория, не как свод правил, запретов и повелений, а как новая жизнь, преображающая человека. Это христианство, которое открыто всем ветрам истории, распахнуто навстречу человеку, который говорит с мир с человеком на понятном ему языке, который открыто миру и его проблемам. И это христианство основано на вере, любви и свободе, то есть на тех дарах, которые Бог дал человеку, и на тех принципах, которые заповеданы нам Христом. И для этого христианства характерна терпимость, восприимчивость, чуткость к иным традициям, уважение к личности, диалог с миром и любви, поиски общехристианского и общечеловеческого единства, что вовсе не означает желание слиться в экстазе с любой конфессией, с представителем любой мировой религии, это не означает какой-то такой вселенской смази, какой-то такой каши. Речь не идет о смешении. И открытое христианство, кроме того, мало похоже на бытовое обрядовое православие вот с его стилизацией, елейностью и, как употреблял это словечко отец Александр, «свещанием». Оно неизбежно сталкивается в своем развитии с иной закрытой моделью христианства, а это христианство костное, мертвящее, унижающее человека, которое умеет только возводить стены, которое строит баррикады, ставит границы, а его приверженцы, я назвал бы их духовными пограничниками, закон которых шаг вправо, шаг влево, открываем огонь. Везде им мерещатся ереси, уклоны, сатанизм, антихрист в Москве, масса брошюр под этим названием у нас издается. Они ревнители правой веры на словах, но они вступают в союз с погромщиками веры очень часто. И вот для этой закрытой модели христианства характерны, я бы сказал, узость, шовинизм, такая агрессивная религиозность, культурный эгоцентризм и духовный сепаратизм. То есть это конфронтационная модель, которая без врага вообще существовать просто не может. Поэтому поиск и уничтожение врага становится смыслом жизни. А любовь, терпимость, открытость – это действительно все связано, все едино. А ненависть, нетерпимость, закрытость – это тоже связано, это тоже единый комплекс.
0: Спасибо, говорил Владимир Люшенко. У нас звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
2: добрый
0: вас.
2: Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, уважаемые гости. Вопрос у меня вот как раз продолжение темы по поводу вот сейчас дихотомию, которую я увидел. С одной стороны, готов ли Яков Гаврилович и его гости признать, что вот я есть путь, для экуменического, это выглядит, я есть один из путей. Вот открытость не может быть в целостности. Посему, как бы неизбежно, мы должны принимать, если, речь идет об открытом христианстве, что путей много, а не путь един. Вот, я есть путь, и нет пути, кроме как через меня. Вот это догмат, который даже открытое христианство, насколько я сейчас услышал, воспринимает стопроцентно. Вот. Хотелось бы об этом поговорить, насколько оно открыто другим течением, потому что, скажем, хотя бы знанию тому же. Потому что главная проблема для меня сейчас в христианстве – это проблема, постоянного, выставления шор между знаниями и верой.
0: Спасибо, Александр. Говорит Александр Иванович Зорин. Можно ли быть открытым и при этом быть верным одному пути, пути Христову? И как это сочетать?
3: Я думаю, что можно. Но я, например, причисляю себя к деятелям искусств. И для меня в искусстве очень много оттенков. Очень много оттенков. И я, например, люблю искусство Сальватора Дали, который очень далек от христианства, в определенные свои периоды жизни. В конце жизни он считал себя католиком, а в начале там тоже было очень много шедевров. То есть это не мешает мне отношению с людьми. То есть вот такой широкий выбор в панораме искусств не мешает мне быть верным Христу, я надеюсь, вот, и в отношениях с людьми.
0: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
4: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Иванович Зорин, православный и поэт, литератор, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова, Владимир Ильич Люшенко, все православные публицисты. Открытость. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Иоанн
2: Евангелие от Иоанна, 43, стих 51, как раз на вашу тему. И говорит

0: Спасибо.
1: Спасибо, Георгий. Тогда образцом закрытого христианства нужно признать какого-нибудь схимника, монаха, который уже не выходит за пределы своей кельи, целиком поглощен в молитву, никого не принимает. Конечно, такую закрытость счесть дурной было бы странно. Это, очевидно, закрытость плодотворная для личности. Но многие люди ведь и в церковь не идут. Они говорят, дело интимное. Как его открывать всем на показ, попу о грехах рассказывать? И многие противники открытого христианства говорят, что вот этот идеал, открытость внешним влиянием, они разрушают эти внешние влияния, душу, личность. А если христианство открытое, то разрушается христианство. Говорит Владимир Николаевич Лихачев.
2: Знаете, я могу сказать только, ну, как бы за себя. От отца Александра я много раз слышал, что у нас дорога очень трудная, очень трудная. Он просто ее всегда называл царским путем, срединным. Мне больше нравится сказать, мы вынуждены идти по лезвию бритвы. Справа и слева опасности. Справа – это закрыться, наглухо закупориться. Знаете, я это пробовал, кстати, десятки лет. Можно так жить. Слева, наоборот, как все. На всех похож. Все так делают, и я так буду делать. И тоже ведь хорошо, потому что же, ну, иначе на тебя как будут смотреть, как на чудика какого-нибудь. До сих пор же смотрят, как на чудика, во всяком случае, у меня на работе. Так вот, путь действительно, вы правы в одном, путь безумно трудный, безумно трудный. И при этом, вы же помните, я, например, всегда помню, всему свое время. Есть время даже для монастыря некого внутреннего, когда ты просто живешь, работаешь, жена, дети, и тем не менее есть время для некого внутреннего уединения. А есть время, когда можно даже и на Кашпировского пойти посмотреть, что он там делает. Александр, например, говорил, это посмотрите на себя. Если вы чувствуете, что у вас запас прочности хороший, вам не повредит. А если чувствуете, что нет, лучше дома посидеть.
1: Спасибо, говорил Владимир Лихачев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
3: Очень много терминологии, которая непонятна простому человеку. Не лучше ли более простым языком разговаривать с аудиторией? И второй момент, это я вот уже хотел бы вам заметить. Вы много раз употребляете в разных передачах слово «антисемит». Но ведь палестинцы – самые настоящие семиты. Иудеи, которые к ним так относятся, вот они как раз и получаются антисемиты. Все-таки вот подмена таких понятий, она не оправдана.
1: Спасибо, Владимир. Замечу, что пока еще неизвестен такой народ палестинцы. Есть арабы, которые живут в Палестине, в Иордании, в других странах. Что до антисемитизма, эта тема, конечно, отдельная, но выходящая за пределы российских государственных границ, наше радио все-таки прежде всего о России и для России. И здесь, когда говорят антисемит, вряд ли имеется в виду какой-то противник неизвестных нам арабов. Тем не менее, вот если вернуться к теме открытости и закрытости. Ведь почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшее учебное заведение приглашает к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академии переводят какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина, не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
4: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это

0: царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни, возрастая в любви. И та любовь, которая совершается в глубине нашей личности, в глубине нашей жизни, и дает некий критерий верности нашего поведения, некую чуткость к миру. И когда мы можем ставить пределы нашему поведению, и когда мы можем открываться к различным явлениям, к сюжетам житейским, к людям. Вот, пожалуй, вот так.
1: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас есть звонок из Москвы, Валентин. Добрый день, прошу вас.
2: Добрый день. Вот я хочу спросить у вас, в общем, корректно или некорректно обсуждать понятие, определение, которым дать невозможно, там, открытое, закрытое. Причем в результате получается, это определение понятием дать невозможно. В результате это выливается в какую-то свалку. Натравливали людей друг на друга. Причем с помощью вот этого радио.
1: Спасибо, Валентин. Дать определение открытости очень просто, потому что это метафора. Она растет из повседневной человеческой жизни. Открытый рот с закрытым никто, небось, не спутает. И никто не садится обедать, закрыв рот. Открываем. Так и в духовной жизни. Наверное, дать определение невозможно, но это духовная жизнь, это не математика. Схоластическая теология в средние века-то, она ведь исходила из того, что если всему дать определение, то все можно решить. И надавали столько определений, что до сих пор даже все издать не могут. Тонны литературы с определениями. Но оказалось, что жизнь невозможно определить. Если это жизнь духовная, она ускользает от определений, к сожалению или к счастью. И все-таки, возвращаясь к открытости, никого не натравливаем. Скорее даже наоборот. Вот идет противопоставление закрытого и открытого христианства. Владимир Ильюшенко говорил о том, что открытое христианство открыто миру и его проблемам. Но ведь спрошу Александра Ивановича Зорина. Открытое христианство, а все-таки иногда миру и его проблемам открыты, а свои проблемы закрывают. И закрытый православный приход похож на открытый православный приход, потому что и там о своей внутренней жизни молчок. Боятся ли церковной власти или светской, о тайне Пресвятой Троицы скажут. А вот что происходит в жизни прихода реальной, узнать человек не может. Тогда не получается ли открытость действительно какой-то манипулятивной? То есть только для того, чтобы кого-то принять, ввести, а дальше принцип не выносить ссоры из избы. Говорит Александр Зорин.
3: Ну, во-первых, со стороны, конечно, трудно что-нибудь понять и узнать от кого-то, и даже в самых таких проникновенных отношениях. Нужно самому прийти, самому поучаствовать в жизни этого прихода, вот, и тогда откроется гораздо больше, что раньше, может быть, было незаметно. Вот. Что касается ссоры из избы, то если это действительно открытая модель, то некуда выносить. Все, ветер раздувает этот ссор. Вот. Так что здесь, я думаю, обвинять их тоже в этом не следует. Я хочу немножко добавить к предыдущему вопросу. Я думаю, что церковные деятели, которые приглашают православные, которые приглашают себе протестантов за деньги, так сказать, здесь вот промелькнуло, да, в этом есть тоже некоторая польза. Да, потому что если Бог через зло творит добро, то через этих протестантов, которые, может быть, расскажут то, что в православном кругу и неизвестно, об их деятельности, об их знании Священного Писания, не знаю, как-то посвидетельствует по-настоящему, это будет польза для аудитории. понимаете, будет польза для аудитории и, скажем, те же протестанты, которые работают в тюрьмах и сначала получают приглашение, ну, из корыстных соображений, что говорить, этого тюремного начальства, но ведь они этим самым вообще-то приносят Библию и Слово Божие туда. Вот, если их отметать с порога, вот, то и никакого слова там не будет. Потом...
1: Спасибо, Александр Иванович. У нас есть звонок из Москвы. Александр Петрович, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день, здравствуйте. С вашего позволения, небольшую реплику по поводу закрытости. Если, на мой взгляд, не ставить никаких психологических преград между тобой и собеседником, даже в том случае, если собеседником является так называемый наславец, тот же мусульманин, то получается в результате общения отчетливо видно, что моральные установки этические у собеседника ничем не отличаются от моральных установок христианина. И отсюда вытекает, что закрытость, вот в вашем смысле, это то же самое фарисейство, когда человек говорит: «Я не такой, как все».
1: Спасибо, Александр Петрович. Может ли человек быть только открытым? Или закрытость иногда не только фарисейство, не только агрессивность, но и полезные созидательные свойства? И где граница между открытостью, закрытостью и спасением души? Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи «С христианской точки зрения», которую продолжим после краткой сводки новостей.

0: 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – открытость.
3: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там «неразномыслие» как раз то, которое мы называем «ересями». Отец Александр был моим наставником, он был моим всем. Знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок, млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это... ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
4: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите», кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде?
2: С христианской точки зрения – открытость. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
4: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. У нас в гостях православные литераторы, поэты, ученые Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я соглашусь с тем, что православная церковь не может признавать равенство деноминаций. И отпавшие церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находится ныне, имеются где догматические расхождения. Они должны быть преодолены, а не просто обойдены. Поэтому вот результат, я вижу вот эти заумствования всевозможные. А еще доказательством для меня является то, что вот православные с этими нововведениями никуда не идут. А все, кто-то лезет к нам, кто-то нас дербанит, какие-то секты, какие-то баптисты, какие-то католики. Оставят пускай нас в покое, ради бога.
4: Спасибо, Наталья. Итак, православные никуда с этим не идут. Хорошая, Наталья, для вас новость, потому что за последние 70-80 лет проповедь православия звучит в Италии, Франции, в Австралии, в США, в Бразилии. Повсюду она звучит, и в той же Бразилии или в Америке не говорят, куда пришли православные нас дербанить. А ну-ка пошли, оставьте нас в покое с нашей бразильской религией. И вот закрытость как средство самосохранения. Но наш сегодняшний гость Владимир Ильич Илюшенко, он и политолог, и публицист, и историк, ученый. И вы говорили, Владимир Ильич, о том, что открытое христианство, оно терпимо, оно в диалоге. Но вот в диалоге и в терпимости, но до какого предела? Ведь и наша сегодняшняя слушательница тоже, наверное, и терпима, и открыта в личной жизни до определенного предела. Вот у нее этот предел такой, что католики-протестанты в ее открытость не войдут. Не войдет в ее открытость, видимо, и православие отца Александра Меня. Но ваша открытость, насколько она беспредельна, открытость открытого православия? Ведь для многих православных, которые называют себя открытыми, для них неприемлемы тоже, скажем там, вот сатаниста позвать в гости, или тем более сходить в гости к сатанисту на то, что у него происходит. Нет, пусть сатанист придет там в уголочке, послушает. Вот наша открытость. Где и по какому принципу проводится граница должной и недолжной открытости? Говорит Владимир Илюшенко.
6: Я не думаю, что я сам должен определять степень своей открытости, насколько она беспредельна. Это, скорее всего, виднее со стороны. Что касается нашей собеседницы, которая только что позвонила, я вижу большой испуг. Я вспомнил слова Христа: «Не бойся, малое стадо». А наша слушательница боится, и боится сильно. Мне кажется, что это проявление не столько веры, сколько неуверенности. Потому что на самом деле речь идет все-таки о нетерпимости. А это, как говорил тот же отец Александр Мень, это род душевного недуга, который способен извратить любую, даже светлую идею. Что касается моего отношения к католикам, оно весьма уважительно. И тем не менее, я абсолютно не призываю к тому, чтобы мы сейчас объединились, православие с католицизмом, в единую какую-то конфессию. Это просто невозможно. Каждый должен быть верен своей конфессии, но при этом должен быть открыт, уметь прислушиваться к тому, что наработано в другой конфессии. Я думаю, что Господь Бог, Он умеет извлекать даже из злого, из таких всяких отклонений, Он умеет направлять, тем не менее, людей и конфессии, и само христианство на путь добра. Что я имею в виду? Я имею в виду, что каждая из конфессий, а разделились мы по грехам, и произошло это очень давно, в XI столетии, по нашим грехам и Запада, и Востока. Так вот, каждая из конфессий на своем уже тысячелетнем почти пути выработала огромные духовные богатства, и мы должны бы делиться друг с другом этими богатствами, потому что нас объединяет все-таки самое главное – вера во Христа. Поэтому мы никоим образом не можем на такой платформе объединиться, скажем, с буддизмом или индуизмом, хотя они тоже требуют уважения. А другое дело наше отношение к католикам. Оно должно быть братским, товарищеским.
4: То есть открытость к католикам, но закрытость к буддистам.
6: Нет, не закрытость. А? Вот только что кто-то из наших слушателей совершенно верно заметил, что некоторые нравственные основания, они едины для всех мировых религий. Но христианство отличается абсолютно от всех мировых религий, потому что только в христианстве есть Сын Божий, Бога-человек Христос. Нигде больше его нет.
4: Спасибо, говорил Владимир Илюшенко. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день.
7: Я хотел бы принять участие в вашей передаче вот в каком ключе. Дело в том, что для меня открытость – чрезвычайно важное качество. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что сегодняшнее общество достаточно открыто, и тем не менее я не могу воспользоваться открытостью этого общества. Я пережил такой религиозный опыт, сильнейший в своей жизни, что если я сделаю его открытым, очень возможно, что люди подумают о моем умственном слабом развитии. Я вам честно говорю, прямо в эфире. И тем не менее, я вот смотрю на опыт Христа, который пришел среди людей и заявил, что он единственный Сын Божий, пришедший на землю. Он тоже рисковал, и, как видим, рисковал не просто так. И вот эта открытость, к которой мы призываем, она всегда есть риск. риск любви, которая всегда имеется определенный риск любить. И не рискует только законник. Вот законник, он всегда закрывает общество, и он всегда не рискует.
4: Спасибо, Сергей Васильевич, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
8: Что я хотела бы сказать на это рассуждение, размышление довольно трудное. Дело в том, что открытость – это не всеядность. И для того, чтобы мы созидали свою личность, у нас есть некоторые установки. У нас есть, прежде всего, Евангелие, которое говорит о том, как мы должны поступать. Там есть точка отсчета, там есть определенные критерии, живя по которым мы и либо расширяем себя в том или ином направлении, либо ставим определенные границы, когда понимаем, что дальнейшее расширение уже не созидает нас, а уже губит, а может быть, останавливает или просто губит нашу духовную личность. И, может быть, еще вспомнить нужно тоже слова апостола: «Будь скор на слышание и медлен, медлен на какие-то проявления интереса, тотальное проявление интереса, ну, ко всему мирскому».
4: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас звонок из Москвы. Владимир Николаевич, добрый день, прошу вас.
9: Добрый день.
4: Да-да.
9: Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Наверняка каждому христианину известны слова Марка 15:38, где сказано о завесе в храме, которая разорвалась надвое сверху донизу, то есть завесе, которая отделяла человека, любого человека, и Бога, и за которую мог зайти только раз в году только один человек, первосвященник. И вот с того момента, как эта завеса разодралась, больше не существует ничто, что могло бы этому препятствовать. И вот не кажется ли вам в этой дискуссии, что православие, как и другие христианские конфессии, в значительной степени, может быть, пытается эту завесу снова зашить и, как бы, так сказать, монополизировать вот это право быть посредником между человеком и Богом, может быть, забывая слова апостола Павла: «Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос».
4: Спасибо, говорит Александр Зорин.
10: У меня тоже такое бывает иногда впечатление, когда я стою на литургии и смотрю на закрытые врата и на закрытую завесу. Но она приоткрывается. Приоткрывается в некоторые моменты литургии. И есть надежда, и, может быть, по грехам нашим она снова закрыта за это время. Вот. Но, во всяком случае, смирение здесь не помешает человеку услышать то, что доносится из алтаря. Понимаете, иногда это невнятно, иногда совсем, скажем, анафора читается, и непонятно, что там слышится. Это действительно. Я думаю, что дело не только в завесе, понимаете, дело вот в том внутреннем расположении к Богу человека, который услышит через все преграды его голос. Открытость к миру и закрытость к греху. Вот моя точка.
4: Говорил Александр Иванович Зорин, и вспоминается шутка Михаила Афанасьевича Булгакова, что если эту печку прикажут, чтобы она была черной, какой она будет, белой с черным пятном. Выходит, открытое православие, а вы все-таки автор книжки об отце Александре Мене, автор замечательных православных стихов, и что-то, кажется, открытое православие выходит какой-то такой открытый, как завеса во время православного богослужения. То есть на 5 минут откроется, а потом закрывается по грехам и для смирения. Ведь можно критиковать открытое православие со стороны Руси православной, говорить, что долой. А можно говорить, недостаточно открытое православие. Редко открыто. И открыто только для немногих, для тех, кто хочет. Но разве открытость только в том, чтобы открыть дверь своей квартиры и пригласить? Все-таки открытость иногда, чтобы зайти в другую квартиру. Еще раз скажу, может быть, и к сатанисту. Что мы все, католики, буддисты, берем какие-то вялые, легкие примеры. Зайдем, пригласим его. Он отвергает Христа. Он нам такое наговорит. Ну и что? Открытый православный боится заразиться, боится слушать кощунство. Или спокойно выслушает и улыбнется, промолчит, пойдет по своим делам. Но он побыл открытым даже этому кощунству. Говорит Владимир Илюшенко.
6: Я думаю, что человек, достаточно далеко продвинувшийся по христианскому пути, а путь – это сам Христос, так что мы идем по нему, да, дозволено будет сказать, вот по тому пути, который именно он проложил. Такому человеку нечего опасаться контакта ни с кем, включая и этого самого пресловутого вашего сатаниста. Хотя я бы не испытывал никакого удовольствия от такой встречи и от такого разговора. Но если бы произошел какой-то диалог, я постарался бы показать этому самому сатанисту, что он прежде всего вредит самому себе, что он губит свою душу, а заодно душу и других людей. Если он мог бы меня спокойно выслушать, я бы постарался его убедить. Но это вовсе не означает соглашение с ним хоть в чем-то принципиальном, а это сатанист, это человек, который стоит на стороне сатаны, то есть дьявола. А дьявол – человек-убийца от начала, отец лжи и так далее. То есть это нечто не только неприемлемое для любого христианина и даже православного человека, а это то, с чем он обязан бороться.
4: Говорил Владимир Люшенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, Владимир Ирушенко. У нас есть звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
11: Добрый день. Мне вот вопрос об открытости, о ересях. Ну вот есть такая рождественская народная песенка, где говорится о строительстве мостов и стен. Ну, метафора прозрачная. Я вот что вспомнил. В начале христианства, в первых веках, была даже такая ересь, вернее, то, что течение, которое было объявлено ересью, осуждено алоги. Не надо изучать Писание. Вот. Это было осуждено, ну как, надо изучать. А изучение, оно всегда чревато, чревато. И, по-моему, вот это же в учении, в церковном есть, что церковь вырабатывает как догмат. Возникают ереси, рассуждения, и какие-то рассуждения не являются христианством. И таким образом церковь себя определяет. Так вот вопрос, потому что звучат реплики, что не надо умничанья, не надо изучать, не надо смотреть вокруг. Что как вот православные хотят строить? Что предпочтительно, стены или мосты?
4: Спасибо, говорит Владимир Николаевич Лихачев. Строить мосты, строить стены, и какой должна быть личность, то, о чем говорил сегодня Владимир Ильич Люшенко, чтобы позволить себе выйти навстречу противнику, с которым категорически не согласен?
3: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием, а слово там не разномыслие, а как раз то, которое мы называем ересями. Отец Александр был моим наставником, он был моим всем, знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей, а это... ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволен мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
4: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву. Пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите» кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде? Но прежде чем спросить наших гостей ответ на этот вопрос, звонок из Петербурга. Николай, добрый день, прошу вас.
12: Добрый день. Хотелось бы вот о чем спросить. Вы говорите об открытости и закрытости в православии. Но вот Ветхий Завет, Евангелие вполне можно прочитать, Коран прочитал. Но вот что касается Талмуда, то его как-то нигде не найти и не прочитать. Вы ведь не говорите о том, по какому поводу написано письмо депутатов и 500 человек, которые подписались.
4: Спасибо, Николай. Мы не говорим сегодня об этом письме, оно было упомянуто вскользь, потому что напечатано в той же газете, где обличалась ересь открытости. Владимир Ильич Илюшенко, вы сегодня говорили о том, что пошли бы даже на встречу с сатанистом, но позвольте мне выстроить такую пропорцию. То, что вы говорили, что вы пойдете для того, чтобы показать, для того, чтобы засвидетельствовать, но ни в коем случае не проявлять согласие. А разве это открытость? Разве это не такая же закрытость, как вас вот пригласят на радио «Радонеж» или придут к вам, и для того, чтобы показать, засвидетельствовать, но ни в коем случае не соглашаться? То есть это открытость, как сегодня многие лидеры Русской Православной Церкви Московского Патриархата говорят: мы будем в Всемирном Совете Церквей, деньги нам на разные программы платите, но мы там не будем никаких совместных молитв, ничего, мы только свидетельствуем об истине православия и о том, что только в православии истина. Это ведь все-таки открытость такая достаточно закрытая. Значит, вы не ощущаете в себе силы, что вы просто, ну, сатанист. Но сатанист – это все-таки же не князь тьмы. Это человек, сбившийся человек, у которого тоже в голове какие-то идеи. И, в общем, не он главный источник зла в современном мире, в современной России. А вы же пойдете на встречу с крупным кремлевским чиновником. У него власть. Это может быть полезно для прихода, для общества культурного возрождения, которое вы представляете. Хотя кровью, может быть, этот кремлевский чиновник, невольно подписывая или не подписывая бумажку, пролил куда больше 200 сатанистов. Говорит Владимир Илюшенко.
6: Вы знаете, вы на меня навесили сразу массу грехов, которых я еще не успел совершить. Что касается вот этого самого вашего сатаниста, я думаю, если бы я с ним согласился, я изменил бы Христу. Поэтому есть пределы этого соглашательства или согласия, за которые я лично не имею права выйти. То есть не то, что не имею права, никогда я этого просто не сделаю. Поэтому диалог с таким человеком может быть, но согласие ни в коем случае. Когда вы говорите о том, что некий крупный кремлевский чиновник хуже этого самого сатаниста, ну, пускай Бог решает, кто из них хуже. Я не имею права произносить суд. Я могу в соответствии с тем, что советовал апостол Павел, пожалеть грешника и осудить его грех. Это разные вещи совершенно. Но я хотел бы, тем не менее, поскольку это, мне кажется, упущено, привести бы конкретные примеры представителей открытого христианства. Я считаю, что первым из них был апостол Павел. Конечно, Бога человека Христа я оставляю в стороне, он полностью открыт, и об этом говорит и его жизнь, его смерть, и его откровение. Так вот, апостол Павел был абсолютно открыт навстречу язычникам, что было совершенно невозможно для даже для других апостолов, которые потом, правда, приняли эту позицию. Совершенно открытыми людьми были отцы церкви. Когда их обвиняют в том, что они, значит, не были чужды некой такой культуре, их воспринимают как людей, отрицавших культуру, это абсолютно неверно. Наоборот, они были людьми высокой культуры, я не буду их перечислять, потому что мало времени. Далее. Безусловный представитель открытого христианства Сергий Радонежский, Серафим Саровский. В наши дни я назвал бы митрополита Антония Сурожского, Александра Шмемана и уже упоминавшегося отца Александра Меня как наиболее ярких представителей открытого христианства. Люди, которые можно назвать представителями открытого христианства, выступают за то христианство, где в центре стоит Христос. Это люди по убеждению своему христоцентричные. Вот если кратко говорить, а если же говорить о том, а вы этот вопрос вроде бы задавали, как там нам быть, тут уже мы вступаем в область религиозной психологии, с личной открытостью и закрытостью, то я бы людей, интересующихся этим, отправил бы к книжке отца Александра «Радостная весть», где есть статья «Два понимания христианства». Он говорил там о том, что тот, кто хочет глубинно, духовно развиваться, должен выстраивать ограду вокруг своей души, иначе шум мира все заглушит. И в то же время тот, кто не хочет превратить вот эту ограду, вот это свой этот внутренний мир в маленькую резервацию, в какой-то такой душный лампадный мирок, в котором дух не может жить, тот человек не должен делать эту ограду абсолютно. Это говорил он как вдох и выдох. Это как общение с многими, общение с одним. Это как уединение и общение. Это как день и ночь. Это как то, что соединяется вместе.
4: Спасибо, говорил Владимир Лушенко. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
13: Вы знаете, я вот слушал, еще могу в копилочку открытости рассказать одну историю. Есть такой город Акджа в Азербайджане. Ну и после всяких перестроек, там, когда, в общем-то говоря, все там уезжало, там русских осталось мало. И есть там такой храм Александра Невского, большой, красивый. И когда уже там, можно сказать, мечети-то все были восстановлены, и местная община, мусульманская, но они обратили внимание на этот храм и сказали, как-то так, православных там мало, денег у них мало, давайте-ка мы им поможем. Негоже, чтобы дом Божий находился в небрежении. Это так звучало. И помогли, восстановили. И община там есть. И там батюшка-то приезжает, так сказать, не каждый раз все-таки, там небольшая общинка. Вот, но приезжает, службу служит. И на все праздники, на мусульманские, приходят православные поздравлять с мусульманскими праздниками, а к ним приходят на православные праздники поздравлять их мусульмане. И вы знаете, вот больше такого, вот кроме этого, я вот что-то не могу вспомнить больше ни одного аналогичного такого случая.
4: Спасибо, Александр. Но не пример ли это опять открытости, основанной на слабости, на вписанности в систему власти? Вот у кого-то есть власть закрыть мою церковь или открыть, и тогда я к этому мусульманину буду со всем душой. А если этот мусульманин окажется в моей власти, и мы хорошо знаем, что происходит, потому что, да, преподобный Сергий – это великий русский святой, но, конечно, он бы не стал ни о чем мирно разговаривать с мусульманами о вере в единого Бога. Они для него были однозначно еретики. Вот тот же принцип, что человек слабый, его можно и нужно обличать, а свое церковное начальство или не церковное, а тут мы вспоминаем, что грешника надо любить, а обличать только грех. Не искажает ли вписанность христианина в власть, в отношение иерархии, подданство, не искажает ли она открытость, не превращаем ли мы открытость в такую избирательную открытость, одну против овец открытость, а другую против волков. И вот к волкам с почтением, а к овцам все-таки с закрытостью. Мы вас послушаем, мы вам покажем, в чем истина православия, а вы вольны соглашаться или нет. Но вряд ли это можно считать диалогом, даже если он ведется на хорошем русском языке, говорит Александр Зорин.
10: Я вспоминаю Христа, который пришел к власть имущему, более того, к волку он пришел, к Матфею, и он его не обличал, он просто с ним разделил трапезу.
4: Напомню, что Матфей, один из учеников Христа, принадлежал к номенклатуре того времени, поскольку был в наших представлениях начальником таможни.
10: Трудно здесь судить, мне кажется, что с чем приходит православный праведник к грешнику. И он видит, что он грешник, но он как-то по-человечески к нему расположен. У меня много таких друзей, вот, и я совсем не намерен их вообще-то ставить к стенке и тем более обращать.
4: Спасибо, говорил Александр Зорин. Итак, открытость и закрытость в христианстве. Вот на пейджер пришло из Петербурга от Владимира сообщение, что все, от филологов, лингвистов и юристов до термодинамиков, используются понятием открытой системы. Пригожин, Нобелевка 83-го года. Говорить об открытости христианства, не обращаясь к фундаментальной науке, бессмысленно. Конец цитаты. Пожалуй, соглашусь в том отношении, что как ученый открыт любой позиции, не боится, потому что опирается на знания, так и христианин, открытый христианин, опираясь на знание Христа, опираясь на опыт молитвы, пребывание со Христом, уже не боится ничего и открыт всему и всегда в равной степени без лукавства, открыт для созидания мира и любви. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной открытости. У нас в гостях были Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
14: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
15: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
14: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
2: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
16: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
17: Экстрадиция страшнее смерти. Почему Казахстан стал небезопасной страной для политических иммигрантов из России? Эпидемия доносов. Как новые российские законы помогают сводить счеты и устранять конкурентов? Конфликт виртуальный, приговор реальный. Суд в России впервые назначил длительный срок за травлю в интернете.
16: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
18: К 7 годам колонии Верховный суд Республики Коми приговорил философа Николая Зюзева за госизмену. По версии следствия, в феврале 2022 года Зюзев занялся проектом, который предусматривал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Это цитата. За это, как считает обвинение, он получил более 2 миллионов евро от 12 организаций. ФСБ утверждает, что Зюзев признал вину в полном объеме. Николай Зюзев – философ и социолог. Он гражданин России и Канады. После начала войны в Украине Зюзев уехал в Канаду, но периодически приезжал в Россию. В июне 2025 года его арестовали. 8,5 лет колонии суд в Пскове назначил гражданину Украины за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Издание «Медиазона» отмечает, что это первое известное дело по этой статье. Следствие утверждает, что подсудимый переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ. Имя осужденного пресс-служба суда не называет. По данным «Медиазоны», это 26-летний Антон Демиденко, арестованный в июле 2025 года. Статья об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Она предполагает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за оказание финансовой, консультационной и других видов помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 61-летнего историка русской кухни Павла Сюткина за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стал пост о массовых убийствах жителей Бучи в телеграм-канале Сюткина «Русская кухня. История». Вину он не признал и в своем последнем слове назвал себя политзаключенным. С октября 2025 года он арестован. К 11 годам колонии суд в Кемерове приговорил бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва Темира Баданоола за превышение должностных полномочий и участие в экстремистской организации. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», по первой статье его обвинили за содействие осужденным в изменении наказания и за то, что он помогал проносить телефоны на территорию колонии. Второе обвинение касалось связи с организацией «Черная армия», которая, по версии следствия, является тувинским филиалом АУЕ. Эту тюремную субкультуру Верховный суд России признал экстремистской в 2020 году. Осужденный вину не признал. Суд в Нижнем Новгороде назначил местному жителю Игорю Крайнову компенсацию в размере 350 тысяч рублей за избиение сотрудниками наркоконтроля 7 лет назад, сообщает команда «Против пыток». В 2019 году Крайнова по пути на работу остановили двое мужчин в штатском, представившись полицейскими. Он им не поверил и начал убегать. Крайнова догнали, избили и подкинули в карман джинсов наркотическое вещество, а затем доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых достали из его кармана пакет с наркотиками и возбудили уголовное дело. Дело позже прекратили. В 2022 году полицейских приговорили к реальным срокам наказания за избиение и незаконное хранение наркотиков. В мае 2026 года суд назначил Крайнову компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В образцах одной из серий вакцины «Мультикан-8» для собак, изъятых в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни АОЕСКИ, или псевдобешенства. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной «Мультикан-8» серии номер 20, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что эту серию вакцины уничтожат. Владельцы собак начали массово рассказывать о гибели своих питомцев после вакцинации «Мультиканом-8» в середине августа. Первые сообщения поступали из Ярославской области. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата. Компания не признала связи между гибелью собак и вакцинированием, но предложила владельцам погибших животных компенсацию.
16: Уехать из России еще не значит оказаться в безопасности. Так, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», к марту этого года как минимум 11 россиянам отказали в убежище в Казахстане. Некоторых уже отправили обратно в Россию, где их ждали полиция и ФСБ. Теперь под угрозой выдачи из Казахстана чеченский активист Мансур Мавлаев. Он говорит, что в России его убьют, но в убежище казахстанские власти ему отказали. В том же изоляторе ждет решение бывшая волонтерка штаба Навального Юлия Емельянова. Слушания ее дела об убежище назначены на конец сентября.
19: 10 сентября Кассационный суд Казахстана окончательно отказал в убежище чеченскому активисту Мансуру Мавлаеву. Его юрист Вадим Дроздов говорит, что теперь вероятность экстрадиции в Россию значительно выросла. От выдачи Казахстан пока удерживает требование Комитета ООН по правам человека не передавать Мавлаева, пока рассматривается его жалоба. Но гарантий выполнения этого требования нет. Через 5 дней после суда Мавлаев пытался покончить с собой в СИЗО Алматы. В антивоенном комитете России сообщили, что ему успели помочь, угрозы жизни нет. В записке он написал: «Простите меня, я устал от несправедливости. Ни суд, ни прокуратура нас не слышит». И попросил спасти от выдачи Юлию Емельянову, бывшую волонтерку штаба Навального, которая находится в том же СИЗО. За Мавлаева вступились правозащитники. Он сам обращался к президенту Казахстана Токаеву и генсеку ООН со словами «Я прошу о своей жизни». Публичного ответа не последовало. Официально Россия требует выдать Мавлаева по делу о вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей, угрожая распространить чужое интимное видео. Мавлаев эти обвинения отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и дело о финансировании экстремизма. Они утверждают, что оперативники сами перевели деньги с телефона Мавлаева на криптокошелек запрещенного в России канала. Сам Мавлаев связывает преследование с тем, что передавал оппозиционным чеченским каналам информацию о похищениях, пытках и сфабрикованных делах. В 2020 году его арестовали. И, по словам адвоката, следователи предложили ему выбрать, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения Мавлаев уехал из Чечни в Москву. Но в августе 2022 года, по словам адвоката, его похитили кадыровцы и увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали. Мавлаеву удалось бежать в Кыргызстан, где его задержали за незаконное пересечение границы, приговорили к 6 месяцам заключения и собирались депортировать в Россию. В день депортации он выпрыгнул из машины на ходу и снова сбежал. Теперь в Казахстан. В Алматы он 1,5 года снимал комнату под чужим именем и работал тренером. Но его нашли. С мая прошлого года он находился в СИЗО. Генпрокуратура Казахстана согласилась выдать его России. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до решения вопроса об убежище. Теперь в убежище окончательно отказано, а арест продлен до 13 января 2027 года. Мавлаев говорит прямо: если его выдадут, то убьют. А если не убьют, то упрячут в тюрьму, как это случилось, например, с 25-летним Александром Качкуркиным, который, по словам правозащитников, уехал из России по политическим причинам, а 29 января Казахстан выслал его на родину. Поводом стали якобы переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в помещении. Суд оформил выдворение за несколько часов. В Москве Качкуркина задержали и отправили в Лефортово, обвинив в госизмене из-за переводов денег в Украину. Еще один случай связан с Семеном Бажуковым, который дезертировал из российской армии и просил убежища в Казахстане. В декабре 25 года его задержала казахстанская полиция и передала российским военным. Он сбежал, но вскоре его нашли казахстанские полицейские и снова передали российским военным. И, наконец, Юлия Емельянова, за которую просит Мавлаев. Она была волонтеркой штаба Навального в Петербурге и после отъезда из России помогала политзаключенным. 31 августа прошлого года ее задержали на пересадке в Алматы по российскому розыску. Емельянова обвиняют в краже телефона у таксиста в 2021 году. Правозащитники указывают на странности в деле. Его возбудили лишь через месяц после предполагаемой кражи, а телефон Емельяновой впервые показали уже в полиции. Генпрокуратура Казахстана согласилась ее выдать. Выдачу приостановили, пока решается вопрос с убежищем. Но в убежище Емельяновой уже дважды отказали. Год она находится в алматинском СИЗО. На 24 сентября назначено рассмотрение ее жалобы в кассационном суде. Если он откажет, Емельянова окажется в том же положении, что и Мавлаев, с отказом в убежище и согласованной выдачей в Россию.
16: А вот что об истории Мансура Мавлаева и его возможной экстрадиции в Россию в своем YouTube-канале говорит правозащитник Максим Руднев. Он ведет кампанию в защиту Мавлаева.
20: Казахстан на распутье между выбором сохранить жизнь и лицо или сохранение отношений с Россией. Но мы призывали и будем призывать Казахстан к соблюдению международных обязательств по невысылке граждан в страны, где им угрожает опасность. А в случае экстрадиции судьба Мансура бесспорно будет тяжелой и имеет несколько развитий в событиях. Первое – это, безусловно, его убийство. Сразу или через некоторое время его могут поддержать для виду. К нему может прийти знаменитый омбудсмен Чечни Мансур Салдаев, поговорить с ним на видео, как он любит это делать. Может быть, Мансур заставит его раскаяться в своих действиях, и он запишет, так скажем, извинения на камеру, на этом закончится, и в какой-то момент Мансур просто пропадет. Второй вариант – он может повторить судьбу Заремы Мусаевой, то есть он станет заложником на своей же родине. Поскольку все-таки на нем висит статья, пусть целиком сфабрикованная, но она все равно есть. Поэтому он может попасть в тюрьму. Условия будут нехорошие, конечно. Но даже это лучше, чем, конечно же, его смерть. Но это в любом случае. Но, опять же, он выйдет не скоро в данном случае. Но все наши опасения также подтверждаются и попыткой Мансура покончить с собой. Попытка была совершена дважды. Первый раз он совершил попытку, будучи в СИЗО, и повторил ее уже в больнице при госпитализации, пытавшись перерезать шейную артерию ножом. Сейчас состояние его, конечно, ничего не угрожает. Ему оказана всяческая помощь. Но именно факт того, что ему проще и легче покончить с собой, чем оказаться в стране, которая его запрашивает, говорит о том, что его судьба там гораздо страшнее, чем самоубийство. По поводу дальнейших действий, на что мы вообще рассчитываем, по законам Казахстана инстанции обжалования исчерпаны. Мансуру, как было ранее известно, отказано окончательно в статусе беженца 9 сентября. По законам Казахстана в Верховный суд можно обращаться только если какой-то особый случай, Верховный суд рассмотрит его, не факт, что рассмотрит. В остальном вся надежда только на временные меры ООН, которые действуют до сих пор, и на общественное давление. То есть это давление со стороны правозащитников, журналистов, организаций, стран Евросоюза и других государств.

0: Это определенно войдет в историю международного права в сфере прав человека. По крайней мере, на данном этапе времени от выбора Казахстана зависит дальнейшая судьба активистов, которые покидают Россию и оказываются там.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист проекта «Консула антивоенного комитета России» Маргарита Кучушева. Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
1: Спасибо вам за то, что согласились разъяснить, что делать россиянам, которые пытаются искать убежище в других странах и не находят его по каким-то причинам. Расскажите, пожалуйста, вот что теперь будет с Мансуром Мавлаевым? Какие у него и у россиян, оказавшихся в подобной ситуации, которые просили об убежище, но им было отказано, остаются юридические стратегии для того, чтобы не быть высланным в Россию, где, очевидно, может быть небезопасно.
2: К сожалению, здесь речь идет не только об убежище, речь идет также и об экстрадиции. Страна Российской Федерации активно запрашивает этих двух граждан обратно, потому что против них есть уголовные дела. И Казахстан способствует этому возвращению. Если бы им просто было отказано в убежище, возможно, было бы выдворение, они могли бы покинуть страну и приехать в какую-то третью безопасную страну, переехать, получить гуманитарные визы или использовать подобные механизмы. В случае экстрадиции этот путь для них закрыт полностью, потому что выдача будет напрямую под конвоем в Российскую Федерацию, где их сразу же арестуют, и начнут рассматривать те сфабрикованные, по нашему мнению, уголовные дела, которые имеются против них. К сожалению, с момента отказа кассационного суда экстрадиция может быть осуществлена в любой момент. В случае Мансура есть срочная мера ООН, но мы не знаем, будет ли Казахстан соблюдать их. Можно подать в Верховный суд. Шансов, что рассмотрят дело, довольно мало, но все равно эта подача была осуществлена. В случае Юлии после ее суда 24 сентября мы тоже будем подавать в Верховный суд, потому что надежд на кассацию у нас очень мало, так как мы видим, что это больше политические суды, а не юридические. И можно также подать в Конституционный суд, но подача ни в Конституционный суд, ни в Верховный суд Республики Казахстан не останавливает экстрадицию. То есть точно так же, пока они ожидают решения, пока они ожидают, будет ли рассматривать суд, их могут в любой момент транспортный прокурор взять и передать стране Российской Федерации.
1: То есть, по большому счету, это сейчас зависит, ну вот в отношении двух человек, Мавсара Мавлаева и Юлии Емельяновой, это зависит от доброй воли казахстанских властей. То есть если они захотят каким-то образом их еще поддержать у себя, не знаю, найти новые пути решения вопроса, то поддержат. Если нет, отдадут России, и никаких законов ни собственных, ни международных соглашений не нарушат.
2: Мы сразу изначально видим, что это политические дела, это не юридические дела. Это было понятно, когда мы начали просуживаться на первом уровне. И мы видели абсолютно беспрецедентное нарушение системы, когда суд мог рассматриваться, пока адвокат был в самолете. Мы абсолютно точно знаем, что он был в самолете. Суд нам пишет в приговоре то, что адвокат присутствовал на суде, а не принимает никакие любые другие доводы. То есть юридически мы видим, что здесь, скорее всего, суды просто получили какую-то вот разнарядку, и они действуют в соответствии с каким-то политическим решением, которое было принято Республикой Казахстан. Будут ли политики активно вмешиваться и отвечать за свои действия? Я считаю, что они должны. По крайней мере, сам президент республики, как гарант Конституции, может как-то вмешаться в процесс. Точно так же, как и другие политики. Тем более, что давление на Казахстан сейчас идет беспрецедентно. Это не только специальные меры ООН. Точно так же ПАСЕ запрашивал, на суды ходят международные наблюдатели, ходят представители посольств. Как бы в целом давление политическое на Казахстан сейчас оказывается беспрецедентно. Почему они так уперлись ради этих двух людей, нам неизвестно.
1: Ну, понятно. То есть они, по большому счету, сейчас выбирают между, условно, там, европейским сообществом и Россией, то есть кому, да. Европейским международным.

0: Народном. Скажите, но вот эти две истории, это скорее исключение или это уже демонстрация какого-то тренда того, вот как власти стран, входящих в СНГ, например, относятся к политическим иммигрантам из России, особенно если в России против них возбуждены какие-то дела?
1: К сожалению, нам кажется, что это тренд, потому что мы видели дело Семена Бажикова, не помню, если правильно фамилию произнесла, и был еще один человек, которые были выданы напрямую вообще в нарушение всех имеющихся процедур, законов и так далее, да, там, запрашивание убежища, экстрадиция. И мы видим, что в Казахстан становится абсолютно небезопасно для людей, у которых есть уголовное преследование, потому что суд отказывается рассматривать любые аргументы в пользу того, что дело было сфабриковано, или дело является в целом политическим. И мы также видим, что страна оказывается опасной для дезертиров, находятся ли они в розыске или нет. И в целом весь тренд меняется в сторону антииммигрантской такой политики больше, потому что были проверки ВНЖ, РВП, они начали проверять и рассматривать, действительно ли они. И это тоже касалось множества россиян, которые переехали туда абсолютно легально, они находились там на этих основаниях. В целом мы видим, что политика очень сильно изменилась, к сожалению, в негативную сторону.
0: Это проблема конкретно Казахстана или с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие из России в Армению, в Грузию, в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны СНГ, куда можно въехать без визы? Потому что ведь многие же уезжали и выбирали Казахстан в том числе. Просто потому, что туда можно въехать по загранпаспорту без визы.
1: Моя оценка: Узбекистан, Кыргызстан, скорее всего, более небезопасная страна, особенно если есть уголовное дело. Но Армения и Грузия – это очень разные страны. Вот буквально за 5 минут до вашего эфира я получила сообщение, что первый россиянин с начала полномасштабного вторжения получил международную защиту в Грузии. Самый первый. Это беспрецедентное дело. Если это действительно так, я буду очень рада. Но в Грузии непрерывная выдача на данный момент, она исключена. У Армении есть прямые связи и обязательства на выдачу на территории Российской Федерации, но она их активно не соблюдает. И причем, что многие политики выходили именно с этим посылом, что мы не будем выдавать политически осужденных или разыскиваемых граждан, мы не будем выдавать дезертиров, мы не будем выдавать мобилизованных. Поэтому с этой точки зрения Армения является единственным безопасным хабом, прям сильно безопасным, за что мы им очень благодарны.
0: А как обстоят дела с россиянами, которые пытаются найти убежище в странах Евросоюза или вообще где-то в Европе, например, в той же Сербии, которая не является членом Евросоюза и дружит с Россией? Насколько сильно отличается ситуация? Можно ли еще туда пытаться уехать, чтобы получить убежище именно?
1: Можно пытаться, но, к сожалению, с принятием нового миграционного пакта, который, ну, так называется Дублин-2, вот, его так прозвали, становится гораздо труднее. То есть вопрос перехода границы, получения виз для того, чтобы легально пересечь границу Евросоюза, это все является большим препятствием для того, чтобы переехать и запросить убежище. Точно так же страны безвизового режима, как Сербия и Черногория, все равно приходится визаранить, выезжать, приезжать обратно, приходится или как-то легализоваться по иным путям, или через ИП, или через ВНЖ, или через какие-то инвестиции, что не всем доступно. Что касается политического убежища, все еще в Европе выдают его, то есть нету такого, что прям поголовно отказывают. За исключением, наверное, сейчас у нас большая проблема в Финляндии, где они подняли планку слишком высоко. То есть люди, у которых есть очевидные риски, но без уголовного дела, Финляндия зачастую считает, что там небезопасно.
0: Например, можете привести примеры какие-то? Ну вот когда вы говорите о реальных рисках.
1: У нас была семья Беловых, например, которая донатила напрямую в ВСУ. Нам всем понятно, что это огромные уголовные риски при возвращении в Россию, но суд не счел, что это действительно стоящее обстоятельство. Было много других. Был Роман Голиков тоже с аналогичными обстоятельствами. Много других, о которых я еще не могу говорить, потому что мы еще не досудились до конца. Не очень понятно, что с ними будет. Но вот именно в Финляндии мы сейчас видим большое ужесточение. в целом.
0: А что, вот вы говорите, не очень понятно, что с ними будет. А какие наиболее распространенные сценарии, наиболее типичные сценарии для тех людей, которых все-таки возвращают обратно в Россию, высылают в Россию? Мы слышали, там целыми бортами из США одно время отправляли в Россию напрямую, не давая сойти даже где-нибудь, условно, там в Каире. Что потом с этими людьми происходит?
1: Из США до сих пор продолжают, к сожалению, напрямую отправлять. И сейчас началась практика, что отправляют в Молдову, когда суд США признал, что есть риски на территории России, но мы их брать к себе не будем. Вот мы вас отправим в какую-то другую третью страну. Что касается ЕС, часто дают время добровольно покинуть территорию. Часто бывает, что они могут еще и бан поставить на въезд потом на какое-то определенное время, там от 3 до 5 лет. Но дают шанс покинуть страну. В случае, если это невозможно, допустим, просроченный паспорт или совсем утеряны документы, или человек хочет просто находиться до конца, да, там, дойти до СПЧ и сказать, то, что нет, все, я имею здесь право на убежище. В таком случае, если человек проигрывает кейс полностью, его отправляют напрямую на территорию Российской Федерации.
0: И там уже как повезет. Если не повезет, тогда уголовное дело, связанное с, ну, в зависимости уже от состава, донатил, не донатил, кому донатил и прочее. В лучшем случае административкой, наверное, отделываются.
1: В лучшем случае, и еще нужно учитывать, что вышел новый закон, который позволяет сотруднику погранслужбы забрать ваш телефон, посмотреть на него. Очень часто много информации хранится именно там, и все, без исключения, кто проходил вот этот вот механизм депортации, нам рассказывали как из США, так и из Литвы, проходят фильтрацию. Там мужчины призывного возраста получают повестки, очень долго спрашивают, где вы были, что вы делали, чем вы занимались на территории. Смотрят даже банально, могут прогуглить имена, если человек был публичный, как-то высказывал свою позицию, то есть сразу могут это им предъявить. Это самый худший сценарий.
0: Скажите, а по вашим наблюдениям, какие группы россиян чаще всего оказываются сейчас в зоне риска депортации из стран, в которых они просят убежище, и что главным образом будет влиять на исход этих дел об убежище для россиян?
1: С самого начала, вот когда началась первая волна, очень много было кейсов на убежище, которые были или плохо поданы, или не было достаточно обстоятельств. Условно говоря, человек бежал от мобилизации, ему пришло мобилизационное предписание, он послушал кого-то умного на Ютубе, который сказал ему его сжечь, там, съесть, уничтожить. Он так сделал, приехал, говорит, я мобилизованный, но у меня нету никаких доказательств. Вот. И начинает жить в стране и как-то вот активничать, что-то делать, ходить на митинги, донатить и так далее. Но суд-то все еще рассматривает по мобилизации и смотрит, у нас есть мобилизованный, а у него нет повестки. Вот. И мне интересно, что ты делаешь уже, когда ты оказался в безопасности. Вот эти кейсы, которые сейчас просуживаются уже на уровне там, административного Верховного суда, здесь есть действительно большая проблема и большие риски, что им придется или переподавать документы, или как-то иным способом решать свою ситуацию. Точно так же были случаи, когда человек выехал, подал на убежище, у него был какой-то кейс, и уголовное преследование началось сразу после. Вот, условно говоря, да, там он донатил или нашли какие-то экстремистские высказывания, и вот у него появилось уголовное дело. Об этом нужно немедленно сообщать, конечно, для того, чтобы суд смог рассмотреть все обстоятельства, но иногда это просто не представляется возможным. Поэтому вот эти, скорее всего, вот активисты, вот эта вот группа лиц, она находится в самой высокой группе риска.
0: А насколько легко человеку, оказавшемуся вот в этой ситуации, найти какую-то помощь, и во всех ли странах исхода, условно говоря, есть правозащитники, правозащитные группы, которые могут помочь, ну, вот, так как я понимаю, что миграционный адвокат может стоить приличных денег.
1: Да, особенно в США мы видим, что открываются фандрайзеры, всякие сборы на адвокатов, на бонд. многие адвокаты могут быть назначены государством в странах ЕС, но они не имеют полномочий, допустим, подавать в СПЧ, если это самая крайняя мера, или они могут только один раз оказывать помощь, и второй раз, когда вы там переподаетесь или что-то случилось, может быть, оказаться за гранью их полномочий. По-разному. Здесь большую часть играет точно так же и НКО, которые защищают россиян, например, как консул антивоенного комитета, которые готовы и помочь с поиском адвоката, и написать юридическое заключение, и если нужно что-то подхватить в стране, как-то помочь оказать поддержку. И таких НКО несколько, как наши, и мы всегда говорим людям, что обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Маргарита Кучушева, юрист проекта «Консул антивоенного комитета России», была на связи с программой «Человек имеет право». Поговорил со знакомым по видеосвязи, поставил не тот смайлик в домовом чате, поссорился с соседкой по даче. Все это в России теперь может стать поводом для доноса, а ваши слова и, казалось бы, безобидные действия могут привести к штрафу или даже тюремному сроку. На так называемую эпидемию доносов в России, разразившуюся после начала войны с Украиной, обращают внимание не только правозащитники. ФСБ отмечает, что число звонков на их телефоны доверия неуклонно растет. Только за 2025 год их было почти 147 тысяч, в полтора раза больше, чем двумя годами раньше. Кто и зачем в России доносит властям на возможных нарушителей многочисленных запретительных законов, принятых после вторжения в Украину? И чем это заканчивается? Расскажем в нашем сюжете.
2: С началом полномасштабной войны с Украиной россияне все чаще жалуются и не только на зарплаты, коммуналку и мошенников, но и друг на друга. В 2022 году в прокуратуру пришло больше 5 миллионов жалоб, а в прошлом году уже почти 8 миллионов. В ФСБ тоже чаще обращаются. За 2 года звонков на ее телефоны доверия стало почти в полтора раза больше. Жалуются на соседей, на знакомых, на родственников. И нередко такие жалобы приводят к штрафам или даже лишению свободы. Одна из самых свежих историй случилась во Владивостоке, где 31 августа мама школьника Ксения выложила видео о том, что в школе номер 61 детей обязали носить шеврон с летящим беспилотником, хотя в прошлом году на нем было перо на фоне российского флага. Другие родители в чатах тоже называли новый дизайн странным. Когда об этом написали журналисты, директор школы сказала, что шевроны нужны только одному профильному классу, а потом написала на Ксению заявление в полицию.
3: Провокации, которая направлена на дискредитацию образовательного учреждения именно в День знаний и первый день Восточного экономического форума.
2: Директор утверждает, что на видео чужой шеврон, хотя фотографии с линейки, где эти шевроны видны, выложены в паблике самой школы. Ксения уже дала разъяснение участковому, теперь ей грозит штраф за недостоверную информацию. После начала войны донос – простой способ свести счеты, а поводом может стать смайлик в домовом чате или неаккуратно сказанные при ком-то слова. Петербуржец Денис Тимофеев, например, в новогоднюю ночь созвонился со знакомым по видео и говорил об армии, а тот записал разговор и передал его полицейским. Защита доказывала, что это был личный звонок, и Тимофеев не распространял публично сведения, дискредитирующие армию, но суд решил, что слова могли услышать другие люди и оштрафовал Тимофеева на 30 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону кто-то из жильцов выложил в домовой чат видео, где российский военный автомобиль дает залп, а Сергей Каравайный оставил под ним комментарий и смайлик с какашкой. Он объяснял, что был недоволен тем, кто выложил ролик, а не армии. Но соседка написала жалобу, и суд назначил ему такой же штраф. Часто за такими заявлениями стоят старые ссоры, и тогда все может закончиться уже не штрафом. Парикмахер из Пушкина Анна Александрова давно конфликтовала из-за земли с соседкой по даче. И именно эта соседка рассказала полиции о ее антивоенных постах и личных сообщениях. Александрову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за фейки об армии, а в последнем слове она сказала:
3: «История доносов на Руси имеет многовековую историю, а история доносов из корыстных побуждений – это та тема, которую неоднократно освещали не только юристы, правоведы, но и классики нашей отечественной литературы».
2: Бывает, доносят и на родственников. На Анну Степанову, которая протестовала против мусорного полигона в Шиесе, а потом уехала из России и стала иноагентом, заявление в полицию написал ее двоюродный брат, контрактник Олег Горин. В ТикТок он объяснил, зачем.
4: «Я писал в полицию, чтобы она ее лишилась, не продала и деньги не пошли на поддержку ВСУ или в ее карман на пропаганду и клевету».
2: Сама Анна думает, что брат просто хочет забрать квартиру себе, но пока ее никто не отнял. А еще такие обвинения оказались очень удобным способом убрать конкурентов в бизнесе. Платить за публикации в западных изданиях для российских предпринимателей давно обычное дело. Но раньше так заказывали хвалебные тексты о себе для пиара и репутации. Теперь, как выяснила русская служба BBC, все чаще заказывают компромат на конкурентов. Так, в августе 2025 года сайт EU Reporter опубликовал интервью бывшего главы Плеса предпринимателя Алексея Шевцова, где он якобы называл происходящее в Украине военными преступлениями. Шевцов говорит, что никакого интервью не давал, а его появление объясняет своим конфликтом из-за гостиницы «Фортеция Русь». Экспертиза, на которую ссылается BBC, допускает, что голос генерировала нейросеть, но в октябре Минюст все равно признал Шевцова иноагентом. И его адвокаты считают, что именно из-за этого интервью. В том же месяце суд по иску прокуратуры забрал у него в пользу государства больше 150 объектов недвижимости, доли в компаниях и доходы на сумму больше миллиарда рублей, решив, что бизнес Шевцов построил, пользуясь должностью главы города. В конце августа Кассационный суд это решение подтвердил.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Объясните, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, что означает слово «донос»? Ну, звучит очень неприятно. Доносчик, стукач, доносы. Но юридически что это такое?
5: Вообще в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое основание для проведения проверки и потом как вариант для самого уже уголовного дела, как заявление о преступлении. То есть в целом, если попытаться это поместить в какие-то правовые рамки, это вот может быть такое заявление о преступлении. Но, конечно, в целом там доносчик — это не правовая категория, потому что это просто люди, которые, ну, пишут какие-то кляузы.
0: Ну, а для того, чтобы написать такую кляузу или написать такой-то донос на человека, сообщить о том, что вот он, по вашему мнению, нарушает закон, нужно ли какие-то приводить доказательства или достаточно просто как бы просигналить, а дальше уж пусть они сами там разбираются, полиция, Следственный комитет или ФСБ, в зависимости от того, кому вы нажаловались?
5: Мне кажется, что нам надо вот сразу определиться, что доносы, они бывают очень-очень разные. И вот мы с вами, наверное, сегодня будем говорить про доносы по политическим делам, когда людей по итогу там иногда привлекают за слова или жалуются на то, что кто-то выражает, например, антивоенную позицию, и чаще всего все равно к таким доносам прикладываются какие-то доказательства, потому что люди прям стараются по каким-то там причинам, мы можем их обсудить, но люди прям фиксируют какие-то нарушения. Но, с другой стороны, если у полиции, Следственного комитета, ФСБ есть цель человека как-то привлечь к чему-то, им будет достаточно какого-то повода. Даже если к заявлению, доносу не будет приложено доказательств, им будет просто достаточно вот просто там какой-то ссылки, заявления и так далее, они уже сами все проведут, сами все найдут, у них с этим все в порядке.
0: Угу. А вот вы сказали, что есть люди, которые специально обеспечивают доказательства, подтверждающие их слова. А кто эти люди? Кто вообще пишет доносы сейчас в России чаще всего и для чего?
5: Мне кажется, что мы все знаем, что есть такие уже профессиональные доносчики. Это даже иногда могут быть какие-то люди из госструктур, какие-то депутаты. Чаще всего это, конечно, депутаты «Единой России». Это могут быть и депутаты Госдумы, это могут быть и депутаты каких-то региональных законодательных органов. Они таким образом просто доказывают свою лояльность системе. Например, когда вот в прошлом году было вот это вот большое дело в отношении группы Stop Time, мы же все в итоге выяснили, что проверка началась по заявлению депутата. Вот, это вот самый банальный, типичный пример доноса. Есть, разумеется, доносы от простых людей, которые... Ну, им, честно, вот, ну, им не платят даже за это. Ну, в смысле, я так говорю даже. Ну, может быть, это можно было бы как-то объяснить деньгами, но это просто уже, ну, кто-то в это действительно верит, кто-то боится просто, что за ним придут, и он следит там за какими-то соседями, окружающими, за чатами родительскими, домовыми и так далее. Всех свои ценности.
0: Обязаны ли правоохранительные органы реагировать на такие доносы, в которых, например, нету доказательств, или на анонимные сообщения? Как вот эта история работает?
5: С точки зрения закона у нас нет разницы, анонимное заявление или нет. То есть даже анонимные должны быть рассмотрены, но в любом случае нужно понимать, что... анонимные заявления в России, ну, они как бы не анонимные, потому что если ты их подаешь внутри России, очень легко вычислить, кто их на самом деле подал. А вот если говорить про доказательства, но опять же, силовикам ничего не стоит оценить, что называется, на входе, если основания для проверки. Другой вопрос, что очень часто, вот, например, ко мне обращаются люди с вопросом, там, мне пригрозили, что на меня напишут донос за мой там пост в Телеграме, что мне делать? И я всегда базово говорю людям, что вообще не факт, что доносу дадут ход. То есть я убеждена, что столько доносов пишутся в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ и так далее, но, слава богу, не всем вот этим вот жалобам вообще дают какую-то жизнь. То есть мне кажется, что они их не обрабатывают вот в том объеме, в котором они поступают.
0: Но, тем не менее, вы знаете, рисковать не хочется. И что все-таки делать человеку, если он знает, что на него донесли, или если ему уже угрожали этим?
5: Да, конечно. Если есть какая-то угроза, я ни в коем случае не говорю, что надо рисковать, потому что надо оценивать свою безопасность, потому что ситуация в России очень-очень опасная. И в целом... как мы много раз уже говорили, вот эти вот посты в интернете – это длящиеся правонарушения. И, например, по дискредитации давность 3 месяца. И как она отчитывается? Она отчитывается не с того момента, как вы написали пост, а с того момента, как силовики этот пост обнаружили. То есть если, например, кто-то написал пост там, в мае 2022 года, к сожалению, даже там, сейчас за него могут привлечь к ответственности. Но вы можете как бы пресечь течение этой давности, если вы удалите пост. Поэтому, если вы переживаете, что вы стали жертвой доноса, удалите. Если ваше правонарушение связано с публикацией в интернете, можно либо удалить пост, либо закрыть аккаунт, но только тогда так это поможет, если вы точно знаете всех подписчиков. Ну, а если это, например, связано с каким-то публичным действием, например, вы там с плакатом вышли, то уже, к сожалению, ну, ничего не сделать.
0: Угу. А скажите, а если на человека донесли, но на самом деле его оклеветали, у него есть какие-то еще возможности до сих пор реабилитироваться в России, привлечь этого клеветника к ответственности, к уголовной, там, за заведомо ложный донос? Ведь есть такая статья в Уголовном кодексе.
5: Да, действительно, в Уголовном кодексе есть такая статья, но она дифференцирует ответственность. Там есть часть ответственность просто за распространение так называемых сведений, порочащих честь и достоинство. И дальше есть ответственность за клеветнические сведения по поводу обвинения в там, тяжких и особо тяжких преступлениях. То есть, грубо говоря, но при этом, что важно, эти действия должны быть совершены публично. То есть Да, есть очень-очень маленькая практика, что если кто-то написал заявление в госорган, но заявление оказалось ложным, то там одного человека, я читала это судебное решение, привлекли к ответственности за клевету. Но это дело было там против человека, который написал заявление в отношении чиновника. Мне сложно представить, что как бы простого гражданина будут защищать. А по поводу отдельной статьи о заведомо ложном доносе, там следователь, который будет проводить проверку, должен будет установить, что донос был заведомо ложный. То есть не просто ложный, что человек ошибся, а что этот человек там заведомо понимал, что там, то, что, например, разместил вот этот другой человек, не является преступлением.
0: Угу. Ну, в общем, получается, что практические шансы на реабилитацию в таком случае совсем небольшие. На ваш взгляд, вот действительно ли после того, как Россия начала такую вот уже агрессивную войну в Украине после февраля 22 года, в стране началась эпидемия доносов, или уже она пошла на спад?
5: Их точно стало больше с началом войны, и я бы не сказала, что она идет на спад. То есть, ну, мы прям видим, что люди много обращаются по поводу доносов. То есть, как я сказала, не всем доносам дает какой-то ход, но точно люди много пишут по поводу того, что им говорят, что по поводу их каких-то действий будет донос. То есть я точно не вижу какого-то спада.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Новгороде вынес, пожалуй, самый строгий в современной России приговор по делу о сталкинге и травле в интернете, из-за которых чуть не погибла юная девушка. 21-летнего Михаила Шалимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. После конфликта в игровом чате он месяцами преследовал школьницу из Уфы, присылал ей угрозы, заказывал ночные доставки к дому, публиковал порнографические материалы от имени ее родственников и довел до попытки самоубийства. По данным Фонда развития интернета, каждый четвертый российский подросток сталкивался в сети с оскорблениями, травлей или преследованием. Однако в российском законодательстве вопросы противодействия кибербуллингу и киберсталкингу и наказания за них не поднимаются.
6: Все началось с онлайн-игры. Весной 2024 года 21-летний Михаил Шалимов познакомился в сообществе, посвященном Майнкрафту, с девятиклассницей из Уфы Дианой. Между ними возник конфликт. Шалимов угрожал школьнице проблемами и заставлял публично извиниться. Диана отказалась. После этого Шалимов начал травлю девушки в интернете, писал угрозы ей и ее семье, создавал аккаунт от имени Дианы и публиковал там, например, видео с издевательствами над животными. Постепенно травля вышла из-за пределы интернета. Шалимов вызывал на адрес Уфимки курьеров посреди ночи, писал от имени мамы Дианы гадости в домовом чате, развесил по городу объявление с фотографией школьницы и подписью «Розыск живодера». От имени Дианы он звонил в полицию и заявлял о минировании школы, торгового центра, предприятия. Согласно материалам уголовного дела, Шалимов требовал от школьницы покончить с собой, обещая только после этого прекратить преследование. Диана пыталась это сделать. Новгородский районный суд признал Шалимова виновным в доведении несовершеннолетней до попытки самоубийства и в организации заведомо ложных сообщений о терактах. В Великом Новгороде Шалимова уже судили по другим статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении и распространении порнографических материалов. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима. Первые громкие дела о травле в интернете и так называемых группах смерти появились почти 10 лет назад. Так, в 2017 году Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, получил 3 года и 4 месяца колонии поселения за доведение несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальных сетей. Годом позже Илья Сидоров, которого следствие также считало куратором одной из подобных групп, получил 3 года колонии поселения. А в 2025 году создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов был приговорен уже к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным, в частности, в организации деятельности в интернете, направленной на побуждение к суициду и склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как писала «Новая газета», жертвами «Синего кита» или других групп смерти предположительно стали около 130 подростков. Сегодня интернет-травля приобретает новые формы. Часть контента, например, дипфейки, создают за несколько секунд с помощью нейросетей. Один из таких случаев недавно рассматривал суд во Владимире. Там школьники использовали нейросеть, чтобы создать непристойные изображения своей одноклассницы. А затем распространили их в телеграм-канале. Мама обратилась в суд. С обидчиков и образовательного учреждения взыскали компенсацию морального вреда. Согласно статистике мониторингового центра «Безопасность 2.0», в 2025 году в России зафиксировали около 10 тысяч случаев кибербуллинга с участием несовершеннолетних. Это на 14% больше, чем годом ранее. Впрочем, для онлайн-насилия, к которому относятся в том числе сталкинг, буллинг, харассмент, достаточно просто слов. Так, в начале сентября суд в Вологде приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно студента местного вуза, который склонял к самоубийству 20-летнюю девушку. Медиазона установила, что, вероятно, обвиняемого зовут Степан Шаляпин. Согласно материалам дела, он с разных аккаунтов систематически отправлял сообщения потерпевшей, побуждавшей нанести себе раны или покончить с собой. Согласно мировой статистике, за 2025 год примерно 38% женщин хотя бы однажды сталкивались с онлайн-насилием, а 85% были его свидетелями. А сексуализированному домогательству в интернете подвергался каждый 12-й ребенок.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора» Залина Маршинкулова. Залина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему именно женщины и девочки особенно часто становятся жертвами киберсталкинга и кибертравли? Как это связано с гендерными стереотипами? Или это вообще заблуждение, что именно девочки и женщины чаще всего страдают от насилия в интернете?
7: Нет, это не заблуждение. Есть исследования, подтверждающие это, так же, как и от физического насилия. Больше и чаще всего страдают женщины, также от кибернасилия в том числе. Это из-за того, что существует уже выученная мизогиния, женоненавистничество, которое царит, особенно в патриархальном обществе. А Россия – максимально патриархальная страна. Ну и также существует другая причина, как безнаказанность, отсутствие каких-либо вообще защитных механизмов, да, человек в России, особенно женщина, никак не может защититься от преследования какого-нибудь неадеквата. Никаких таких инструментов нет. Там, например, как там предписание не приближаться там ближе на 200 метров. Таких законов нет. Поэтому это приводит к абсолютному беспределу, приводит к тому, что вот девочек там могут похищать там средь бела дня, как вот уже несколько было таких случаев. Какие-нибудь там герои СВО похищают, заталкивают в машину, им ничего за это не будет.
0: Да, но это все-таки мы выходим, грубо говоря, из сети, из интернета в реальную жизнь. А кажется, и как будто бы представители правоохранительных органов именно так к этому относятся, к киберсталкингу, кибертравле, что это, ну, ничего, что-то несерьезное, это же все не по-настоящему, тебя же вот не схватили физически, не поймали, ну, где-то кто-то там тебе что-то написал в интернете, не обращай внимания, заблокируй. А почему такое отношение и, с вашей точки зрения, насколько оно оправдано?
7: Это не оправдано совершенно такое отношение несерьезное, потому что, опять же, согласно различным исследованиям, кибертравля носит такой же урон, по сути, психически, как если бы тебя вживую травили и говорили, там, что ты там ничтожество, умри, что-то типа того. То есть, на самом деле, вред от интернет-травли, он реальный. Это не какая-то выдумка, это не какая-то ерунда. Абсолютно ненормально, не знаю, там, сталкиваться с огромным количеством угроз там, или с пожеланием смерти в интернете. Вот. Но это тоже все никак не урегулировано, потому что, да, есть такое... Ну, на самом деле, если брать именно Россию, то в России отношение к реальной-то смерти несерьезное. То есть, разумеется, они не будут относиться серьезно к какой-то кибертравле. Подумаешь, тебя угрожает ноги сломать, ну и что... Типа, они же буквально там, даже когда женщина приходит, жалуется на физическое буквальное насилие, им говорят, когда умрешь, тогда приходи. Разумеется, никто не будет в такой в таком устройстве, в таком государстве, с таким отношением еще серьезно подходить к какой-то кибертравле.
0: Ну, а на ваш взгляд, почему представители правоохранительных органов, да и не только они, в общем, и в целом часто окружающие общество не относятся серьезно к этому цифровому насилию, а часто саму жертву обвиняют и говорят, ну, а нечего в интернете сидеть, там свои фотографии какие-то выставлять?
7: Потому что в целом общество, которое нормализует насилие, но нормализует любое насилие. В России считается нормальным насилие в семье. До сих пор люди еще не пришли к выводу, можно ли бить детей или нельзя, например, в семье. Это все еще считается почему-то предметом для дискуссии. А что уж говорить о кибернасилии, которое вообще не воспринимается всерьез. И более того, многие люди вообще воспринимают эту опцию кого-то оскорбить, кому-то поугрожать, на кого-то излить весь там свой яд, весь свой негатив, воспринимают это как свою, не знаю, не то чтобы привилегию, свою такую свободное времяпрепровождение. Вот так они это, видимо, воспринимают, типа, имею на это право. Вот. Мне кажется, люди даже не задумываются о том, насколько они расчеловечивают кого-то в интернете.
0: Какие проблемы возникают у конкретных людей, у конкретных девочек и девушек в случае, когда они не находят поддержку, ну, у того же государства, у правоохранительных органов после кибернасилия?
7: Ну, какие проблемы огромные. Я как неоднократно защищавшая женщин, которых травили в интернете, непонятно за что, вообще ни за что. На самом деле, что еще интереснее, вообще ни за что. То есть они ничего не сказали, ничего не сделали плохого. Просто потому что могут травить, потому что могут. Удаляют свои соцсети, не знаю, там кто-то вплоть там до нервного срыва в психушку попадает, кто-то там пытался покончить с собой. Это все очень серьезно. Это имеет огромные последствия. И удивительно, что это многие не понимают, когда травят кого-нибудь, особенно когда пишут какие-то угрозы.
0: А как вы относитесь вот к той истории, которая развивалась параллельно, я так понимаю, и в Великом Новгороде, и в Уфе, потому что суд был в Великом Новгороде, приговоривший человека, травившего девочку-школьницу, а она сама жила в Уфе. Это исключение, что довели дело до суда и привлекли этого человека к ответственности уголовной какой-то? Или вот, может быть, какой-то сигнал, что иначе будут относиться к такого рода травле? Или вообще, как это дело дошло до суда, на ваш взгляд?
7: Мне кажется, что оно дошло до суда по причине того, что оно совершенно абсурдное и чудовищное, это дело. Это просто как не посмотреть, 14-летнюю девочку травит какой-то взрослый мужик. Непонятно за что, совершенно неадекватный, за то, что она изменила название игрового чата, хотя она его не изменяла, еще и не она. То есть непонятно, по какой причине она вообще вызвала у него желание ее преследовать и травить, и всячески-всячески портить ей жизнь, что это вообще немыслимо. Несовершеннолетняя девочка, и против нее какой-то взрослый неадекватный мужик. Это просто безумие совершенно. Поэтому, конечно же, это дело, разумеется, должно было стать громким, разумеется, они должны были что-то с этим сделать. Это же просто немыслимо. Но если мне кажется, что если бы это была не совершеннолетняя девочка, а просто какая-нибудь женщина взрослая, мне кажется, такого резонанса бы не было.
0: Не было бы резонанса или не было бы дела?
7: Мне кажется, не было бы дела. Есть огромное количество женщин, которых физически там бывшие преследуют, физически прям, да, то есть не по интернету, а физически не дают жизни там возле дома, там караулят, еще что-то. И они никак не могут никакого дела против них добиться.
0: А на ваш взгляд, вот в этой ситуации, в этих условиях помогло бы, ну, не знаю, принятие какого-то специализированного закона или разработка правовых механизмов против навязчивого преследования, в том числе и в интернете, или жизнь развивалась бы своим путем, а на закон бы никто не обращал внимания?
7: Я боюсь, что в России не стоит делать никаких еще регулирующих, ограничивающих законов, потому что и сейчас практически все законы используются как репрессии, как репрессивные законы. И, разумеется, этот закон, если бы он даже был, который запрещает кибертравлю, он бы, естественно, был бы направлен не против реально каких-нибудь подонков, маньяков и негодяев, там, не знаю, педофилов, а он бы работал против каких-нибудь обычных хороших людей, как у нас почти все хорошие люди в России уже сидят. И поэтому я не топлю за такие законодательные ограничения. Здесь нужно бороться только вот общественным резонансом, к сожалению, в таком случае. Должны перестать в обществе нормализировать насилие в целом, потому что все еще нормализовано насилие и над женщинами, и над домашним насилием со словами, что это повредит, не знаю, традиционной семье каким-то способом, намекая на то, что традиционная семья держится на насилии над женщиной, очевидно. Вот, это должно быть, когда они перестанут это нормализовывать на государственном уровне, тогда и начнет меняться отношение к кибернасилию. А пока физическое насилие все еще считается, ну, не бог весть, да, чем, то каким образом мы перейдем к тому, что кибернасилие – это плохо?
0: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Залина Маршинкулова, феминистка, автор YouTube-канала «Лего Раздора», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной. Серая обложка подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп.

0: самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
1: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год», но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, в которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвелл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвелл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвелл написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
0: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
1: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвелла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвелла в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Уорбург, это издательство Секер энд Уорбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвелл вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Уорбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвелл умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвелла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвеллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвелл думал, что потому что Уорбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвелл. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
0: Маша, а какова судьба русского издания книги?
1: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения. Но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвелла по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдизионе Аурора Фиренце, Эдизионе Сентифиш Итальяне Наполи, Эдизионе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки

родных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68 году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68 год. К 68 году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага,
Я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству, уже очень-очень давно.

загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звертлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звертлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже напечатано, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Звертлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название
для издательств, типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка, то есть справки, легитимизирующие его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того
Ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же, Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68-го года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского. Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук». Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям – утренники.
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти. И большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество. Самодержец на волю и власть. Воля на защиту и заботу. А те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино. Ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от Бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 41 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропаганды НСДАП ранее неизвестную Филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
0: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции. Во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии».
1: Но вернемся к Арцуку. В новом меморандуме в мае 43 года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
0: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3,5 тысячи инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биографии вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке.
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
0: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Зимняя военная кампания.
2: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
1: Бессмысленные и беспощадные.
3: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы.
1: Врет, потому что любит.
4: Барин что-то говорит крепостным. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем живот.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божие дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, продвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Одним из своих переваг россияне вважают так называемую тактику инфильтрации.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции — выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. Вот. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления. отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
7: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
2: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефть перерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
7: Самый действенный способ – пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
2: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Patriot. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
9: Hello.
10: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
11: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
10: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
11: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
10: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
11: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
9: 50%.
10: И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
11: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не

0: потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью панциря, бука или тора, невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов, но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
1: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые два месяца Россия захватывала территорию Берлина, на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение трех месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1 к 6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1 к 20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию три года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не

0: оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest peace plan?
2: Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
1: Warfare.
0: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью: «Все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться». То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
1: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
3: Thank you so
1: Моим
3: much.
1: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рибке.
4: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
1: Это Владимир Жириновский. Август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
4: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это может сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
1: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
5: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
6: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
5: Алиса, а когда выборы 2026 года?
6: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
5: Алиса, а какое сегодня число?
6: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
7: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
1: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей. Или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
8: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
9: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
10: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
9: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
11: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
9: Они несколько раз встречались.
11: Спасибо вам.
9: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
1: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
12: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
13: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия». Хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
14: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свою жопу только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
13: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали три вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
15: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про Единую Россию рассказывается, про все остальные бегло одним словом, буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
13: Что касается опросов ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. ВЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
16: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
17: Ни за какую.
18: За того парня.
17: Не скажу.
18: Я ни за какую. Единая Россия.
17: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
18: А мы подумаем.
17: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
19: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и вот, да, это печально.
20: На данный момент мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
21: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
22: Ну, честно, я не собиралась идти, не вижу в этом смысла.
23: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
13: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
22: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». Ну, то есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
15: А как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать сложно. Ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
13: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» два дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
24: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
13: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
25: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
26: Нет, больше ничего не придет.

0: если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Марин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не, и путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
3: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, наверное, инаугурация президента. от нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
2: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами, на одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
3: Путину это дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
2: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
3: Она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку, закон. Да, если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть вот в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
2: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
3: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам, их устаревшему лидеру Миронову, там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается. Побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома. И самоорганизация участников войны по принципу ветеранов Афганистана. Поэтому скорее он будет их дополнительно контролировать и ограничивать.
2: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
3: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
2: Ну, участники так называемого СВО, я имею
3: в
2: виду.
3: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции. Остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
2: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
3: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
2: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
3: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «Нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
2: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 36-го года? У вас есть какие-то прогнозы?
3: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, уже затипун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
2: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
3: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы – помогаешь победе, не идешь на выборы – мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
2: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
3: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное – правильно поставить вопрос. То есть, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, обращение, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласован.
2: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
3: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной воли и субъектностью он не наделен.
2: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
3: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
2: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
3: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
2: На фоне обсуждения в России, будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
4: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
5: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
4: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
6: Кремль 8 марта 2022-го. На 12-й день широкомасштабной войны России против Украины Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
7: Ну вот как бы, понимаете, есть барин и есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
4: На 6-м месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
8: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
6: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
9: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
7: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
4: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
10: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственно, без всяких задних мыслей.
6: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
11: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
4: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
10: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
4: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном 3-м месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
12: Чушь это все. нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
6: И его же последующее признание в 2015-м.
13: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
4: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
14: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомолец?
13: Нет, мы не рассматриваем.
6: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го. То есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
13: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
9: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
6: Или вот ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
13: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
15: Это были российские солдаты или нет?
13: Это были местные силы самообороны.
6: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
12: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
6: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
7: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью названной является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
4: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
12: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
6: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно.
4: С 2022-го в России введена военная цензура, а с 2025-го в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио Свобода.
2: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового томиздата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового томиздата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нон-фикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17 году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается. Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньшие. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да, «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
0: Там же какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч, и потом, ну, то есть второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
0: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть... Мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то там Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых нет, но, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатель, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
0: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось сделать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что с момента, ну, в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мыслимые антиутопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и, то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно ведется.
0: Сегодня можно издать Себастьяна Фафнера?
2: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нету. Вот, кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензуры, но с правилами. И, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
0: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, вот сейчас, скажем, нонфикшн к Москве. А там что, больше научпопа, наверное? Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
2: Ну, есть все-таки, есть, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот с книжками примерно то же самое происходит. Одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
0: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
2: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
0: Рынок по-прежнему монополизирован. Это АСТ и группа Новикова.
2: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, других больших игроков не видел.
0: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимаете? Это как бы акт дисциплинирования?
2: ну, пришли и ушли же.
3: Пришли и ушли, да.
2: Ну, то есть мы этого на самом деле не понимаем. То есть мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателя завершилось так, как завершилось. То есть никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. Это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
0: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст. То есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
2: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть, насколько там, темы, которые волнуют язык, который мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
0: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
2: Ну, в смысле, нормальные?
0: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не из этого.
2: И изданы, не, изданы не знаю. И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
0: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
2: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
0: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну и понятно, что она сама цензура в рамках там в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
2: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор. Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лет в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя, вот проще не издавать такую книжку.
0: Какие последствия вот этого всего, вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет? Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
2: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл, как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут где почитать.
0: То есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры.

0: Ну, мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги. Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да? То есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
1: Ну, это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не, может быть, и представлены напрямую книгу изданной в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
0: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают. Да, вот это мы доподлинно знаем. Да.
1: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждений, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
0: там... Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
1: Ярмарка еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
2: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Вокорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение.
3: Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александр Вахрушева.
4: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
3: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
5: Привет, Сережа. Привет.
3: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, ну, продолжающей,

0: Учиться нужно в другом формате знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы.
1: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, это пока еще вещи несравнимы. Но все-таки ярмарка нонфикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нонфикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которая вышла, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
2: Да.
1: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нонфикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
0: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражей, да, естественно, как бы несопоставимо чисто в численном. А если в качественном измерении?
1: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существует уже уже, собственно, уголовные процессы. Да? И мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России. В принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вследствие.
0: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
1: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
0: де-факто,
1: существуют.
0: Да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот этот, но новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
1: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный. И уже все забыли о том, когда он, собственно, когда этот закон об иноагентах принимался и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах. Хотя, конечно, он несопоставим вообще. Это совершенно две разные параллельные вообще плоскости. Но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа. Чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям. Притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как, и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова о Австро-Венгрии.
0: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
1: Да.
0: Меня впечатлило, да, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, что 140 наименований книг за последний,
1: да,
0: год. Так
1: и,
0: что
1: кстати,
0: вот это вот, да.
1: Оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разные, разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который,
0: да,
1: когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов.
0: Да.
1: И который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника. Да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме, о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот в издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе, да, Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
0: Или книга Джонатана Литтла о Буче, которая сделана в издательстве «Медуза»,
1: да,
0: и которая получила первый приз за оформление.
1: Угу,
0: там фактически структура гранита на обложке.
1: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то делать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз. У меня, скорее, был опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
0: Интересно, она в мае, да?
1: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да, одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
0: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
1: Да? Размышления вообще о солидарности, несолидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом, это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
0: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного парижского издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. И я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
1: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «МКПресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно. Да. Какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
0: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
1: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавалось во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время, да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературу, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имкопресс», но я же помню и И, с одной стороны, рассвет МКПРС, ну, альманах минувший я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве
0: Да.
1: по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. МКПРС, которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно либо восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли,
0: Да.
1: которую я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестроечной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой издательских стратегий передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство Edition Turgenev, да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да? И то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка, вот этого прошедшая в
0: Да.
1: Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
0: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
2: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
0: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русской, в нашем случае, это литература после Бучи. Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя о ней в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
1: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которые очень многими тяжело переживалось, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время, не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется и даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года. Роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александра Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
0: Да.
1: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это оказывается чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если остров Лемпа обращается к событиям довоенным, то Лемпа и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описания или разговора об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
0: Да. А у меня, знаешь, Рача, одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам х слово, не цитируемое рушником дорога», вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и из 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
1: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
0: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы. Берлин-Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Открытость.
5: Почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшие учебные заведения приглашают к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, Академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина. Не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
6: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни.
0: С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
5: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. Сегодня у нас в гостях сплошь православные литераторы, публицисты, поэты, ученые. Не буду говорить, кто есть кто, станет ясно, я надеюсь, по их речам. Владимир Ильич Илюшенко, Александр Иванович Зорин, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова. Итак, открытость. Начиная с 1930-х годов понятие открытости вошло в словарь социологов и политологов. Стали говорить об открытом обществе и закрытом обществе. Понятно, что имелось в виду под закрытыми обществами в 30-40-е годы 20-го столетия. Начиная с 50-х годов в России с легкой руки покойного отца Александра Меня стали говорить об открытом и закрытом христианстве. Когда в одной из своих книг он привел цитату из пророка Исаии о видении отверстого, открытого неба. В Евангелии довольно часто вот этот образ разорванности небес, разорванности завесы в храме Иерусалимском обнаруживает, поясняет откровение Бога человеку во Христе. Приход Христа как бы разрывает ту пелену, тот железный занавес, который в течение многих тысячелетий был между творением и Творцом. Разрыв. Бог открывает себя человеку. Библия есть откровение Божие. Но отвечает ли тем же человек Богу? Открывает ли он себя Богу? Этот вопрос, наверное, за пределами радиопередачи, потому что тут каждый решает за себя. Но открывает ли каждый себя другим людям? И в сегодняшнем русском православии вот эта проблема открытости стоит остро. Например, последний январский номер газеты «Русь православная». Он стал известен и даже знаменит, потому что там было напечатано так называемое «Письмо 500 антисемитов», такое антисемитское воззвание, которое сперва подписали депутаты Госдумы, потом как-то отписались. Но мало кто знает, что там еще была напечатана и статья отдельная с критикой открытого христианства. Идея автора заключалась в том, что открытость многих современных православных – это открытость жидовствующих, еретиков, которые открыты только инославному, католикам, индуистам, буддистам, декларируют открытость для того, чтобы натащить в русскую православную церковь всякую дрянь. А вот традиционному православию, догматам христианства, такие люди закрыты. И одно то, в каком стиле написана эта статья, стиль страстный, слово «жидовствующий» встречается часто, почти в каждом абзаце, показывает, насколько остра эта проблема. Кажется, она отражает, опять же, мы возвращаемся, общую проблему. Закрытое общество, закрытое христианство. И не отражается ли вот в этом неприятии идеи открытости в христианстве, неприятие и открытости общегосударственной, национальной и так далее. Но прежде всего тогда нашим сегодняшним гостям мой вопрос я сформулирую, наверное, так. На ваш взгляд, в современном русском православии можно ли говорить о противостоянии открытого и закрытого типов христианства? Какой из них преобладает? И в чем это противостояние, если оно есть, заключается? Говорит Владимир Ильич Илюшенко.
3: Православие, как и любая христианская конфессия, не едино. И здесь, безусловно, можно говорить о противостоянии открытого и закрытого христианства. Вообще, о модели открытого и закрытого христианства действительно в свое время говорил отец Александр Мень, и он развил эту мысль во многих своих выступлениях, статьях, интервью и так далее. Что такое открытое христианство? Давайте попробуем как-то это сформулировать. Это христианство, понятое не как теория, не как свод правил, запретов и повелений, а как новая жизнь, преображающая человека. Это христианство, которое открыто всем ветрам истории, распахнуто навстречу человеку, который говорит с мир человеком на понятном ему языке, который открыто миру и его проблемам. И это христианство основано на вере, любви и свободе, то есть на тех дарах, которые Бог дал человеку, и на тех принципах, которые заповеданы нам Христом. И для этого христианства характерна терпимость, восприимчивость, чуткость к иным традициям, уважение к личности, диалог с миром и любви, поиски общехристианского и общечеловеческого единства, что вовсе не означает желание слиться в экстазе с любой конфессией, с представителем любой мировой религии, это не означает какой-то такой вселенской смази, какой-то такой каши. Речь не идет о смешении. И открытое христианство, кроме того, мало похоже на бытовое обрядовое православие, вот с его стилизацией, елейностью и, как употреблял это словечко отец Александр, «свещанием». Оно неизбежно сталкивается в своем развитии с иной, закрытой моделью христианства, а это христианство костное, мертвящее, унижающее человека, которое умеет только возводить стены, которое строит баррикады, ставит границы, а его приверженцы, я назвал бы их духовными пограничниками, закон которых шаг вправо, шаг влево, открываем огонь. Везде им мерещатся ереси, уклоны, сатанизм, антихрист в Москве, масса брошюр под этим названием у нас издается. Они ревнители правой веры на словах, но они вступают в союз с погромщиками веры очень часто. И вот для этой закрытой модели христианства характерны, я бы сказал, узость, шовинизм, такая агрессивная религиозность, культурный эгоцентризм и духовный сепаратизм. То есть это конфронтационная модель, которая без врага вообще существовать просто не может. Поэтому поиск и уничтожение врага становится смыслом жизни. А любовь, терпимость, открытость – это действительно все связано, все едино. А ненависть, нетерпимость, закрытость – это тоже связано, это тоже единый комплекс.
5: Спасибо, говорил Владимир Люшенко. У нас звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
7: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, уважаемые гости. Вопрос у меня вот как раз продолжение темы по поводу вот сейчас дихотомию, которую я увидел. С одной стороны, готов ли Яков Гаврилович и его гости признать, что вот я есть путь, для экуменического, это выглядит, я есть один из путей. Вот открытость не может быть в целостности. Посему, как бы неизбежно, мы должны принимать, если, речь идет об открытом христианстве, что путей много, а не путь един. Вот, я есть путь, и нет пути, кроме как через меня. Вот это догмат, который даже открытое христианство, насколько я сейчас услышал, воспринимает стопроцентно. Вот. Хотелось бы об этом поговорить. Насколько оно открыто другим течением, потому что, скажем, хотя бы знанию тому же. Потому что главная проблема для меня сейчас в христианстве – это проблема, постоянного, выставления шор между знаниями и верой.
5: Спасибо, Александр. Говорит Александр Иванович Зорин. Можно ли быть открытым и при этом быть верным одному пути, пути Христову? И как это сочетать?
8: Я думаю, что можно. Но я, например, причисляю себя к деятелям искусств. И для меня в искусстве очень много оттенков. Очень много оттенков. И я, например, люблю искусство Сальватора Дали, который очень далек от христианства, ну, в определенные свои периоды жизни. В конце жизни он считал себя католиком. А в начале там тоже было очень много шедевров. То есть это не мешает мне отношению с людьми. То есть вот такой широкий выбор в панораме искусств не мешает мне быть верным Христу, я надеюсь, вот, и в отношениях с людьми.
5: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
9: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 кГц. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
5: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Иванович Зорин, православный и поэт, литератор, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова, Владимир Ильич Люшенко, все православные публицисты. Открытость. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
10: Здравствуйте. Иоанн, Евангелие от Иоанна, 43, стих 51, как раз на вашу тему. «И говорит ему, истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божии, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». То есть тут явно призыв к открытости. Но дело в том, что если человек развивается внутренне и следует заветам Христа, то он попадает в области, о которых ему не хочется говорить каждому встречному. Это совершенно естественно, так как это связано с тем, что он углубляется в эти области, а другой человек еще не углубился. То есть это становится связь со ступенями становления. Поэтому обе эти формы, наверное, всегда будут, ну, как бы равны. И открытая, и закрытая. Спасибо.
5: Спасибо, Георгий. Тогда образцом закрытого христианства нужно признать какого-нибудь схимника, монаха, который уже не выходит за пределы своей кельи, целиком поглощен в молитву, никого не принимает. Конечно, такую закрытость счесть дурной было бы странно. Это, очевидно, закрытость плодотворная для личности. Но многие люди ведь и в церковь не идут. Они говорят, дело интимное. Как его открывать всем на показ? Попу о грехах рассказывать? И многие противники открытого христианства говорят, что вот этот идеал, открытость внешним влиянием, они разрушают эти внешние влияния, душу, личность. А если христианство открытое, то разрушается христианство. Говорит Владимир Николаевич Лихачев.
11: Знаете, я могу сказать только, ну, как бы за себя. От отца Александра я много раз слышал, что у нас дорога очень трудная, очень трудная. Он просто ее всегда называл царским путем, срединным. Мне больше нравится сказать, мы вынуждены идти по лезвию бритвы. Справа и слева опасности. Справа – это закрыться, наглухо закупориться. Знаете, я это пробовал, кстати, десятки лет. Можно так жить. Слева, наоборот, как все. На всех похож. Все так делают, и я так буду делать. И тоже ведь хорошо, потому что же, ну, иначе на тебя как будут смотреть? Как на чудика какого-нибудь? До сих пор же смотрят, как на чудика. Во всяком случае, у меня на работе. Так вот, путь действительно, вы правы в одном, путь безумно трудный, безумно трудный. И при этом, вы же помните, я, например, всегда помню, всему свое время. Есть время даже для монастыря некого внутреннего, когда ты просто живешь, работаешь, жена, дети. И тем не менее, есть время для некого внутреннего уединения. А есть время, когда можно даже и на Кашпировского пойти посмотреть, что он там делает. Александр, например, говорил, это посмотрите на себя. Если вы чувствуете, что у вас запас прочности хороший, вам не повредит. А если чувствуете, что нет, лучше дома посидеть.
5: Спасибо, говорил Владимир Лихачев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
12: Очень много терминологии, которая непонятна простому человеку. Не лучше ли более простым языком разговаривать с аудиторией? И второй момент, это я вот уже хотел бы вам заметить. Вы много раз употребляете в разных передачах слово «антисемит». Но ведь палестинцы

0: открытости. Ведь почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшие учебные заведения приглашают к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина, не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен, заходите следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
1: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни, возрастая в любви. И та любовь, которая совершается в глубине нашей личности, в глубине нашей жизни, и дает некий критерий верности нашего поведения, некую чуткость к миру. И когда мы можем ставить пределы нашему поведению, и когда мы можем открываться к различным явлениям, к сюжетам житейским, к людям. Вот, пожалуй, вот так.
0: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас есть звонок из Москвы, Валентин. Добрый день, прошу вас.
2: Добрый день. Вот я хочу спросить у вас, в общем, корректно или некорректно обсуждать понятие, определение, которым дать невозможно, там, открытое, закрытое. В результате получается, это определением и понятием дать невозможно. В результате это выливается в какую-то свалку, натравливание людей друг на друга. Причем с помощью вот этого радио.
0: Спасибо, Валентин. Дать определение открытости очень просто, потому что это метафора. Она растет из повседневной человеческой жизни. Открытый рот с закрытым никто, небось, не спутает. И никто не садится обедать, закрыв рот. Открываем. Так и в духовной жизни. Наверное, дать определение невозможно, но это духовная жизнь, это не математика. Схоластическая теология в средние века-то, она ведь исходила из того, что если всему дать определение, то все можно решить. И надавали столько определений, что до сих пор даже все издать не могут. Тонны литературы с определениями. Но оказалось, что жизнь невозможно определить. Если эта жизнь духовная, она ускользает от определений, к сожалению или к счастью. И все-таки, возвращаясь к открытости, никого не натравливаем. Скорее, даже наоборот. Вот идет противопоставление закрытого и открытого христианства. Владимир Ильюшенко говорил о том, что открытое христианство открыто миру и его проблемам. Но ведь спрошу Александра Ивановича Зорина. Открытое христианство, а все-таки иногда миру и его проблемам открыты, а свои проблемы закрывают. И закрытый православный приход похож на открытый православный приход, потому что и там,

0: своей внутренней жизни молчок. Боятся ли церковной власти или светской, о тайне Пресвятой Троицы скажут. А вот что происходит в жизни прихода, реальной, узнать человек не может. Тогда не получается ли открытость действительно какой-то манипулятивной? То есть только для того, чтобы кого-то принять, ввести, а дальше принцип «не выносить ссоры из избы», говорит Александр Зорин.
1: Ну, во-первых, со стороны, конечно, трудно что-нибудь понять и узнать от кого-то, и даже в самых таких проникновенных отношениях. Нужно самому прийти, самому поучаствовать в жизни этого прихода, вот, и тогда откроется гораздо больше, что раньше, может быть, было незаметно. Вот. Что касается ссоры из избы, то если это действительно открытая модель, то некуда выносить. Всё, ветер раздувает этот ссор. Вот. Так что здесь, я думаю, обвинять их тоже в этом не следует. Я хочу немножко добавить к предыдущему вопросу. Я думаю, что церковные деятели, которые приглашают православных, которые приглашают себе протестантов за деньги, так сказать, здесь вот промелькнуло, да, в этом есть тоже некоторая польза. Да, потому что если Бог через зло творит добро, то через этих протестантов, которые, может быть, расскажут то, что в православном кругу и неизвестно, об их деятельности, об их знании Священного Писания, не знаю, как-то посвидетельствовать по-настоящему, это будет польза для аудитории. Понимаете, будет польза для аудитории, и, скажем, те же протестанты, которые работают в тюрьмах, и сначала получают приглашение, ну, из корыстных соображений, что говорить этого тюремного начальства, но ведь они этим самым вообще-то приносят Библию и Слово Божие туда. Вот, если их отметать с порога, вот, то и никакого слова там не будет. Потом...
0: Спасибо, Александр Иванович. У нас есть звонок из Москвы. Александр Петрович, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, здравствуйте. С вашего позволения, небольшую реплику по поводу закрытости. Если, на мой взгляд, не ставить никаких психологических преград между тобой и собеседником, даже в том случае, если собеседником является так называемый наславец, тот же мусульманин, то получается в результате общения отчетливо видно, что моральные установки этические у собеседника ничем не отличаются от моральных установок христианина. И отсюда вытекает, что закрытость, вот в вашем смысле, это то же самое фарисейство, когда человек говорит: «Я не такой, как все».
0: Спасибо, Александр Петрович. Может ли человек быть только открытым? Или... закрытость иногда не только фарисейство, не только агрессивность, но и полезные созидательные свойства. И где граница между открытостью, закрытостью и спасением души? Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи «С христианской точки зрения», которую продолжим после краткой сводки новостей.

0: Three, two, one, zero. Ignition. Liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – открытость.
3: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там не разномыслие, а как раз то, которое мы называем гересями. Отец Александр был моим наставником, он был моим всем. Знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это... ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
4: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите» кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде?
2: С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
4: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. У нас в гостях православные литераторы, поэты, ученые Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я соглашусь с тем, что православная церковь не может признавать равенство деноминаций. И отпавшие церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находится ныне, имеются где догматические расхождения. Они должны быть преодолены, а не просто обойдены. Поэтому вот результат, я вижу вот эти заумствования всевозможные. А еще доказательством для меня является то, что вот православные с этими нововведениями никуда не идут. А все, кто-то лезет к нам, кто-то нас дербанит, какие-то секты, какие-то баптисты, какие-то католики. Оставят пускай нас в покое, ради бога.
4: Спасибо, Наталья. Итак, православные никуда с этим не идут. Хорошая, Наталья, для вас новость, потому что за последние 70-80 лет проповедь православия звучит в Италии, Франции, в Австралии, в США, в Бразилии. Повсюду она звучит, и в той же Бразилии или в Америке не говорят, куда пришли православные нас дербанить. А ну-ка пошли, оставьте нас в покое с нашей бразильской религией. И вот закрытость как средство самосохранения. Но наш сегодняшний гость Владимир Ильич Илюшенко, он и политолог, и публицист, и историк, ученый. И вы говорили, Владимир Ильич, о том, что открытое христианство, оно терпимо, оно в диалоге. Но вот в диалоге и в терпимости, но до какого предела? Ведь и наша сегодняшняя слушательница тоже, наверное, и терпима, и открыта в личной жизни до определенного предела. Вот у нее этот предел такой, что католики-протестанты в ее открытость не войдут. Не войдет в ее открытость, видимо, и православие отца Александра Меня. Но ваша открытость, насколько она беспредельна, открытость открытого православия? Ведь для многих православных, которые называют себя открытыми, для них неприемлемы тоже, скажем там, вот сатаниста позвать в гости, или тем более сходить в гости к сатанисту на то, что у него происходит. Нет, пусть сатанист придет там в уголочке, послушает. Вот наша открытость. Где и по какому принципу проводится граница должной и недолжной открытости? Говорит Владимир Илюшенко.
6: Я не думаю, что я сам должен определять степень своей открытости, насколько она беспредельна. Это, скорее всего, виднее со стороны. Что касается нашей собеседницы, которая только что позвонила, я вижу большой испуг. Я вспомнил слова Христа: «Не бойся, малое стадо». А наша слушательница боится, и боится сильно. Мне кажется, что это проявление не столько веры, сколько неуверенности, потому что на самом деле речь идет все-таки о нетерпимости, а это, как говорил тот же отец Александр Мень, это род душевного недуга, который способен извратить любую, даже светлую идею. Что касается моего отношения к католикам, оно весьма уважительно, и тем не менее я абсолютно не призываю к тому, чтобы мы сейчас объединились православие с католицизмом в единую какую-то конфессию. Это просто невозможно. Каждый должен быть верен своей конфессии, но при этом должен быть открыт, уметь прислушиваться к тому, что наработано в другой конфессии. Я думаю, что Господь Бог, Он умеет извлекать даже из злого, из таких всяких отклонений, Он умеет направлять, тем не менее, людей и конфессии, и само христианство на путь добра. Что я имею в виду? Я имею в виду, что каждая из конфессий, а разделились мы по грехам, и произошло это очень давно, в XI столетии, по нашим грехам и Запада, и Востока. Так вот, каждая из конфессий на своем уже тысячелетнем почти пути выработала огромные духовные богатства, и мы должны бы делиться друг с другом этими богатствами, потому что нас объединяет все-таки самое главное – вера во Христа. Поэтому мы никоим образом не можем на такой платформе объединиться, скажем, с буддизмом или индуизмом, хотя они тоже требуют уважения. А другое дело наше отношение к католикам. Оно должно быть братским, товарищеским.
4: То есть открытость к католикам, но закрытость к буддисту.
6: Нет, не закрытость. А? Вот только что кто-то из наших слушателей совершенно верно заметил, что некоторые нравственные основания, они едины для всех мировых религий. Но христианство отличается абсолютно от всех мировых религий, потому что только в христианстве есть Сын Божий, Бога-человек Христос. Нигде больше его нет.
4: Спасибо, говорил Владимир Илюшенко. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день.
7: Я хотел бы принять участие в вашей передаче вот в каком ключе. Дело в том, что для меня открытость – чрезвычайно важное качество. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что сегодняшнее общество достаточно открыто, и тем не менее я не могу воспользоваться открытостью этого общества. Я пережил такой религиозный опыт, сильнейший в своей жизни, что если я сделаю его открытым, очень возможно, что люди подумают о моем умственном слабом развитии. Я вам честно говорю, прямо в эфире. И тем не менее, я вот смотрю на опыт Христа, который пришел среди людей и заявил, что он единственный Сын Божий, пришедший на землю. Он тоже рисковал, и, как видим, рисковал не просто так. И вот эта открытость, к которой мы призываем, она всегда есть риск. риск любви, которая всегда имеется определенный риск любить. И не рискует только законник. Вот законник, он всегда закрывает общество, и он всегда не рискует.
4: Спасибо, Сергей Васильевич, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
8: Что я хотела бы сказать на это рассуждение, размышление довольно трудно. Дело в том, что открытость – это не всеядность. И для того, чтобы мы созидали свою личность, у нас есть некоторые установки. У нас есть, прежде всего, Евангелие, которое говорит о том, как мы должны поступать. Там есть точка отсчета, там есть определенные критерии, живя по которым мы и либо расширяем себя в том или ином направлении, либо ставим определенные границы, когда понимаем, что дальнейшее расширение уже не созидает нас, а уже губит, а может быть, останавливает или просто губит нашу духовную личность. И, может быть, еще вспомнить нужно тоже слова апостола: будь скор на слышание и медлен, медлен на какие-то проявления интереса, тотальное проявление интереса, ну, ко всему мирскому.
4: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас звонок из Москвы. Владимир Николаевич, добрый день, прошу вас.
9: Добрый день.
4: Да-да.
9: Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Наверняка каждому христианину известны слова Марка 15:38, где сказано о завесе в храме, которая разодралась надвое сверху донизу, то есть завесе, которая отделяла человека, любого человека, и Бога, и за которую мог зайти только раз в году только один человек, первосвященник. И вот с того момента, как эта завеса разодралась, больше не существует ничто, что могло бы этому препятствовать. И вот не кажется ли вам в этой дискуссии, что православие, как и другие христианские конфессии, в значительной степени, может быть, пытается эту завесу снова зашить и, как бы, так сказать, монополизировать вот это право быть посредником между человеком и Богом, может быть, забывая слова апостола Павла: един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос?
4: Спасибо, говорит Александр Зорин.
10: У меня тоже такое бывает иногда впечатление, когда я стою на литургии и смотрю на закрытые врата и на закрытую завесу. Но она приоткрывается, приоткрывается в некоторые моменты литургии. И есть надежда, и, может быть, по грехам нашим она снова закрыта за это время. Вот. Но, во всяком случае, смирение здесь не помешает человеку услышать то, что доносится из алтаря. Понимаете, иногда это невнятно, иногда совсем, скажем, анафора читается, и непонятно, что там слышится. Это действительно. Я думаю, что дело не только в завесе, понимаете, дело вот в том внутреннем расположении к Богу человека, который услышит через все преграды его голос. Открытость к миру и закрытость к греху. Вот моя точка.
4: Говорил Александр Иванович Зорин, и вспоминается шутка Михаила Афанасьевича Булгакова, что если эту печку прикажут, чтобы она была черной, какой она будет, белой с черным пятном. Выходит, открытое православие, а вы все-таки автор книжки об отце Александре Мене, автор замечательных православных стихов, и что-то, кажется, открытое православие выходит какой-то такой открытый, как завеса во время православного богослужения. То есть на 5 минут откроется, а потом закрывается по грехам и для смирения. Ведь можно критиковать открытое православие со стороны Руси православной, говорить, что долой, а можно говорить, недостаточно открытое православие, редко открыто, и открыто только для немногих, для тех, кто хочет. Но разве открытость только в том, чтобы открыть дверь своей квартиры и пригласить? Все-таки открытость иногда, чтобы зайти в другую квартиру, еще раз скажу, может быть, и к сатанисту, что мы все, католики, буддисты, берем какие-то вялые, легкие примеры. Зайдем, пригласим его, он отвергает Христа, он нам такое наговорит. Ну и что? Открытый православный боится заразиться, боится слушать кощунство, или спокойно выслушает и улыбнется, промолчит, пойдет по своим делам, но он побыл открытым даже этому кощунству, говорит Владимир Илюшенко.
6: Я думаю, что человек, достаточно далеко продвинувшийся по христианскому пути, а путь – это сам Христос, так что мы идем по нему, да дозволено будет сказать, вот по тому пути, который именно он проложил. Такому человеку нечего опасаться контакта ни с кем, включая и этого самого пресловутого вашего сатаниста, хотя я бы не испытывал никакого удовольствия от такой встречи и от такого разговора. Но если бы произошел какой-то диалог, я постарался бы показать этому самому сатанисту, что он прежде всего вредит самому себе, что он губит свою душу, а заодно душу и других людей. Если он мог бы меня спокойно выслушать, я бы постарался его убедить, но это вовсе не означает соглашение с ним хоть в чем-то принципиальном, а это сатанист, это человек, который стоит на стороне сатаны, то есть дьявола. А дьявол – человек-убийца от начала, отец лжи и так далее. То есть это нечто не только неприемлемое для любого христианина и даже православного человека, а это то, с чем он обязан бороться.
4: Говорил Владимир Люшенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, Владимир Ирушенко. У нас есть звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
11: Добрый день. У меня вот вопрос об открытости, о ересях. Ну вот есть такая рождественская народная песенка, где говорится о строительстве мостов и стен. Ну, метафора прозрачная. Я вот что вспомнил. В начале христианства, в первых веках, была даже такая ересь, вернее, то, что течение, которое было объявлено ересью, осуждено алоги. Не надо изучать Писание. Вот. Это было осуждено, ну как, надо изучать. А изучение, оно всегда чревато, чревато. И, по-моему, вот это же в учении в церковном есть, что церковь вырабатывает как догмат. Возникают ереси, рассуждения, и какие-то рассуждения не являются христианством. И таким образом церковь себя определяет. Так вот вопрос. Ну, потому что звучат реплики, что не надо умничанья, не надо изучать, не надо смотреть вокруг. Как православные хотят строить? Что предпочтительно, стены или мосты?
4: Спасибо, говорит Владимир Николаевич Лихачев. Строить мосты, строить стены, и какой должна быть личность, то, о чем говорил сегодня Владимир Ильич Люшенко, чтобы позволить себе выйти навстречу противнику, с которым категорически не согласен?
3: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием, а слово там «неразномыслие» как раз то, которое мы называем «ересями». Отец Александр был моим наставником, он был моим всем, знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей, а это... ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволен мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
4: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву. пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите», кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде? Но прежде чем спросить наших гостей ответ на этот вопрос, звонок из Петербурга. Николай, добрый день, прошу вас.
12: Добрый день. Хотелось бы вот о чем спросить. Вы говорите об открытости и закрытости в православии. Но вот Ветхий Завет, Евангелие вполне можно прочитать, Коран прочитал. Но вот что касается Талмуда, то его как-то нигде не найти и не прочитать. Вы ведь не говорите о том, по какому поводу написано письмо депутатов и 500 человек, которые подписались.
4: Спасибо, Николай. Мы не говорим сегодня об этом письме, оно было упомянуто вскользь, потому что напечатано в той же газете, где обличалась ересь открытости. Владимир Ильич Илюшенко, вы сегодня говорили о том, что пошли бы даже на встречу с сатанистом, но позвольте мне выстроить такую пропорцию. То, что вы говорили, что вы пойдете для того, чтобы показать, для того, чтобы засвидетельствовать, но ни в коем случае не проявлять согласие. А разве это открытость? Разве это не такая же закрытость, как вас вот пригласят на радио «Радонеж» или придут к вам, и для того, чтобы показать, засвидетельствовать, но ни в коем случае не соглашаться? То есть это открытость, как сегодня многие лидеры Русской Православной Церкви, Московского Патриархата говорят: мы будем в Всемирном Совете Церквей, деньги нам на разные программы платите, но мы там не будем никаких совместных молитв, ничего, мы только свидетельствуем об истине православия и о том, что только в православии истина. Это ведь все-таки открытость такая достаточно закрытая. Значит, вы не ощущаете в себе силы, чтобы просто, ну, сатанист. Но сатанист – это все-таки же не князь тьмы. Это человек, сбившийся человек, у которого тоже в голове какие-то идеи. И, в общем, не он главный источник зла в современном мире, в современной России. А вы же пойдете навстречу с крупным кремлевским чиновником. У него власть. Это может быть полезно для прихода, для общества культурного возрождения, которое вы представляете. Хотя кровью, может быть, этот кремлевский чиновник, невольно подписывая или не подписывая бумажку, пролил куда больше 200 сатанистов. Говорит Владимир Илюшенко.
6: Вы знаете, вы на меня навесили сразу масса грехов, которых я еще не успел совершить. Что касается вот этого самого вашего сатаниста. Я думаю, если бы я с ним согласился, я изменил бы Христу. Поэтому есть пределы этого соглашательства или согласия, за которые я лично не имею права выйти. То есть не то, что не имею права, никогда я этого просто не сделаю. Поэтому диалог с таким человеком может быть, но согласие ни в коем случае. Когда вы говорите о том, что некий крупный кремлевский чиновник хуже этого самого сатаниста, ну, пускай Бог решает, кто из них хуже. Я не имею права произносить суд. Я могу в соответствии с тем, что советовал апостол Павел, пожалеть грешника и осудить его грех. Это разные вещи совершенно. Но я хотел бы, тем не менее, поскольку это, мне кажется, упущено, привести бы конкретные примеры представителей открытого христианства. Я считаю, что первым из них был апостол Павел. Конечно, Бога человека Христа я оставляю в стороне, он полностью открыт, и об этом говорит и его жизнь, его смерть, и его откровение. Так вот, апостол Павел был абсолютно открыт навстречу язычникам, что было совершенно невозможно для, даже для других апостолов, которые потом, правда, приняли эту позицию. Совершенно открытыми людьми были отцы церкви. Когда их обвиняют в том, что они, значит, не были чужды некой такой культуре, их воспринимают как людей, отрицавших культуру, это абсолютно неверно. Наоборот, они были людьми высокой культуры, я не буду их перечислять, потому что мало времени. Далее. Безусловный представитель открытого христианства Сергий Радонежский, Серафим Саровский. В наши дни я назвал бы митрополита Антония Суржского, Александра Шмемана и уже упоминавшегося отца Александра Меня как наиболее ярких представителей открытого христианства. Люди, которые можно назвать представителями открытого христианства, выступают за то христианство, где в центре стоит Христос. Это люди по убеждению своему христоцентричные. Вот если кратко говорить, а если же говорить о том, а вы этот вопрос вроде бы задавали, как там нам быть, тут уже мы вступаем в область религиозной психологии, с личной открытостью и закрытостью, то я бы людей, интересующихся этим, отправил бы к книжке отца Александра «Радостная весть», где есть статья «Два понимания христианства». Он говорил там о том, что тот, кто хочет глубинно, духовно развиваться, должен выстраивать ограду вокруг своей души, иначе шум мира все заглушит. И в то же время тот, кто не хочет превратить вот эту ограду, вот это свой этот внутренний мир, маленькую резервацию, в какой-то такой душный лампадный мирок, в котором дух не может жить, тот человек не должен делать эту ограду абсолютно. Это говорил он как вдох и выдох. Это как общение с многими, общение с одним. Это как уединение и общение. Это как день и ночь. Это как то, что соединяется вместе.
4: Спасибо, говорил Владимир Лушенко. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
13: Вы знаете, я вот слушал, еще могу в копилочку открытости рассказать одну историю. Есть такой город Акджа в Азербайджане. Ну и после всяких перестроек, там, когда, в общем-то говоря, все там уезжало, там русских осталось мало. И есть там такой храм Александра Невского, большой, красивый. И когда уже там, можно сказать, мечети-то все были восстановлены, и местная община мусульманская, но они обратили внимание на этот храм и сказали, как-то так, православных там мало, денег у них мало, давайте-ка мы им поможем. Негоже, чтобы дом Божий находился в небрежении. Это так звучало. И помогли, восстановили. И община там есть. И там батюшка-то приезжает, так сказать, не каждый раз все-таки, там небольшая общинка. Вот, но приезжает, службу служит. И на все праздники, на мусульманские, приходят православные поздравлять с мусульманскими праздниками. А к ним приходят на православные праздники, поздравляют их мусульмане. И вы знаете, вот больше такого, вот кроме этого, я вот что-то не могу вспомнить больше ни одного аналогичного такого случая.
4: Спасибо, Александр. Но не пример ли это опять открытости, основанной на слабости, на вписанности в систему власти? Вот у кого-то есть власть закрыть мою церковь или открыть, и тогда я к этому мусульманину буду со всем душой. А если этот мусульманин окажется в моей власти, и мы хорошо знаем, что происходит, потому что, да, преподобный Сергий – это великий русский святой, но, конечно, он бы не стал ни о чем мирно разговаривать с мусульманами о вере в единого Бога. Они для него были однозначно еретики. Вот тот же принцип, что человек слабый, его можно и нужно обличать, а свое церковное начальство или нецерковное, а тут мы вспоминаем, что грешника надо любить, а обличать только грех. Не искажает ли вписанность христианина в власть, в отношение иерархии, подданство, не искажает ли она открытость, не превращаем ли мы открытость в такую избирательную открытость, одну против овец открытость, а другую против волков. И вот к волкам с почтением, а к овцам все-таки с закрытостью. Мы вас послушаем, мы вам покажем, в чем истина православия, а вы вольны соглашаться или нет. Но вряд ли это можно считать диалогом, даже если он ведется на хорошем русском языке, говорит Александр Зорин.
10: Я вспоминаю Христа, который пришел к власть имущему, более того, к волку он пришел, к Матфею, и он его не обличал, он просто с ним разделил трапезу.
4: Напомню, что Матфей, один из учеников Христа, принадлежал к номенклатуре того времени, поскольку был в наших представлениях начальником таможни.
10: Трудно здесь судить, мне кажется, что с чем приходит православный праведник к грешнику. И он видит, что он грешник, но он как-то по-человечески к нему расположен. У меня много таких друзей, вот, и я совсем не намерен их вообще-то ставить к стенке и тем более обращать.
4: Спасибо, говорил Александр Зорин. Итак, открытость и закрытость в христианстве. Вот на пейджер пришло из Петербурга от Владимира сообщение, что все, от филологов, лингвистов и юристов до термодинамиков, используются понятием открытой системы. Пригожин, Нобелевка 83-го года. Говорить об открытости христианства, не обращаясь к фундаментальной науке, бессмысленно. Конец цитаты. Пожалуй, соглашусь в том отношении, что как ученый открыт любой позиции, не боится, потому что опирается на знания, так и христианин, открытый христианин, опираясь на знание Христа, опираясь на опыт молитвы, пребывание со Христом, уже не боится ничего и открыт всему и всегда в равной степени без лукавства, открыт для созидания мира и любви. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной открытости. У нас в гостях были Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
14: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
2: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
15: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
16: Зимняя военная кампания.
17: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
16: Бессмысленные и беспощадные.
18: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там лесорубы.
16: Врет, потому что любит.
19: Барин что-то говорит крепостным. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
16: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем живот.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божие дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, продвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции – выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления. отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
7: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
2: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
7: Самый действенный способ – пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
2: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Patriot. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
9: Hello.
10: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
11: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
10: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
11: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
10: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетом на украинские города?
11: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас, из-за тяжелой ситуации, Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
9: 50%.
10: И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
11: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью панциря, бука или тора, невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
10: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
11: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захвата

0: говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ. Это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest?
3: Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
0: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью: «Все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться». То есть им нужно вывести войска. Им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600

0: тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
1: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories. Моим гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рипке.
2: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
1: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
2: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это может сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
1: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
3: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
4: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
3: Алиса, а когда выборы 2026 года?
4: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
3: Алиса, а какое сегодня число?
4: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
5: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
1: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей. Или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
6: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
7: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
8: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
7: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
9: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
7: Они несколько раз встречались.
9: Спасибо вам.
7: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
1: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
10: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
11: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия». Хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
12: Смотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
11: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
13: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про «Единую Россию» рассказывается, про все остальные бегло одним словом, буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
11: Что касается опросов в ЦИОМ, ФОМ и Левада-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. В ЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
14: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
15: Ни за какую.
16: За того парня.
15: Не скажу.
16: Я ни за какую.
17: Единая Россия.
15: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
17: А мы подумаем.
15: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
18: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и ну вот, да, это печально.
19: На данный момент мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
20: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
21: Ну, честно, я не собиралась идти, не вижу в этом смысла.
22: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
11: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
21: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». То есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
13: Как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать сложно. Ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
11: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» два дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
23: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
11: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
24: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
25: Нет, больше ничего не придет.

0: если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Марин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
3: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, наверное, инаугурация президента. от нее же не отказываться только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, и на него приходится потратиться.
2: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами. На одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
3: Путину это дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
2: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
3: Она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех, через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку, закон. Да, если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть вот в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
2: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
3: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет их дополнительно контролировать и ограничивать.
2: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
3: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
2: Ну, участники так называемого СВО, я имею
3: да,
2: в виду.
3: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции. Остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
2: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
3: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
2: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
3: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «Нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
2: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 36-го года? У вас есть какие-то прогнозы?
3: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, уже затипун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
2: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
3: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы – помогаешь победе, не идешь на выборы – мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
2: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
3: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное – правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласован.
2: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
3: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной воли и субъектностью он не наделен.
2: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
3: Это одно никак не связано с другим. То есть, выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
2: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
3: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
2: На фоне обсуждения в России, будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
4: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
5: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
4: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
6: Кремль 8 марта 2022-го. На 12-й день широкомасштабной войны России против Украины Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
7: Ну вот как бы, понимаете, есть барин и есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
4: На 6-м месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
8: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
6: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
9: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого, отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
7: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
4: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
10: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственно, без всяких задних мыслей.
6: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
11: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
4: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
10: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
4: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном 3-м месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
12: Чушь это все. нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
6: И его же последующее признание в 2015-м.
13: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
4: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
14: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомолец?
13: Нет, мы не рассматриваем.
6: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го. То есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
13: Поставил определенные задачи. Сказал, что и как мы должны делать.
9: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
6: Или вот ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
13: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
15: Это были российские солдаты или нет?
13: Это были местные силы самообороны.
6: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
13: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
6: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
7: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной ее целью, названной, является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
4: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
12: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
6: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно.
4: С 2022-го в России введена военная цензура, а с 2025-го в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио Свобода.
2: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.
16: Люди подставили плечо и сказали: идем дальше. Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
17: Я сняла на видео.
16: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты, но не везде предсказуемый результат.
18: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
19: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает новую политику в следующие 5 лет весьма условным, таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
18: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
20: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
21: Сейчас она уже, превысила... Сейчас, да, ну вот более 59%.
20: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
22: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали «идем дальше», это очень важно.
20: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
23: Я эту версию сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, там, да, вот что происходит. Вот они мне говорят, слушай, ну вот они хотят себя развязать руки. Я говорю, какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? Там, и так далее. Ну вот есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж. Вот, и попытка, вот скажем так, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
17: Я сняла на видео.
20: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
24: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне... Комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
20: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
23: В условиях полного разгрома электорального контроля, то есть уничтожение общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и что давайте, ничего это сделать не можешь. То есть фактически наблюдение уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то штрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
20: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает за заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без списка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
0: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто, очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну, с большей вероятностью, ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
20: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентном эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
18: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
1: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что вы все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно. И Кынев, и Кац в каком-то смысле правы. Но, с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, там, ой, ужас, явка, я сейчас забыл, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, да, высоковато, но так, в серединке. Потом, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами, эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли, сказали, вы чертова, ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос. Они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
18: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
18: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
3: Сам для себя, конечно, нет. Люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас общество в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. Но у начальства Толстого у руководства УВП, руководства других управлений, которые в подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом. У них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим. Ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем. Да? И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять, они вот с наглой ухмылкой, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там, Единой России, и там не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, умеренные, слово либералы не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву Z на лбу не рисуют. Да? То есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ровно настолько, насколько нужно, так сказать, положено. Да? И не дальше, и не больше. И вот этих людей опускают прямо вот там на позорное, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, и поэтому, может быть, из чувства, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали. И поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
5: А если важно, чтобы на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
3: Смотрите, это же один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот. То есть, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, и все. То есть, понимаете, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете. Кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, совершенно, Да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, а эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну вот и все. Ну, то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту. Да? И это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
5: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизацией, вот в таком контексте все это проходит. И хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования. Были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой. Давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
8: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
9: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.

0: давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите, мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
1: Глава ЦИК России Эва Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
2: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
1: Памфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
3: Ну а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
4: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
3: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
4: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели

0: до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило. Но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран. Его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами. Как говорится, ничего не предвещало.
1: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
0: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в своем бессилии, чтобы то ни было изменить. Они переписали правила, да. Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да. Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они и будут управлять до тех пор, пока не будут либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться, так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 1985-91. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется по этому направлению вот какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
1: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы спросить вас о противодействии. Эти выборы показывают, что люди внутри страны прислушиваются к оппозиционерам за границей?
0: Выборы, президентские последние 24-го года показали это со всей очевидностью. Акция «Полдень против Путина» была реально мощной. Вот эти выборы мы можем судить только по косвенным признакам, ну то есть каких-то видимых проявлений того, что да, слышат, значит, мы не увидели. Это не значит, что не слышат. Я думаю, что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат. Да? Но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
1: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Когда тебя вчера, позавчера, позавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам, вновь удары.
3: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайд-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Эта тема вечная. И в этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в 18-м, и в 17 веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена. И мы рассказываем о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который, так или иначе, оказывается частицей опыта всеобщего.
3: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
2: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись, потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такой вот, поначалу это казалось вообще ужасно, ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаете, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да? Ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, а от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты че охренел? Берет прям, выхватывает у младшего сотрудника. Ну те, как бы младшие него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам собственноручно начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
3: Английский философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящие не видят его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
2: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая, ну, какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек, а есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально, смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится, какой категории, так скажем, арестантов.
5: Кто не работает, тот не ест.
6: По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя ишачить.
5: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
2: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, но они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство всиновское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
7: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
2: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушина, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
3: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гевин Слейд и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
2: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другой оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас... Ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да. Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит, да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме. Вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
8: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз. Погрейся.
9: Хорошо пошла.
10: Отлично.
2: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что... Зачастую в тюрьме, помня о том, что у тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормально, эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все, проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь, да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
3: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
11: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
12: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще заставляя, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому, говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, впятером, за руки, за ноги, перевернули перед очком, перед унитазом, перевернули головой вниз. Я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня в активист или в члены какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь не нарушать, это все. Думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки, я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники, и как бы руководят, кто что должен писать. Я начал писать то, что не видят, что именно. А я писал, начальнику заявление от такого-то, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Но это все я дописал, успел, он, сидя со мной, не увидел, о чем я пишу, Я написал, и здесь я ему просто вручаю, встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе прием пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. При всех все это публично, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня обыскали, раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония, поселение. Начал кричать по продолам, по коридору, есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Мне там ответили ребята: да, сидим, так, по громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, заходи, в коптерку какую-то меня с собой пригласил, чай мне, кофе, шоколад, печенье. Говорит: вот так и так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю: да. Это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит: а что тебя не устраивает? Я говорю: да вот то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. И начались эти разговоры: да хватит, да прекращай, да все будет нормально, да мы погорячились, они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А после года моего пребывания в СИЗО, со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, такой жалобщик, с ним надо в оба, подстрекатель, прочее. Жалобщик, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Начальник колонии предложил: давай заканчиваем всю эту голодовку. Пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он начальник. Сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО. Кататься 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники. Жестко вообще избили, жестко прям. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужи крови, жду, пока потеряю сознание. Там, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну, и в какой-то момент я решил, ну, тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел – это западло.
2: А беспредельщика я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор. А я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А этот еще здесь, куда-куда, ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты... я еле иду, куда какие руки. Ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то, ну встань, встань, что на корочке-то сел, ты что, не положено? Я говорю, да, слушай, ну, короче. И он за меня здесь вступается, блатной, да, вступается за меня, говорит, да отстань ты от него, ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась, и потом уже я понял, меня уже потом к ним посадили даже в камеру, но они поняли, я им рассказал, почему я, у меня голодовка, да, что я требую, прокурору там какие требования. Поначалу я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай, туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют то оппонент или кто критик режим Центральноазиатских. Вот такие подачки снимаются у нас в России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Победителем выборов в Государственную Думу объявлена партия «Единая Россия». Партия «Яблоко» считает, что цели ее избирательной кампании в этом году достигнуты. Представитель США в НАТО Мэтью Уитакер о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО на фоне российских гибридных угроз. Также сегодня.
14: Роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера.
13: Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта.
15: На третьем месте партия прямой демократии. Нет, подождите. Я неправильно. Сейчас, так, девять. Просто у меня в таком порядке сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала читать по порядку, как они написаны. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени.
13: Вот так глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова начала подводить итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов в Государственную Думу. Официальные данные будут объявлены в пятницу, предварительные, абсолютно ожидаемые, учитывая то, как проводились и избирательная кампания, и само голосование. У «Единой России» будет 355 из 450 мест в Думе, что сохраняет ей конституционное большинство. Объявлено, что явка самая высокая за последние 10 лет, широко использовалось открытое для манипуляций электронное голосование. Хотя интрига все-таки есть. Предварительный результат неизменно проходившей в Думу партии «Справедливая Россия» колеблется сейчас вокруг 5%, так что, возможно, в Кремле решают, преодолеет ли эта партия все-таки 5-процентный барьер, ведь ее бессменный лидер Сергей Миронов, по слухам, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один символичный для нынешних выборов в России результат – это 99,85% у Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни. Независимые международные организации отказываются признать выборы в России свободными и честными. Недовольство изредка, но все-таки прорывалось. Вот инцидент на участке, где избирком вдруг отказался выдавать избирателям бумажные бюллетени, требуя проголосовать дистанционно. В другом месте наблюдателю от КПРФ удалось заснять очевидный вброс. Членам местной избирательной комиссии явно нечего было ответить.
16: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете? Сюда сейчас едут кандидат и член ТИКа с ПРГ от КПРФ. Будете объяснять им, как вы так умудрились сделать? Здесь наблюдатели вели видеозаписи. Эти видеозаписи завтра могут оказаться в школьных чатах. Вы учителя?
13: Такие инциденты были, свидетельства о них собраны. Элла Памфилова даже высказывала свое негодование, но вряд ли это что-то изменит. Ну а Николай Рыбаков, председатель единственной в России, выступающий за прекращение боевых действий в Украине партии «Яблоко», чей федеральный список с выборов в Думу был снят по нелепому иску партии «Родина», голосуя, демонстративно испортил свой бюллетень, написав на нем «За мир и за прекращение огня» зеленой краской. По предварительным официальным итогам выборов всех уровней, «Яблоко», возможно, будет иметь представительство в Новгородской областной думе. А вот как Рыбаков оценил шансы «Яблока», если бы его партию до выборов в Государственную думу все-таки допустили бы.
17: Из участков и по нашим кандидатам в одномандатных округах и по опросам, которые мы видели перед началом голосования, если бы список партии «Яблоко» не был бы снят с выборов, мы бы заняли второе место на выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Интересы России – это была главная цель, которую мы отстаивали в ходе этой избирательной кампании. Мы отстаивали интересы и позицию людей, которые считали, что мы должны сделать Россию современным, сильным, процветающим демократическим европейским государством. Главная цель была достигнута, кампании еще до начала голосования 18 сентября. Потому что миллионы граждан России своей публичной позицией высказались в поддержку Яблока, в поддержку мира, свободы, жизни без страха и заключения соглашения о прекращении огня. Эту позицию миллионов наших граждан увидели и власти России, и сами граждане друг друга увидели, наконец, и больше невозможно сказать, что они находятся в каком-то одиночестве в любом городе, потому что у нас проходили встречи и в Москве, и в Петербурге, и в не очень больших городах. И везде приходит очень много людей, которые выступают за мир и свободу. Кроме того, эту позицию видели во всем мире, что в России миллионы людей не согласны с происходящим. Теперь никому в мире невозможно сказать, что в России все поддерживают то, что происходит.
13: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Голосование в России проходило на фоне продолжающихся боевых действий. В Киевской области погибли 4 человека, из них 3 детей. В Херсонской области атаке подвергся монастырь, там погиб священник. Украина, в свою очередь, атаковала российские регионы. Самый мощный за всю войну удар был нанесен беспилотниками по Москве и Московской области. Там погибли не менее 3 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил позднее, что кроме беспилотников при ударах использовались ракеты «Фламинго», а также впервые баллистическая ракета украинского производства «Пеликан». В результате этих ударов вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Московской области. Украинские беспилотники регулярно атакуют и объекты на оккупированных территориях Украины, в частности, автотрассу «Новороссия», которая ведет из Ростова-на-Дону до Симферополя. О ситуации там рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
18: Если посмотреть, что пишут военные блогеры, которые изучают эту ситуацию, то там буквально каждый день есть сообщение о том, что продолжаются удары украинских беспилотников по трассе и по грузовикам, которые там идут. Многие блогеры военные, они прям публикуют такое видео объезда в разных участках трассы, где, в общем-то, видно все и без комментариев. Там есть и пылающие прямо в момент съемки грузовики, и очень много уже сгоревших машин по обе стороны трассы. Поэтому удары продолжаются. В конце июня Дмитрий Стешин, например, писал о том, что ситуацию на трассе, как они называют «Новороссия», очень осложняет тактическая пара «Хорнет» и «Бегемот», что с ними было очень сложно бороться. А вот сейчас информация изменилась. Например, есть такой военный блогер Сергей Паршиков. Он очень следит как раз за ситуацией именно на этой трассе. Более того, он работает в тесной связке с российскими мобильными огневыми группами и вместе с ними патрулирует эту трассу. Так вот, он каждый день на своем телеграм-канале публикует такой как бы отчет о количестве якобы сбитых вот этими мобильными огневыми группами украинских беспилотников. И там обычно у него каждый день где-то 20-30 названий беспилотников. Так вот, «Хорнеты» как раз там в меньшинстве, буквально 2-3-4 штуки. А в основном там встречаются другие наименования, такие как FP-1, «Майя», «Бобёр», «Рубака», «Чаклун», «Зозуля», «Сичень». Очень сильно бросается в глаза это увеличение, кратное увеличение мобильных огневых групп. Вот эти вот машины с пулеметами стоят буквально через каждый километр на обочинах, либо же они едут по трассе, сопровождая колонны машин. И вот как раз я видела недавно такой небольшой репортаж одного из экипажей такой мобильной огневой группы, где они хвастались военному блогеру о том, что их недавно оснастили тепловизорами и что теперь им намного лучше сбивать украинские дроны. А что же касается вот этого вот РЭБа «Волна Купол Гарант», то в конце июля тот же военкор Стешин радостно так вот писал о том, что 20 штук таких РЭБов стоят вокруг дороги, вот вдоль этой дороги автотрассы и фактически покрывают всю трассу и фактически глушат Старлинки, при помощи которых работают Хорнеты и Бегемоты. Вот он тогда предполагал в конце июня, что вот на этом, собственно, украинское господство в небе над трассой и закончится. Но меньше 2 недель назад мне попалось сообщение другой российской военкорши, это Марьяна Наумова, она у себя на телеграм-канале написала, что Украина теперь запускает модернизированные «Хорнеты-2» с машинным зрением, которые работают на искусственном интеллекте и сами ловят цель, сами на нее заходят, и на них РЭБы абсолютно никак не влияют.
13: Это была корреспондент «Радио Свободы» Валентина Левицкая, фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». А посол США при НАТО Мэтью Уитакер дал интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в котором предупредил, что мировой спрос на ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот» сейчас, по его словам, цитата, «превышает предложение», и что Вашингтону и его союзникам придется засучить рукава, чтобы поддержать Украину. Один из вопросов, который ему задал корреспондент «Радио Свобода» Рэй Фурлонг, касался реакции НАТО на гибридные угрозы со стороны России и возможности использования пятой статьи Устава НАТО, согласно которой, как известно, нападение на одно из государств Союза рассматривается как нападение на весь Союз. Я не могу комментировать разведывательную информацию. Что я точно знаю, так это то, что мы наблюдаем все более агрессивную Россию, которая идет на все больший риск на поле боя в Украине. Усиление радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что, особенно в случае беспилотников, они сбиваются с курса, и их приходится перехватывать с помощью воздушного патрулирования НАТО. В последнее время оно довольно эффективно действовало в Румынии, в странах Балтии и в Польше. Что касается намерений России, это, безусловно, довольно субъективный вопрос, и, опять же, я не могу говорить о разведывательных данных США или наших союзников, но нам необходимо быть более бдительными и лучше подготовленными. Думаю, мы проделали хорошую работу, однако по мере усиления этой активности нам нужны и более подготовленные союзники. Одна из вещей, к которой я их призываю, больше инвестировать в средства противодействия БПЛА. Они доступны. Я имею в виду, что это не ракеты для систем ПВО «Патриот». Системы противодействия БПЛА можно приобрести в США, в Украине, у многих других поставщиков в Европе. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе нашим союзникам нужно думать не только о приобретении и развертывании этих систем, но и о том, как использовать их в невоенных гражданских ситуациях, что характерно для многих подобных случаев. Ответственность за реакцию на такие гибридные угрозы в первую очередь лежит на конкретных государствах. Вы видели, что произошло в Лейпциге с беспилотниками в аэропорту. Расследование, безусловно, получило помощь и поддержку союзников, обладающих необходимыми возможностями, знаниями и опытом. НАТО играет свою роль, особенно в качестве центра обмена информацией, координационного центра, обеспечивающего согласованность действий всех участников. Это одна из задач, которыми и я занимаюсь каждый день как представитель США при НАТО. Но в итоге, особенно в случае гибридных операций, которые не подпадают под действие статьи 5 Устава НАТО, реакция Союза будет именно на национальном уровне. Я не занимаюсь гипотетическими рассуждениями. Если на повестке дня будет использование пятой статьи, то надо обсуждать какой-то конкретный сценарий. Я предполагаю, что если мы все-таки окажемся где-то близко к ситуации, подпадающей под пятую статью, речь будет идти о какой-то гибридной операции с возможными катастрофическими последствиями. Это был посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Публикации под заголовком «Проблемы нынешней зимы. Украина, НАТО и растущий натиск России». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень важные выборы прошли в конце прошлой недели в Германии. В Берлине победу на выборах в Палату депутатов одержала левая партия Die Linke, а в Мекленбурге первое место на выборах в земельный парламент Ландтаг заняла крайне правая альтернатива для Германии, победившая, мы знаем, недавно также в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обе партии удвоили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей христианско-демократический союз опять потерпел серьезное поражение, назвал эти результаты катастрофическими. Итоги выборов мы обсуждаем со специалистом по странам Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, победа левых в Берлине, в других местах побеждает альтернатива для Германии ультраправая партия. Означает ли это признание провала правящей сейчас партии, и Фридрих Мерц недаром говорит, что эти выборы – катастрофа.
19: Берлин всегда стоял особняком, и у него всегда была репутация «красного Берлина». То есть за левых там голосовали активно еще во времена Веймарской республики, ну и после объединения Германии, то есть современной ФРГ, в общем-то, всегда в Берлине наблюдался этот левый крен. Причины тут разные, и реально большое количество людей наемного труда когда-то, сейчас, в общем-то, и концентрация, с другой стороны, людей образованных и молодежи, которая склонна, так сказать, голосовать за перемены, часто ассоциирующиеся с левыми силами. Но к доминирующим левым раньше относились социал-демократы, которые являются частью правящей ныне коалиции вместе с ХДС, с партией Фридриха Мерца. Почему-то, когда сейчас говорят о бедах правящей партии, обычно в единственном числе говорят, имея в виду именно христианских демократов. Но у социал-демократов позиции как бы не еще хуже. И выборы в Берлине это показали. То есть левый драйв сохраняется, но он перешел к более радикальной левой партии, Die Linke, которая, ну, изначально она является, что называется, посмертным ребенком, так сказать, СЕПГ, то есть той партии, которая коммунистической, которая правила когда-то в ГДР. Но там уже произошла смена нескольких поколений, и, в принципе, Die Linke уже не так тесно идеологически связана с ГДРовским прошлым, как раньше. Но, тем не менее, она более радикально, чем социал-демократы, и она популярна вот среди тех слоев населения, которые я упомянул раньше. Но вообще Берлин пестрый, если посмотреть на карту голосования по разным городским округам, то там в некоторых победили как раз ХДС, демохристиане, и в целом они в Берлине, ну, для нынешних их времен выступили относительно неплохо, кажется, около 20% у них. Катастрофа реальная произошла с ХДС в другой земле, где прошли выборы в это воскресенье, в Мекленбурге Передней Померании. То есть это северная часть Восточной Германии, северная часть бывшей ГДР, так сказать. Там ХДС не прошла в земельный парламент, набрала чуть меньше 5% голосов. Вот это катастрофа, потому что такого с ХДС вообще никогда не происходило ни на одних земельных выборах. Так что вот там как раз основными соперниками были альтернативы для Германии и социал-демократы. Там такая сильная социал-демократическая премьер-министр, занимавшая этот пост до сих пор, и, скорее всего, она его и сохранит. Поэтому вот там было соперничество ультраправых с социал-демократами. То есть мы видим, что в каждой земле, в общем-то, своя картина. И в этом Германия интересна, она реальная федерация, и там в каждой федеральной земле действительно, ну, несколько свои расклады.
13: Но все-таки можно ли предполагать, что в ближайшие дни в связи с этими выборами канцлер подаст в отставку, федеральный канцлер?
19: Многие этого уже не исключают, потому что все-таки, конечно, пощечины, которыми стали эти выборы, трое уже земельных выборов, напомню, что Саксония-Анхальт недели раньше проголосовала по большей части за альтернативу для Германии. Эти пощечины, они, конечно, на Мерца обрушиваются со всех сторон, и его личный рейтинг

0: досрочных выборов. Поэтому будут какие-то маневры, может быть, найдут какую-то кандидатуру на смену Мерцу, а может быть, он упрется и, так сказать, продолжит свое правление и будет пытаться каким-то образом исправить ошибки и найти новый курс своей партии. Ну, в общем, это такой перекресток, и по какой дорожке Германия пойдет дальше, пока судить сложно.
1: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. «Время свободы». Издание «Политика», а также телеканалы CNN и MS Now подают в суд на президента США Дональда Трампа и троих его советников после того, как Белый дом аннулировал аккредитации журналистов этих СМИ и запретил им доступ к президентскому комплексу. Сам Трамп так объяснил решение лишить репортеров «Политика», CNN и MS Now аккредитации в Белом доме. Я считаю, что нельзя позволять кому-либо приходить и распространять заведомо ложные истории и фейковые новости. Именно поэтому им нет доверия. Я выиграл выборы так, как никто никогда прежде не выигрывал. И все же они практически никогда не пишут ничего хорошего. От одних бывает иногда одна положительная публикация, от других две. Но в целом это нездоровая ситуация. Я имею в виду, что с самой страной что-то не так, если людям позволено сознательно распространять негативную и ложную информацию. Если они хотят это делать, это их дело. Но я не обязан пускать их в свой дом, в дом, где представляются интересы народа. Это был президент США Дональд Трамп. «Политика», CNN и MS Now в свою очередь заявляют, что подают иск с целью защитить права, гарантированные первой поправкой к Конституции США, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать пресса и какие материалы публиковать. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании одна из главных тем в последние дни – предстоящая публикация воспоминаний брата, погибшей в 1997 году в автокатастрофе принцессы Дианы Эрла Спенсера под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Согласно опубликованным отрывкам, бывший муж Дианы, нынешний король Великобритании Карл III, воспринял известие о смерти Дианы чуть ли не с облегчением, словно выиграл в лотерею. Это цитата. А самому Эрлу Спенсеру сказал, что его сестру якобы скоро забудут. Вот что Эрл Спенсер заявил в эксклюзивном интервью британской вещательной корпорации BBC, настаивая, что слово в слово произносит сказанное тогда принцем Уэльским. А потом он сказал: «Мы довольно скоро о ней забудем». После ошеломленного молчания я произнес: «Не могу поверить, что вы такое сказали», и повесил трубку. В редком для подобных ситуаций ответном комментарии Букингемского дворца говорится: «Мы принципиально не даем комментария в связи с публикацией книг, но Его Величество учитывает, что боль от утраты сестры может затуманивать разум, влиять на оценку событий и искажать воспоминания. Другие люди могут не осознавать этого даже через много лет после подобного горя». Конец цитаты по русскоязычному сайту BBC. Бывший пресс-секретарь нынешнего короля Джулиан Пейн сказал в интервью BBC, что цитата совершенно не узнает в этих словах Карла III. Он называет нынешнее заявление Букингемского дворца очень необычным и считает, что члены королевской семьи, еще раз процитирую, наверняка настолько сильно переживали, что сочли необходимым открыто выступить с опровержением. Конец цитаты. Публикацию своих мемуаров именно сейчас Эрл Спенсер объяснил приближающейся 30-й годовщиной гибели Дианы. Это будет 31 августа будущего года. По его словам, он решил записать воспоминания, цитата, «раз и навсегда», поскольку ему было неприятно снова и снова читать чужие версии событий. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта. В память о нем писатель, публицист, ученик Герта Виктор Шендерович.
2: Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм, вот это соотношение толстовское, да, числитель-знаменатель, что человек – это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменатель – то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот это вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». Моя работа. Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с Якутом.

0: гениально. Это было, кажется, это было без позора, это было не стыдно, это было вполне пристойно, вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста, вполне пристойно. Про роль Паниковского, сыгранную на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь, а потом тебе задают вопрос милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там, например, боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Герд. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герд с его представлениями, с его этикой запредельный. Герд, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже, во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят? Знал, что... Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал как одного из людей, которые спасли ему жизнь. Вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, его способность к трезвой оценке, он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта, он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого свои хорошие, да, а эти... Он вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки. То, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации. Когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место, вот в этом смысле. Он не мог струсить, он вступался. А его... представление о вообще человечестве, ну, это до слез, одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать с Гертом. Ну, тут планы поменялись, уголовное дело, и у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: Витя, нет, а он меня утешал, успокаивал. Он говорит, они не посмеют этого сделать, они посмеют. А я спросил, почему, собственно, я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновий Федорович, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал, ну, тогда никто не подаст им руки. И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас, смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право, но он, это было что-то немыслимо обаятельное, рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше, и действительно, вот эта неловкость, и для всех ведь зяма, и люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой. Язык отцов, Зиновий Федорович. Как он это переносил, как он прощал, да, какой он был. Вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
1: Виктор Шендерович, у Зиновия и Герте. Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения артиста Зиновия Герта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шекир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова.
1: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
2: Как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
1: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
2: Пропаганда... Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование, вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала их каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: «Я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин?» То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. обществе. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
2: Опять же, я хочу подтвердить, сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
2: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, как бы, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
2: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
2: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят, люди говорят СВО, СВОшники как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается как абсолютная норма освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Это все из-за страха?
2: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
2: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивалась портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
2: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия, мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
2: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
2: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой / Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
2: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
2: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
2: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы, когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
2: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
2: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
2: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
2: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Ну хорошо, нет, как бы, извините, давайте тогда...
2: определены.
1: Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
2: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
2: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и, как бы, не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
2: Понимаете, опять же, я бы... Расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
2: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога, поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
2: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен, вроде как только... Там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
2: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали... зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
2: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, на как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
2: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
2: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
2: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
2: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учат французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние греки, пантерей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
2: Я чувствую себя я чувствую себя ученым, живущим во Франции, русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
2: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!

0: люди подставили плечо и сказали: «Идем дальше».
1: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
2: Я сняла на видео.
1: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты. Но не везде предсказуемый результат.
3: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
4: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне, как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
3: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
5: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
6: Сейчас она уже превысила... Сейчас, да, более 59%.
5: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
7: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали: «Идем дальше», это очень важно.
5: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
8: Я эту версию сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, что происходит. Вот они мне говорят: слушай, они хотят тебя развязать руки. Я говорю: какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? И так далее. Есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж, и попытка, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
2: Я сняла на видео.
5: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
9: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
5: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
8: В условиях полного разгрома электорального контроля То есть уничтожение общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и что называется, ничего это сделать не можешь. То есть фактически наблюдение уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то оштрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
5: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без списка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
10: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто, очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну с большей вероятностью ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
5: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентном эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
3: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
11: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что вы все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно. И Кынев, и Кац в каком-то смысле правы. Но, с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, там, ой, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, да, высоковато, но так, в серединке. Но «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами, эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли, сказали, вы чертова ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос, они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
3: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
3: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
12: Сам для себя, конечно, нет. Люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас, общество, в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. А, вот. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в, значит, подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом, у них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто... Мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим, ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем. Да? И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть, мы чувствуем свое бессилие что-то поменять, они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует... явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть, он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там, «Единой России», и, там, не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну, слово «либералы» не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву «З» на лбу не рисуют. Да? То есть, поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено. Да? Вот, и не дальше, и не больше. И вот... Этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот... Вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там... работали. И поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
3: А если важно, вот, чтобы поэтому... на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
12: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот. То есть, почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, есть понятие, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Ну, поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете, кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, а эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну вот и все. Ну, действительно... то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту. Да? И это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
3: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизацией, вот в таком контексте все это проходит. И хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования. Были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой. Давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
13: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софьино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
14: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике продовольствие. Продовольственной безопасности нужна политическая воля.
13: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели 2 человек, еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах, рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
15: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите, мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
13: Глава ЦИК России Эва Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию.

0: рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
1: Панфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
2: Ну, а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
3: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит, после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
2: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
3: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило, но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран, его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами, как говорится, ничего не предвещало.
2: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
3: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не

0: не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в, значит, в своем бессилии, что, чтобы то ни было изменить. Они переписали правила, да? Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да? Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны вот, предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Вот. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они и будут управлять до тех пор, пока не будут ну, либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, вот, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться, так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 85-91. Вот. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, вот, это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется поэтому в направлении вот какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
1: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы спросить вас о противодействии. Эти выборы показывают, что люди внутри страны прислушиваются к оппозиционерам за границей?
0: Выборы, вот президентские последние 24-го года показали это со всей очевидностью. Акция «Полдень против Путина» была реально мощной. Вот. Эти выборы мы можем судить только по косвенным признакам, ну то есть каких-то видимых проявлений того, что да, слышат, значит, мы не увидели. Это не значит, что не слышат. Я думаю, что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат. Да? Но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
1: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Победителем выборов в Государственную Думу объявлена партия «Единая Россия». Партия «Яблоко» считает, что цели ее избирательной кампании в этом году достигнуты. Представитель США в НАТО Мэтью Уитакер о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО на фоне российских гибридных угроз. Также сегодня.
1: Роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера.
0: Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта.
2: На третьем месте партия прямой демократии. Нет, подождите. Я неправильно. Я... Да. Сейчас. Так, 9. Просто у меня в таком порядке сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала читать по порядку, как они написаны. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени.
0: Вот так глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова начала подводить итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов в Государственную Думу. Официальные данные будут объявлены в пятницу, предварительные, абсолютно ожидаемые, учитывая то, как проводились и избирательная кампания, и само голосование. У «Единой России» будет 355 из 450 мест в Думе, что сохраняет ей конституционное большинство. Объявлено, что явка самая высокая за последние 10 лет, широко использовалось открытое для манипуляции электронное голосование. Хотя интрига все-таки есть. Предварительный результат неизменно проходившей в Думу партии «Справедливая Россия» колеблется сейчас вокруг 5%, так что, возможно, в Кремле решают, преодолеет ли эта партия все-таки 5-процентный барьер, ведь ее бессменный лидер Сергей Миронов, по слухам, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один символичный для нынешних выборов в России результат – это 99,85% у Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни. Независимые международные организации отказываются признать выборы в России свободными и честными. Недовольство изредка, но все-таки прорывалось. Вот инцидент на участке, где избирком вдруг отказался выдавать избирателям бумажные бюллетени, требуя проголосовать дистанционно. В другом месте наблюдателю от КПРФ удалось заснять очевидный вброс. Членам местной избирательной комиссии явно нечего было ответить.
3: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете? Сюда сейчас едут кандидат и член ТИКа с ПРГ от КПРФ. Будете объяснять им, как вы так умудрились сделать? Здесь наблюдатели вели видеозаписи. Эти видеозаписи завтра могут оказаться в школьных чатах. Вы учителя?
0: Такие инциденты были, свидетельства о них собраны. Элла Памфилова даже высказывала свое негодование, но вряд ли это что-то изменит. Ну а Николай Рыбаков, председатель единственной в России, выступающей за прекращение боевых действий в Украине партии «Яблоко», чей федеральный список с выборов в Думу был снят по нелепому иску партии «Родина», голосуя, демонстративно испортил свой бюллетень, написав на нем «За мир и за прекращение огня» зеленой краской. По предварительным официальным итогам выборов всех уровней, «Яблоко», возможно, будет иметь представительство в Новгородской областной думе. А вот как Рыбаков оценил шансы «Яблока», если бы его партию до выборов в Государственную думу все-таки допустили бы.
4: Из участков и по нашим кандидатам в одномандатных округах и по опросам, которые мы видели перед началом голосования, если бы список партии «Яблоко» не был бы снят с выборов, мы бы заняли второе место на выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Интересы России – это была главная цель, которую мы отстаивали в ходе этой избирательной кампании. Мы отстаивали интересы и позицию людей, которые считали, что мы должны сделать Россию современным, сильным, процветающим демократическим европейским государством. Главная цель была достигнута компанией еще до начала голосования 18 сентября, потому что миллионы граждан России своей публичной позицией высказались в поддержку Яблока, в поддержку мира, свободы, жизни без страха и заключения соглашения о прекращении огня. Эту позицию миллионов наших граждан увидели и власти России, и сами граждане друг друга увидели наконец, и больше невозможно сказать, что они находятся в каком-то одиночестве в любом городе, потому что у нас проходили встречи и в Москве, и в Петербурге, и в не очень больших городах. И везде приходит очень много людей, которые выступают за мир и свободу. Кроме того, эту позицию видели во всем мире, что в России миллионы людей не согласны с происходящим. Теперь никому в мире невозможно сказать, что в России все поддерживают то, что происходит.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Голосование в России проходило на фоне продолжающихся боевых действий. В Киевской области погибли 4 человека, из них 3 детей. В Херсонской области атаке подвергся монастырь, там погиб священник. Украина, в свою очередь, атаковала российские регионы. Самый мощный за всю войну удар был нанесен беспилотниками по Москве и Московской области. Там погибли не менее 3 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил позднее, что кроме беспилотников при ударах использовались ракеты «Фламинго», а также впервые баллистическая ракета украинского производства «Пеликан». В результате этих ударов вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Московской области. Украинские беспилотники регулярно атакуют и объекты на оккупированных территориях Украины, в частности, автотрассу «Новороссия», которая ведет из Ростова-на-Дону до Симферополя. О ситуации там рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
5: Если посмотреть, что пишут военные блогеры, которые изучают эту ситуацию, то там буквально каждый день есть сообщение о том, что продолжаются удары украинских беспилотников по трассе и по грузовикам, которые там идут. Многие блогеры военные, они прям публикуют такое видео объезда в разных участках трассы, где, в общем-то, видно все и без комментариев. Там есть пылающие прямо в момент съемки грузовики и очень много уже сгоревших машин по обе стороны трассы. Поэтому удары продолжаются. В конце июня Дмитрий Стешин, например, писал о том, что ситуацию на трассе, как они называют, Новороссия, очень осложняет тактическая пара «Хорнет» и «Бегемот», что с ними было очень сложно бороться. А вот сейчас информация изменилась. Например, есть такой военный блогер Сергей Паршиков, он очень следит как раз за ситуацией именно на этой трассе. Более того, он работает в тесной связке с российскими мобильными огневыми группами и вместе с ними патрулирует эту трассу. Так вот, он каждый день на своем телеграм-канале публикует такой как бы отчет о количестве якобы сбитых вот этими мобильными огневыми группами украинских беспилотников. И там обычно у него каждый день где-то 20-30 названий беспилотников. Так вот, «Хорнеты» как раз там в меньшинстве, буквально 2-3-4 штуки. А в основном там встречаются другие наименования, такие как FP-1, «Майя», «Бобёр», «Рубака», «Чаклун», «Зозуля», «Сичень». Очень сильно бросается в глаза это увеличение, кратное увеличение мобильных огневых групп. Вот эти вот машины с пулеметами стоят буквально через каждый километр на обочинах, либо же они едут по трассе, сопровождая колонны машин. И вот как раз я видела недавно такой небольшой репортаж одного из экипажей такой мобильной огневой группы, где они хвастались военному блогеру о том, что их недавно оснастили тепловизорами и что теперь им намного лучше сбивать украинские дроны. А что же касается вот этого вот РЭБа «Волна, купол, гарант», то в конце июля тот же военкор Стешин радостно так вот писал о том, что 20 штук таких РЭБов стоят вокруг дороги, вот вдоль этой дороги автотрассы и фактически покрывают всю трассу и фактически глушат Старлинки, при помощи которых работают Хорнеты и Бегемоты. Вот он тогда предполагал в конце июня, что вот на этом, собственно, украинское господство в небе над трассой и закончится. Но меньше 2 недель назад мне попалась сообщение другой российской военкорши, это Марьяна Наумова, она у себя на телеграм-канале написала, что Украина теперь запускает модернизированные «Хорнеты-2» с машинным зрением, которые работают на искусственном интеллекте и сами ловят цель, сами на нее заходят, и на них РЭБы абсолютно никак не влияют.
0: Это была корреспондент «Радио Свободы» Валентина Левицкая, фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». А посол США при НАТО Мэтью Уитакер дал интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в котором предупредил, что мировой спрос на ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот» сейчас, по его словам, цитата, «превышает предложение», и что Вашингтону и его союзникам придется засучить рукава, чтобы поддержать Украину. Один из вопросов, который ему задал корреспондент «Радио Свобода» Рэй Фурлон, касался реакции НАТО на гибридные угрозы со стороны России и возможности использования 5-й статьи Устава НАТО, согласно которой, как известно, нападение на одно из государств Союза рассматривается как нападение на весь Союз. Я не могу комментировать разведывательную информацию. Что я точно знаю, так это то, что мы наблюдаем все более агрессивную Россию, которая идет на все больший риск на поле боя в Украине. Усиление радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что, особенно в случае беспилотников, они сбиваются с курса, и их приходится перехватывать с помощью воздушного патрулирования НАТО. В последнее время оно довольно эффективно действовало в Румынии, в странах Балтии и в Польше. Что касается намерений России, это, безусловно, довольно субъективный вопрос, и, опять же, я не могу говорить о разведывательных данных США или наших союзников, но нам необходимо быть более бдительными и лучше подготовленными. Думаю, мы проделали хорошую работу, однако по мере усиления этой активности нам нужны и более подготовленные союзники. Одна из вещей, к которой я их призываю, больше инвестировать в средства противодействия БПЛА. Они доступны, я имею в виду, что это не ракеты для систем ПВО «Патриот». Системы противодействия БПЛА можно приобрести в США, в Украине, у многих других поставщиков в Европе. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе нашим союзникам нужно думать не только о приобретении и развертывании этих систем, но и о том, как использовать их в невоенных гражданских ситуациях, что характерно для многих подобных случаев. Ответственность за реакцию на такие гибридные угрозы в первую очередь лежит на конкретных государствах. Вы видели, что произошло в Лейпциге с беспилотниками в аэропорту. Расследование, безусловно, получило помощь и поддержку союзников, обладающих необходимыми возможностями, знаниями и опытом. НАТО играет свою роль, особенно в качестве центра обмена информацией, координационного центра, обеспечивающего согласованность действий всех участников. Это одна из задач, которыми и я занимаюсь каждый день как представитель США при НАТО. Но в итоге, особенно в случае гибридных операций, которые не подпадают под действие статьи 5 Устава НАТО, реакция Союза будет именно на национальном уровне. Я не занимаюсь гипотетическими рассуждениями. Если на повестке дня будет использование 5-й статьи, то надо обсуждать какой-то конкретный сценарий. Я предполагаю, что если мы все-таки окажемся где-то близко к ситуации, подпадающей под 5-ю статью, речь будет идти о какой-то гибридной операции с возможными катастрофическими последствиями. Это был посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Публикации под заголовком «Проблемы нынешней зимы. Украина, НАТО и растущий натиск России». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень важные выборы прошли в конце прошлой недели в Германии. В Берлине победу на выборах в Палату депутатов одержала левая партия «Die Linke», а в Мекленбурге первое место на выборах в земельный парламент «Ландтаг» заняла крайне правая альтернатива для Германии, победившая, мы знаем, недавно также в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обе партии удвоили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей христианско-демократический союз опять потерпел серьезное поражение, назвал эти результаты катастрофическими. Итоги выборов мы обсуждаем со специалистом по странам Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, победа левых в Берлине, в других местах побеждает альтернатива для Германии ультраправая партия. Означает ли это признание провала правящей сейчас? сейчас партии, и Фридрих Мерц недаром говорит, что эти выборы катастрофа.
6: Берлин всегда стоял особняком, и у него всегда была репутация Красного Берлина. То есть за левых там голосовали активно еще во времена Веймарской республики, ну и после объединения Германии, то есть современной ФРГ, в общем-то всегда в Берлине наблюдался этот левый крен. Причины тут разные, и реально большое количество людей наемного труда когда-то, сейчас, в общем-то, и концентрация, с другой стороны, людей образованных и молодежи, которая склонна, так сказать, голосовать за перемены, часто ассоциирующиеся с левыми силами. Но к доминирующим левым раньше относились социал-демократы, которые являются частью правящей ныне коалиции вместе с ХДС, с партией Фридриха Мерца. Почему-то, когда сейчас говорят о бедах правящей партии, обычно в единственном числе говорят, имея в виду именно христианских демократов. Но у социал-демократов позиции как бы не еще хуже. И выборы в Берлине это показали. То есть левый драйв сохраняется, но он перешел к более радикальной левой партии, Die Linke, которая, ну, изначально она является, что называется, посмертным ребенком, так сказать, СЕПГ, то есть той партии, которая коммунистической, которая правила когда-то в ГДР. Но там уже произошла смена нескольких поколений, и, в принципе, Die Linke уже не так тесно идеологически связана с ГДРовским прошлым, как раньше. Но, тем не менее, она более радикально, чем социал-демократы, и она популярна вот среди тех слоев населения, которые я упомянул раньше. Но вообще Берлин пестрый, если посмотреть на карту голосования по разным городским округам, то там в некоторых победили как раз ХДС, демохристиане, и в целом они в Берлине, ну, для нынешних их времен выступили относительно неплохо, кажется, около 20% у них. Катастрофа реальная произошла с ХДС в другой земле, где прошли выборы в это воскресенье, в Мекленбурге Передней Померании. То есть это северная часть Восточной Германии, северная часть бывшей ГДР, так сказать. Там ХДС не прошла в земельный парламент, набрала чуть меньше 5% голосов. Вот это катастрофа, потому что такого с ХДС вообще никогда не происходило ни на одних земельных выборах. Так что вот там как раз основными соперниками были альтернативы для Германии и социал-демократы. Там такая сильная социал-демократическая премьер-министр, занимавшая этот пост до сих пор, и, скорее всего, она его и сохранит. Поэтому вот там было соперничество ультраправых с социал-демократами. То есть мы видим, что в каждой земле, в общем-то, своя картина. И в этом Германии интересно, она реальная федерация, и там в каждой федеральной земле действительно, ну, несколько свои расклады.
0: Но все-таки можно ли предполагать, что в ближайшие дни в связи с этими выборами канцлер подаст в отставку, федеральный канцлер?
6: Многие этого уже не исключают, потому что все-таки, конечно, пощечины, которыми стали эти выборы, трое уже земельных выборов, напомню, что Саксония Анхальт недели раньше проголосовала по большей части за альтернативу для Германии. Эти пощечины, они, конечно, на Мерца обрушиваются со всех сторон, и его личный рейтинг крайне низок. Так что нельзя этого, с одной стороны, исключать. С другой стороны, не очень понятно, что дальше, потому что, конечно, досрочные выборы, они ни в коей мере не на руку партиям нынешней правящей коалиции, то есть демохристианам и социал-демократам, поскольку если выборы будут сейчас, то думаю, что расклад сил в Бундестаге, ну, сильно изменится. Нельзя говорить о том, что, допустим, альтернатива для Германии придет к власти на федеральном уровне. Это не так. В западных землях у нее гораздо меньшая популярность, чем в восточных. Но в целом, в общем, сейчас не время для так называемых традиционных партий желать досрочных выборов. Поэтому будут какие-то маневры, может быть, найдут какую-то кандидатуру на смену Мерцу, а может быть, он упрется и, так сказать, продолжит свое правление и будет пытаться каким-то образом исправить ошибки и найти новый курс своей партии. Ну, в общем, это такой перекресток, и по какой дорожке Германия пойдет дальше, пока судить сложно.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. «Время свободы». Издание «Политика», а также телеканалы CNN и MS Now подают в суд на президента США Дональда Трампа и троих его советников после того, как Белый дом аннулировал аккредитации журналистов этих СМИ и запретил им доступ к президентскому комплексу. Сам Трамп так объяснил решение лишить репортеров «Политика», CNN и MS Now аккредитации в Белом доме. Я считаю, что нельзя позволять кому-либо приходить и распространять заведомо ложные истории и фейковые новости. Именно поэтому им нет доверия. Я выиграл выборы так, как никто никогда прежде не выигрывал. И все же они практически никогда не пишут ничего хорошего. От одних бывает иногда одна положительная публикация, от других две. Но в целом это нездоровая ситуация. Я имею в виду, что с самой страной что-то не так, если людям позволено сознательно распространять негативную и ложную информацию. Если они хотят это делать, это их дело. Но я не обязан пускать их в свой дом, в дом, где представляются интересы народа. Это был президент США Дональд Трамп. «Политика», CNN и MS Now в свою очередь заявляют, что подают иск с целью защитить права, гарантированные первой поправкой к Конституции США, и отстоять принцип, согласно которому правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать пресса и какие материалы публиковать. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании одна из главных тем в последние дни – предстоящая публикация воспоминаний брата, погибшей в 1997 году в автокатастрофе принцессы Дианы Эрла Спенсера под названием «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Согласно опубликованным отрывкам, бывший муж Дианы, нынешний король Великобритании Карл III, воспринял известие о смерти Дианы чуть ли не с облегчением, словно выиграл в лотерею. Это цитата. А самому Эрлу Спенсеру сказал, что его сестру якобы скоро забудут. Вот что Эрл Спенсер заявил в эксклюзивном интервью британской вещательной корпорации BBC, настаивая, что слово в слово произносит сказанное тогда принцем Уэльским. А потом он сказал: «Мы довольно скоро о ней забудем». После ошеломленного молчания я произнес: «Не могу поверить, что вы такое сказали», и повесил трубку. В редком для подобных ситуаций ответном комментарии Букингемского дворца говорится: «Мы принципиально не даем комментария в связи с публикацией книг, но Его Величество учитывает, что боль от утраты сестры может затуманивать разум, влиять на оценку событий и искажать воспоминания. Другие люди могут не осознавать этого даже через много лет после подобного горя». Конец цитаты по русскоязычному сайту BBC. Бывший пресс-секретарь нынешнего короля Джулиан Пейн сказал в интервью BBC, что цитата совершенно не узнает в этих словах Карла III. Он называет нынешнее заявление Букингемского дворца очень необычным и считает, что члены королевской семьи, еще раз процитирую, наверняка настолько сильно переживали, что сочли необходимым открыто выступить с опровержением. Конец цитаты. Публикацию своих мемуаров именно сейчас Эрл Спенсер объяснил приближающейся 30-й годовщиной гибели Дианы. Это будет 31 августа будущего года. По его словам, он решил записать воспоминания, цитата, «раз и навсегда», поскольку ему было неприятно снова и снова читать чужие версии событий. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта. В память о нем писатель, публицист, ученик Герта Виктор Шендерович.
1: Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм, вот это соотношение толстовское, да, вот этот числитель-знаменатель, что человек – это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменитель – то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот этот вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». Моя работа. Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с Якутом. Гениально. Это было, кажется, это было без позора. Это было не стыдно. Это было вполне пристойно. Вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста. Вполне пристойно. Про роль Паниковского, сыгранную на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно. Не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь, а потом тебе задают вопрос милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там, например, боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Гер. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герт с его представлениями, с его этикой запредельный. Герт, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят? Знал, что... Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал как одного из людей, которые спасли ему жизнь. Вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, его способность к трезвой оценке, он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта, он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого свои хорошие, да, а эти... Он вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки, то, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации, когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место, вот в этом смысле. Он не мог струсить, он вступался. А его... представление о вообще человечестве, ну, это до слез, одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать с Гертом. Ну, тут планы поменялись, уголовное дело, и у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: Витя, нет, а он меня утешал, успокаивал. Он говорит, они не посмеют этого сделать, они посмеют. А я спросил, почему, собственно, я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновьев Ильич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал, ну, тогда никто не подаст им руки. И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас, смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право. Но он, это было что-то немыслимо обаятельное. Рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше. И действительно, вот эта неловкость, и для всех ведь зяма, и люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой, язык отцов, Зиновьев Ильич, как он это переносил, как он прощал, да, какой он был, вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
0: Виктор Шендерович, о Зиновии Герте. Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения артиста Зиновия Герта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
9: Люди подставили плечо и сказали: «Идем дальше».
10: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
11: Я сняла на видео.
10: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты, но не везде предсказуемый результат.
12: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
13: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне, как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
12: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
14: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
15: Сейчас она уже превысила... Сейчас, да, ну вот более 59%.
14: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
16: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали: «Идем дальше», это очень важно.
14: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
17: Я ответ сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, там, да, вот что происходит. Вот они мне говорят: «Слушай, ну вот они хотят тебя развязать руки». Я говорю: «Какие руки развязать? Они что, связаны, что ли?» Там, и так далее. Ну вот есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж. Вот, и попытка, вот скажем так, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
11: Я сняла на видео.
14: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
18: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне... комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
14: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
17: В условиях полного разгрома электорального контроля То есть уничтожение общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь, и все, да, и что давай, ты ничего это сделать не можешь. То есть фактически обновление уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то оштрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
14: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без списка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
19: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто. Просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну, с большей вероятностью, ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
14: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентном эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
12: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота. Вот что он нам рассказал.
20: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно, и Кынев, и Кац в каком-то смысле правы, но, с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, да, высоковато, но так, в серединке. Потом, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами. Эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли и сказали, вы чертова, ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос, они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
12: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
12: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
21: Сам для себя, конечно, нет. Люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас, общество, в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. Вот. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в, значит, подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом, у них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим. Ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Но это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим-кипим, да и выкипаем. Да? И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять, они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места, новые люди идут не только после там «Единой России», и там не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть, обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну, слово либералы не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву Z на лбу не рисуют, да, то есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено, да, вот, и не дальше, и не больше. И вот этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с СССРами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали. И поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
2: А если важно, вот, чтобы поэтому на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
21: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот. То есть, почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, есть понятие, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете. Кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну, совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там, образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, а эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну, вот и все. Ну, то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну, хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту, да, и это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
2: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизации, вот в таком контексте все это проходит. И хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования. Были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой. Давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
3: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софьино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
4: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
3: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели 2 человек, еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах, рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
22: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
3: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
15: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом.

0: Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
1: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну как бы получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии, значит, лишил россиян выбора по ключевому вопросу российской внутренней политики. Ключевой вопрос – это вопрос о войне и мире. И ни одной партии за мир нет. Все партии, которые в бюллетене, все за войну. Да, и россияне, конечно, не могут не чувствовать подвоха. Конечно, они его чувствуют. Они так, может, не сформулируют, как я сейчас это формулирую, да, но на уровне эмоций-то они понимают, что их лишили выбора, у них нет возможности сказать происходящему «нет». Им разрешили только говорить «да». Вот. И такие выборы, конечно же, не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует, ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, в форме, так сказать, поднятия налогов.
0: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
1: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило, но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран, его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами, как говорится, ничего не предвещало.
0: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить? Или к режиму движухи она тоже готова?
1: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестокие, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу. Водопровод в Екатеринбурге меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в, значит, в своем бессилии, что, чтобы то ни было изменить. Они переписали правила, да? Теперь как

Рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да? Вот они не способны решить эту проблему, они не способны победить Украину, они не способны защитить собственные НПЗ, вот, они не способны вот предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья, вот, поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они будут управлять до тех пор, пока не будут ну, либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, вот, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться, так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 1985-91. Вот. Но...

Свобода. Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шекир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова.
1: А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
2: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
1: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
2: Пропаганда, понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование. Вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так, она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан, была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: «Я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин?» То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве. пророчестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, украинское государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
1: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
2: Опять же, я хочу подтвердить, что сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует, это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
1: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос к психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
2: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
1: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
2: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
1: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
2: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят, люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
1: Это все из-за страха?
2: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
1: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
2: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
1: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
2: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что властью, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
1: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
2: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
1: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
2: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
1: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
2: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
1: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
2: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
1: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
2: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы, когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
1: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
2: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
1: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
2: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
1: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
2: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
1: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
2: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
1: Ну хорошо, нет, как бы, извините, давайте тогда... Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
2: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
1: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
2: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и как бы не делает тебя центром мира.
1: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
2: Понимаете, опять же, я бы... Расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
1: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
2: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога, поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
1: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
2: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен, вроде как только... Там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
1: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
2: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали... зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
1: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
2: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
1: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
2: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
1: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
2: Ну, конечно, повлияло. Но как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
1: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
2: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
1: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
2: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
1: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
2: Я чувствую себя французским, я чувствую себя ученым, живущим во Франции русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
1: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
2: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго! Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Зимняя военная кампания.
1: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
0: Бессмысленные и беспощадные.
2: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы.
0: Врет, потому что любит.
3: Барин что-то говорит крепостным. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем живодничать.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божие дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, придвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции – выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. Вот. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил Осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
7: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью Герани-2. То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у Герани-2. Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот можно посмотреть, поскольку двигатели и для Герани-2, и для новых вот этих реактивных Герани-4 и 5 – они вполне себе гражданские китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
2: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
7: Самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
2: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Patriot. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
9: Hello.
10: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
11: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем ракет, включая, например, Нестер или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
10: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
11: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
10: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
11: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
10: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
11: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это FP-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает FP-7, баллистическую ракету малой дальности, а также FP-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью панциря, бука или тора, невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
10: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на востоке?
11: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это. This would be much harder for the Ukrainian army to hold.
10: Has anything changed on the battlefield? Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
12: On the ground so far.
11: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь, если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
10: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
9: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
11: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на

0: Реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
1: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью: «Все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться». То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
0: Юлиан, спасибо за вашу высокую квалитет expertise and stories.
2: Thank you so
0: Моим
2: much.
0: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рипке.
3: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император, давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
0: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
3: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это можно сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
0: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
4: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
5: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
4: Алиса, а когда выборы 2026 года?
5: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
4: Алиса, а какое сегодня число?
5: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
6: Я календарь, и снова 3 сентября.
0: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей или 333 миллиона.

0: долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
1: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
0: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
2: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
3: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
2: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
4: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
2: Они несколько раз встречались.
4: Спасибо вам.
2: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
0: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
5: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
6: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия». Хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
7: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
6: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
8: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про Единую Россию рассказывается, про все остальные бегло одним словом буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
6: Что касается опросов ВЦИОМ, ФОМ или ВАДА-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. ВЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
9: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
10: Ни за какую.
11: За того парня.
10: Не скажу.
11: Я ни за какую. Единая Россия.
10: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
11: А мы подумаем.
10: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
12: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и ну вот, да, это печально.
13: На данный момент, мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
14: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
15: Ну, честно, я не собиралась идти. Не вижу в этом смысла.
16: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
6: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
15: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». Ну, то есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
8: Как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать можно, ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблока. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
6: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» 2 дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
17: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
6: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
18: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
19: Нет, больше ничего не придет.

0: если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Марин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоко», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
3: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, например, инаугурация президента. от нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
2: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами, на одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
3: Путин дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
2: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
3: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку, закон. Если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть вот в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
2: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
3: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет их дополнительно контролировать и ограничивать.
2: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
3: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
2: Ну, участники так называемого СВО, я имею в виду.
3: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, 10-12% будет участников специальной военной операции, остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
2: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
3: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
2: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 36 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
3: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «Нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
2: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 36-го года? У вас есть какие-то прогнозы?
3: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют Конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, о, ужас, да типун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
2: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
3: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы – помогаешь победе, не идешь на выборы – мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
2: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
3: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное – правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, обращение, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласован.
2: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
3: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной воли и субъектностью он не наделен.
2: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
3: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если его снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
2: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
3: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
2: На фоне обсуждения в России будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошли с фактами.
4: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
5: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
4: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
6: Кремль 8 марта 2022-го, на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
7: Ну вот как бы, понимаете, есть барины, есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
4: На 6-м месте заявления оккупации не будет. Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
8: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
6: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
9: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
7: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
4: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
10: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей.
6: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
11: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
4: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
12: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
4: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном 3-м месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
13: Чушь это все. нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане.
14: И его же последующее признание в 2015-м.
15: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
4: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
16: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомолец?
15: Нет, мы не рассматриваем.
4: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го. То есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
15: Поставил определенные задачи. Сказал, что и как мы должны делать.
9: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
4: Или вот. Ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
15: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
17: Это были российские солдаты или нет?
15: Это были местные силы самообороны.
4: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
15: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
4: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
7: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью названной является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
4: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
15: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
4: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно. С 2022 в России введена военная цензура, а с 2025 в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
2: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Победителем выборов в Государственную Думу объявлена партия «Единая Россия». Партия «Яблоко» считает, что цели ее избирательной кампании в этом году достигнуты. Представитель США в НАТО Мэтью Уитакер о возможности применения 5-й статьи Устава НАТО на фоне российских гибридных угроз. Также сегодня.
1: Роль Паниковского сыграна на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера.
0: Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта.
2: На третьем месте партия прямой демократии. Нет, подождите. Я неправильно. Я... Да. Сейчас. Так, 9. Просто у меня в таком порядке сейчас я смотрю. Нет, коллеги, все не так. Простите. Просто я думаю, что вы меня все простите, потому что вы видите, в каком режиме мы работаем. Я просто стала читать по порядку, как и написано. На самом деле, сейчас я буду смотреть внимательно. Мне по ранжиру их не выстроили, не было времени.
0: Вот так глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова начала подводить итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов в Государственную Думу. Официальные данные будут объявлены в пятницу, предварительные, абсолютно ожидаемые, учитывая то, как проводились и избирательная кампания, и само голосование. У «Единой России» будет 355 из 450 мест в Думе, что сохраняет ей конституционное большинство. Объявлено, что явка самая высокая за последние 10 лет, широко использовалось открытое для манипуляций электронное голосование. Хотя интрига все-таки есть. Предварительный результат, неизменно проходивший в Думу партии «Справедливая Россия», колеблется сейчас вокруг 5%, так что, возможно, в Кремле решают, преодолеет ли эта партия все-таки 5-процентный барьер, ведь ее бессменный лидер Сергей Миронов, по слухам, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще один символический для нынешних выборов в России результат – это 99,85% у Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни. Независимые международные организации отказываются признать выборы в России свободными и честными. Недовольство изредка, но все-таки прорывалось. Вот инцидент на участке, где избирком вдруг отказался выдавать избирателям бумажные бюллетени, требуя проголосовать дистанционно. В другом месте наблюдателю от КПРФ удалось заснять очевидный вброс. Членам местной избирательной комиссии явно нечего было ответить.
3: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете? Сюда сейчас едут кандидат и член ТИКа с ПРГ от КПРФ. Будете объяснять им, как вы так умудрились сделать? Здесь наблюдатели вели видеозаписи. Эти видеозаписи завтра могут оказаться в школьных чатах. Вы учителя?
0: Такие инциденты были, свидетельства о них собраны. Элла Памфилова даже высказывала свое негодование, но вряд ли это что-то изменит. Ну а Николай Рыбаков, председатель единственной в России, выступающей за прекращение боевых действий в Украине партии «Яблоко», чей федеральный список с выборов в Думу был снят по нелепому иску партии «Родина», голосуя, демонстративно испортил свой бюллетень, написав на нем «За мир и за прекращение огня» зеленой краской. По предварительным официальным итогам выборов всех уровней, «Яблоко», возможно, будет иметь представительство в Новгородской областной думе. А вот как Рыбаков оценил шансы «Яблока», если бы его партию до выборов в Государственную думу все-таки допустили бы.
4: Из участков и по нашим кандидатам в одномандатных округах, и по опросам, которые мы видели перед началом голосования, если бы список партии «Яблоко» не был бы снят с выборов, мы бы заняли второе место на выборах депутатов Государственной Думы в 2026 году. Интересы России – это была главная цель, которую мы отстаивали в ходе этой избирательной кампании. мы отстаивали интересы и позицию людей, которые считали, что мы должны сделать Россию современным, сильным, процветающим демократическим европейским государством. Главная цель была достигнута компанией еще до начала голосования 18 сентября. Потому что миллионы граждан России своей публичной позицией высказались в поддержку Яблока, в поддержку мира, свободы, жизни без страха и заключения соглашения о прекращении огня. Эту позицию миллионов наших граждан увидели и власти России, и сами граждане друг друга увидели наконец, и больше невозможно сказать, что они находятся в каком-то одиночестве в любом городе, потому что у нас проходили встречи и в Москве, и в Петербурге, и в не очень больших городах. И везде приходит очень много людей, которые выступают за мир и свободу. Кроме того, эту позицию видели во всем мире, что в России миллионы людей не согласны с происходящим. Теперь никому в мире невозможно сказать, что в России все поддерживают то, что происходит.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Голосование в России проходило на фоне продолжающихся боевых действий. В Киевской области погибли 4 человека, из них 3 детей. В Херсонской области атаке подвергся монастырь, там погиб священник. Украина, в свою очередь, атаковала российские регионы. Самый мощный за всю войну удар был нанесен беспилотниками по Москве и Московской области. Там погибли не менее 3 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил позднее, что кроме беспилотников при ударах использовались ракеты «Фламинго», а также впервые баллистическая ракета украинского производства «Пеликан». В результате этих ударов вновь загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне в Московской области. Украинские беспилотники регулярно атакуют и объекты на оккупированных территориях Украины, в частности, автотрассу «Новороссия», которая ведет из Ростова-на-Дону до Симферополя. О ситуации там рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
5: Если посмотреть, что пишут военные блогеры, которые изучают эту ситуацию, то там буквально каждый день есть сообщение о том, что продолжаются удары украинских беспилотников по трассе и по грузовикам, которые там идут. Многие блогеры военные, они прям публикуют такое видео объезда в разных участках трассы, где, в общем-то, видно все и без комментариев. Там есть и пылающие прямо в момент съемки грузовики, и очень много уже сгоревших машин по обе стороны трассы. Поэтому удары продолжаются. В конце июня Дмитрий Стешин, например, писал о том, что ситуацию на трассе, как они называют, «Новороссия», очень осложняет тактическая пара «Хорнет» и «Бегемот», что с ними было очень сложно бороться. А вот сейчас информация изменилась. Например, есть такой военный блогер Сергей Паршиков, он очень следит как раз за ситуацией именно на этой трассе. Более того, он работает в тесной связке с российскими мобильными огневыми группами и вместе с ними патрулирует эту трассу. Так вот, он каждый день на своем телеграм-канале публикует такой как бы отчет о количестве якобы сбитых вот этими мобильными огневыми группами украинских беспилотников. И там обычно у него каждый день где-то 20-30 названий беспилотников. Так вот, «Хорнеты» как раз там в меньшинстве, буквально 2-3-4 штуки. А в основном там встречаются другие наименования, такие как FP-1, «Майя», «Бобёр», «Рубака», «Чаклун», «Зозуля», «Сичень». Очень сильно бросается в глаза это увеличение, кратное увеличение мобильных огневых групп. Вот эти вот машины с пулеметами стоят буквально через каждый километр на обочинах, либо же они едут по трассе, сопровождая колонны машин. И вот как раз я видела недавно такой небольшой репортаж одного из экипажей такой мобильной огневой группы, где они хвастались военному блогеру о том, что их недавно оснастили тепловизорами и что теперь им намного лучше сбивать украинские дроны. А что же касается вот этого вот РЭБа «Волна, купол, гарант», то в конце июля тот же военкор Стешин радостно так вот писал о том, что 20 штук таких РЭБов стоят вокруг дороги, вот вдоль этой дороги автотрассы и фактически покрывают всю трассу и фактически глушат Старлинки, при помощи которых работают Хорнеты и Бегемоты. Вот он тогда предполагал в конце июня, что вот на этом, собственно, украинское господство в небе над трассой и закончится. Но меньше 2 недель назад мне попалась сообщение другой российской военкорши, это Марьяна Наумова, она у себя на телеграм-канале написала, что Украина теперь запускает модернизированные «Хорнеты-2» с машинным зрением, которые работают на искусственном интеллекте и сами ловят цель, сами на нее заходят, и на них РЭБы абсолютно никак не влияют.
0: Это была корреспондент «Радио Свободы» Валентина Левицкая, фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». А посол США при НАТО Мэтью Уитакер дал интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в котором предупредил, что мировой спрос на ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот» сейчас, по его словам, цитата, «превышает предложение», и что Вашингтону и его союзникам придется засучить рукава, чтобы поддержать Украину. Один из вопросов, который ему задал корреспондент «Радио Свобода» Рэй Фурлон, касался реакции НАТО на гибридные угрозы со стороны России и возможности использования 5-й статьи Устава НАТО, согласно которой, как известно, нападение на одно из государств Союза рассматривается как нападение на весь Союз. Я не могу комментировать разведывательную информацию. Что я точно знаю, так это то, что мы наблюдаем все более агрессивную Россию, которая идет на все больший риск на поле боя в Украине. Усиление радиоэлектронной борьбы приводит к тому, что, особенно в случае беспилотников, они сбиваются с курса, и их приходится перехватывать с помощью воздушного патрулирования НАТО. В последнее время оно довольно эффективно действовало в Румынии, в странах Балтии и в Польше. Что касается намерений России, это, безусловно, довольно субъективный вопрос, и, опять же, я не могу говорить о разведывательных данных США или наших союзников, но нам необходимо быть более бдительными и лучше подготовленными. Думаю, мы проделали хорошую работу, однако по мере усиления этой активности нам нужны и более подготовленные союзники. Одна из вещей, к которой я их призываю, больше инвестировать в средства противодействия БПЛА. Они доступны, я имею в виду, что это не ракеты для систем ПВО «Патриот». Системы противодействия БПЛА можно приобрести в США, в Украине, у многих других поставщиков в Европе. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшей перспективе нашим союзникам нужно думать не только о приобретении и развертывании этих систем, но и о том, как использовать их в невоенных гражданских ситуациях, что характерно для многих подобных случаев. Ответственность за реакцию на такие гибридные угрозы в первую очередь лежит на конкретных государствах. Вы видели, что произошло в Лейпциге с беспилотниками в аэропорту. Расследование, безусловно, получило помощь и поддержку союзников, обладающих необходимыми возможностями, знаниями и опытом. НАТО играет свою роль, особенно в качестве центра обмена информацией, координационного центра, обеспечивающего согласованность действий всех участников. Это одна из задач, которыми и я занимаюсь каждый день как представитель США при НАТО. Но в итоге, особенно в случае гибридных операций, которые не подпадают под действие статьи 5 Устава НАТО, реакция Союза будет именно на национальном уровне. Я не занимаюсь гипотетическими рассуждениями. Если на повестке дня будет использование 5-й статьи, то надо обсуждать какой-то конкретный сценарий. Я предполагаю, что если мы все-таки окажемся где-то близко к ситуации, подпадающей под 5-ю статью, речь будет идти о какой-то гибридной операции с возможными катастрофическими последствиями. Это был посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Публикации под заголовком «Проблемы нынешней зимы. Украина, НАТО и растущий натиск России». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень важные выборы прошли в конце прошлой недели в Германии. В Берлине победу на выборах в Палату депутатов одержала левая партия «Die Linke», а в Мекленбурге первое место на выборах в земельный парламент «Ландтаг» заняла крайне правая альтернатива для Германии, победившая, мы знаем, недавно также в федеральной земле Саксония-Анхальт. Обе партии удвоили свой результат по сравнению с предыдущими выборами. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чей христианско-демократический союз опять потерпел серьезное поражение, назвал эти результаты катастрофическими. Итоги выборов мы обсуждаем со специалистом по странам Европы, историком и политологом Ярославом Шимовым. Ярослав, победа левых в Берлине, в других местах побеждает альтернатива для Германии ультраправая партия. Означает ли это признание провала правящей сейчас партии, и Фридрих Мерц недаром говорит, что эти выборы — катастрофа.
6: Берлин всегда стоял особняком, и у него всегда была репутация Красного Берлина, то есть за левых там голосовали активно еще во времена Веймарской республики, ну и после объединения Германии, то есть современной ФРГ, в общем-то всегда в Берлине наблюдался этот левый крен. Причины тут разные, и реально большое количество людей наемного труда когда-то, сейчас, в общем-то, и концентрация, с другой стороны, людей образованных и молодежи, которая склонна, так сказать, голосовать за перемены, часто ассоциирующиеся с левыми силами. Но к доминирующим левым раньше относились социал-демократы, которые являются частью правящей ныне коалиции вместе с ХДС, с партией Фридриха Мерца. Почему-то, когда сейчас говорят о бедах правящей партии, обычно в единственном числе говорят, имея в виду именно христианских демократов. Но у социал-демократов позиции как бы не еще хуже. И выборы в Берлине это показали. То есть левый драйв сохраняется, но он перешел к более радикальной левой партии, Die Linke, которая, ну, изначально она является, что называется, посмертным ребенком, так сказать, СЕПГ, то есть той партии, которая коммунистической, которая правила когда-то в ГДР. Но там уже произошла смена нескольких поколений, и, в принципе, Die Linke уже не так тесно идеологически связана с ГДРовским прошлым, как раньше. Но, тем не менее, она более радикально, чем социал-демократы, и она популярна вот среди тех слоев населения, которые я упомянул раньше. Но вообще Берлин пестрый, если посмотреть на карту голосования по разным городским округам, то там в некоторых победили как раз ХДС, демохристиане, и в целом они в Берлине, ну, для нынешних их времен выступили относительно неплохо, кажется, около 20% у них. Катастрофа реальная произошла с ХДС в другой земле, где прошли выборы в это воскресенье, в Мекленбурге, Передней Померании. То есть это северная часть Восточной Германии, северная часть бывшей ГДР, так сказать. Там ХДС не прошла в земельный парламент, набрала чуть меньше 5% голосов. Вот это катастрофа, потому что такого с ХДС вообще никогда не происходило ни на одних земельных выборах. Так что вот там как раз основными соперниками были альтернативы для Германии и социал-демократы. Там такая сильная социал-демократическая премьер-министр, занимавшая этот пост до сих пор, и, скорее всего, она его и сохранит. Поэтому вот там было соперничество ультраправых с социал-демократами. То есть мы видим, что в каждой земле, в общем-то, своя картина. И в этом Германии интересно, она реальная федерация, и там в каждой федеральной земле действительно, ну, несколько свои расклады.
0: Но все-таки можно ли предполагать, что в ближайшие дни в связи с этими выборами канцлер подаст в отставку, федеральный канцлер?
6: Многие этого уже не исключают, потому что все-таки, конечно, пощечины, которыми стали эти выборы, трое уже земельных выборов, напомню, что Саксония-Анхальт недели раньше проголосовала по большей части за альтернативу для Германии. Эти пощечины, они, конечно, на Мерца обрушиваются со всех сторон, и его личный рейтинг крайне низок. Так что нельзя этого, с одной стороны, исключать. С другой стороны, не очень понятно, что дальше, потому что, конечно, досрочные выборы, они ни в коей мере не на руку партиям нынешней правящей коалиции, то есть демохристианам и социал-демократам, поскольку если выборы будут сейчас, то думаю, что расклад сил в Бундестаге, ну, сильно изменится. Нельзя говорить о том, что, допустим, альтернатива для Германии придет к власти на федеральном уровне. Это не так. В западных землях у нее гораздо меньшая популярность, чем в восточных. Но в целом, в общем, сейчас не время для так называемых традиционных партий желать досрочных выборов. Поэтому будут какие-то маневры, может быть, найдут какую-то кандидатуру на смену Мерцу, а может быть, он упрется и, так сказать, продолжит свое правление и будет пытаться каким-то образом исправить ошибки и найти новый курс своей партии. Ну, в общем, это такой перекресток, и по какой дорожке Германия пойдет дальше, пока судить сложно.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. «Время свободы». Издание «Политика», а также телеканалы CNN и MS Now подают в суд на президента США Дональда Трампа и троих его советников после того, как Белый дом аннулировал аккредитации журналистов этих СМИ и запретил им доступ к президентскому комплексу. Сам Трамп так объяснил решение лишить репортеров «Политика», CNN и MS Now аккредитации в Белом доме. Я считаю, что нельзя позволять кому-либо приходить и распространять заведомо ложные истории и фейковые новости. Именно поэтому им нет доверия. Я выиграл выборы так, как никто никогда прежде не выигрывал. И все же они практически никогда не пишут ничего хорошего. От одних бывает иногда одна положительная публикация, от других две. Но в целом это нездоровая ситуация. Я имею в виду, что с самой страной что-то не так, если людям позволено сознательно распространять негативную и ложную информацию. Если они хотят это делать, это их дело. Но я не обязан пускать их в свой дом, в дом, где представляются интересы народа. Это был президент США Дональд Трамп. «Политика», CNN и MS Now, в свою очередь, заявляют, что подают иск с целью защитить права, гарантированные первой поправкой к Конституции США, и отстоять принцип, согласно которому

0: якобы скоро забудут. Вот что Эрл Спенсер заявил в эксклюзивном интервью британской вещательной корпорации BBC, настаивая, что слово в слово произносит сказанное тогда принцем Уэльским. А потом он сказал: «Мы довольно скоро о ней забудем». После ошеломленного молчания я произнес: «Не могу поверить, что вы такое сказали», и повесил трубку. В редком для подобных ситуаций ответном комментарии Букингемского дворца говорится: «Мы принципиально не даем комментария в связи с публикацией книг, но Его Величество учитывает, что боль от утраты сестры может затуманивать разум, влиять на оценку событий и искажать воспоминания. Другие люди могут не осознавать этого даже через много лет после подобного горя». Конец цитаты по русскоязычному сайту BBC. Бывший пресс-секретарь нынешнего короля Джулиан Пейн сказал в интервью BBC, что цитата совершенно не узнает в этих словах Карла III. Он называет нынешнее заявление Букингемского дворца очень необычным и считает, что члены королевской семьи, еще раз процитирую, наверняка настолько сильно переживали, что сочли необходимым открыто выступить с опровержением. Конец цитаты. Публикацию своих мемуаров именно сейчас Эрл Спенсер объяснил приближающейся 30-й годовщиной гибели Дианы. Это будет 31 августа будущего года. По его словам, он решил записать воспоминания, цитата, раз и навсегда, поскольку ему было неприятно снова и снова читать чужие версии событий. Ну и последняя сегодня тема. Исполнилось 110 лет со дня рождения Зиновия Герта. В память о нем писатель, публицист, ученик Герта Виктор Шендерович.
1: Демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм, вот это соотношение толстовское, да, вот этот числитель-знаменатель, что человек – это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменатель – то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот этот вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». Моя работа. Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с Якутом. Гениально. Это было, кажется, это было без позора. Это было не стыдно. Это было вполне пристойно. Вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста. Вполне пристойно. Про роль Паниковского, сыгранную на чаплинском уровне, на чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно. Не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь... А потом тебе задают вопрос милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там, например, боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Герт. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герт с его представлениями, с его этикой запредельный. Герт, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Знал, что его потом не выпустят? Знал, что... Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане. И должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал как одного из людей, которые спасли ему жизнь. Вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, а его способность к трезвой оценке он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта. Он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого вот, свои хорошие, да, а эти... Он вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки, то, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации, когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место, вот в этом смысле. Он не мог струсить, он вступался. А его представление о вообще человечестве, ну,

0: Это до слез. Одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать с Гертом. Ну, тут планы поменялись, уголовное дело, и у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: «Витя, Витя, нет», а он меня утешал, успокаивал. Он говорит: «Они не посмеют этого сделать, не посмеют». А я спросил, почему, собственно, потому что я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновьев Ильич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал: «Ну, тогда никто не подаст им руки». И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец. И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас, смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право. Но он, это было что-то немыслимо обаятельное. Рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше. И действительно, вот эта неловкость, и для всех ведь зяма, и люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой. Язык отсох, Зиновьев Ильич. Как он это переносил, как он прощал, да, какой он был. Вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
1: Виктор Шендерович, у Зиновия и Герти сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения артиста Зиновия Герта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
4: Когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары.
5: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
6: Эта тема вечная. И в этом смысле я надеюсь, что мы делаем вот как бы какое-то произведение, которое опирается в том числе и вот на такой вечный опыт. Это могло произойти с людьми и в 18-м, и в 17 веке, в другой стране и так далее, и так далее. Но, конечно, есть определенная специфика, связанная с нашей страной и с нашим языком, и с тем, как она устроена. И мы рассказываем о всеобщем опыте, как это, в общем, и свойственно искусству, потому что невозможно обобщить всеобщее. Ты все равно рассказываешь о своем опыте, который так или иначе оказывается частицей опыта всеобщего.
5: Большинство героев предыдущих эпизодов подкаста «Азбука тюрьмы» были людьми без криминального прошлого, и описываемый ими тюремный опыт был для них первым подобным опытом. Герой этого эпизода подкаста – человек с иным бэкграундом. У эксперта фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова 7 судимостей. В общей сложности около 5 лет Курьянов провел в местах заключения. В тюремных и околотюремных кругах у него есть кличка «Петруха 7 ходок 3 побега». Сейчас Петр Курьянов – правозащитник, занимается правами заключенных. После всего увиденного и пережитого он решил помогать людям, оказавшимся за решеткой.
4: Ну, я вот сидел в Саратове, и там тюремщики одно время очень жестко, чудовищно издевались над заключенными. Запомнился такой случай. Группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, там 2, 3, 5 человек. Ставят вдоль стенки для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали камеру, что там в ней происходит. Другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд для того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись. Потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. Порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такое вот поначалу это казалось вообще ужасно. Ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат удары, опять крики, И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры. Ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Понимаете, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам, вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Он просто-напросто вот так демонстративно вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да, ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, от его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да ты чё охренел? Берет прям, выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток деревянный такой. Выхватывает и сам, собственноручно, начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
5: Английский философ эпохи Просвещения Джереми Бентам еще в 18 веке придумал проект идеальной тюрьмы и назвал его паноптикумом. От греческих слов «пан» – «все» и «оптикос» – «зрительный». Заключенные в этой тюрьме должны находиться в индивидуальных прозрачных ячейках, а тюремщик контролирует их с вышки в центре строения, и при этом сидящие не видят его. От этого у заключенных должно складываться ощущение тотального контроля. Именно такое ощущение и воспитывает в них привычку к законопослушанию. Во многом такую концепцию, если не архитектурную, то смысловую, можно встретить сейчас в европейских тюрьмах. А про устройство тюрем российских в этом подкасте рассказывает эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов.
4: Тюрьма, да, как устроена, это большое общежитие, в котором всякой твари по паре. Начиная от невиновных интеллигентов, заканчивая, ну, какими-то откровенными мразями, не знающими ничего святого. Кого-то больше, кого-то меньше. Причем контингент в камерах, ну, потому что есть камеры, например, по 40 человек. Есть камеры по 3 человека. Ту же камеру по 40 человек можно напихать, заполнить более-менее адекватными людьми, вменяемыми. Или ту же камеру на 40 человек можно наполнить откровенными мразями. Представляете, вот здесь все очень-очень индивидуально, смотря в какой ты камере находишься, насколько человек, кто в ней, по большому счету, преимущественно находится, какой категории, так скажем, арестантов.
7: Кто не работает, тот не ест.
8: По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя и шачить.
7: А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем.
4: Но если в целом представлять это как некое общежитие, то там, конечно же, есть основные, но они называются понятия, да, я бы их называл все-таки правила тюремного общежития. Они, собственно, проверяются жизнью, да, какие-то нововведения, там, придумки. По-разному, есть разные лагеря, есть разные тюрьмы, где вот откровенный садизм, как вот в Саратове, да, как в Кирове. А есть более-менее нормальные лагеря, где руководство, еще как бы руководство ФСИНовское, проявляет какую-то свою вот гуманность, так скажем.
9: Жалко, конечно. Человек ведь не собака. Но что поделаешь? У каждого своя судьба. Значит, такая фишка ему легла.
4: Иногда делаются, я заметил, в каждом управлении все лагеря и тюрьмы жесткие. Но в каждом управлении, как специально, делается один лагерь. Есть там 15 лагерей, да, там 5 тюрем. Из них делается одна более-менее нормальная. Но это вот прям как специально, да, это возможно в рамках какого-то оперативного, там, оперативных соображений. Только им ведомо, зачем это они делают. Как отдушная, я не знаю, какая-то, да. Это продолжение ГУЛАГа, продолжение концентрационных лагерей. Вот по большому счету так, современный концентрационный лагерь.
5: То, что Петр Курьянов называет современным концлагерем, социолог Гевин Слейд и криминолог Лаура Пиачентини называли полиоптикумом. Это своего рода антитеза идеальной тюрьмы, паноптикума. В полиоптикуме сложная система контроля. Она построена на взятках, патернализме, доносительстве. Такая система мало того, что не отвечает основной задаче, воспитательной, так еще и разрушает психику, причем психику и заключенных, и охранников.
4: В какой-то момент я сменил, помню, в СИЗО порядка 40 камер. 2-3 дня в одной камере, тебя переводят в другой оперативники. Вот есть такая истина, да, она тоже, в общем-то, по большому счету, из тюремных понятий, из правил тюремного общежития, да. Если когда ты не знаешь в той или иной ситуации, как именно надо поступить, то поступай так, как тебе подсказывает твое сердце. Даже если ты ошибешься, да, в чем-то, это не будет считаться твоей ошибкой, а будет считаться, скорее всего, что ты не изменил тому, чему тебя научили родители, да, двор, школа. Вот что у тебя сложилось, внутреннее твое понимание добра и зла, да, черного и белого. Вот ты так же и поступил в той ситуации. Не обязательно знать понятия, да, там какие-то, а важно поступать так вот, как тебе подсказывает твое сердце. И в любом случае ты поступишь окончательно правильно. Даже по вот этим понятиям, по правилам общежития. Да, конечно, романтика поначалу есть, у молодежи она есть. Но по большой части надо все-таки понимать, чтобы как будто ни было, а сейчас, ну, откровенное полицейское государство с откровенными вот такими репрессиями, где мы видим, что людей пачками сажают вообще ни за что, да. Взять тех же свидетелей Иеговы, например. Абсолютно невиновных людей сажают. Попадая туда, абсолютно не заботясь на воле и не зная, да, и по каким-то обрывочным разговорам, нахватавшись верхушек, люди имеют представление, а заезжают туда, в камеру, видят совершенно другое, про что им не рассказывали. С этим надо жить каждый день. Каждый день. И вот хотелось бы сказать, чтобы все-таки народ уже, находясь в этой стране и понимая, что, может быть, за ним завтра придут за ним, как-то уже сегодня начинали открывать тот же уголовно-процессуальный кодекс, потому что впереди следствие, впереди суд. Открывать тот же уголовно-исполнительный кодекс, потому что там тебе никто этого не даст почитать. Там ты будешь в этом каменном мешке, решать вот эти внутренние бытовые вопросы. Можно сейчас тебе включить кипятильник, чтобы скипятить себе чай, либо нельзя. И как тебе надо поступить, когда у тебя свой чай закончился, но тебе чай хочется попить, а тебе тут твои сокамерники какой-то говорит: да на вот, я раз всего заваривал чай, возьми эту заварку, залей ее кипятком, попьешь себе чай. Если тебе хочется чаю попить, да, тебе хочется попить, но ты должен помнить, что ты в тюрьме. Вокруг тебя ни друзья, ни товарищи. Вокруг тебя просто контингент, который понапихали, возможно, умышленно те же оперативники вокруг тебя.
7: Тут ничего не бывает на халяву. Ты 15 ночей в трюме мерз, погрейся.
10: Хорошо, пошла. Отлично.
4: И среди этих 20 человек, двое-трое по заданию оперов пытаются тебя, ну, как бы понизить, да? Хочу сказать следующее, что зачастую в тюрьме, помня о том, что тебя не товарищи, и ты не дома, а в тюрьме, хочется тебе чаю. Но это не значит, что тебе надо взять, даже если тебе предлагают использованный чай, и залить его кипятком. Завтра у тебя тоже его нет. И уже эта процедура, да, использованного чая, да вот на, если он тебе сегодня, да, объяснил, вот на, да нормальная эти заварка, да, просто заварили, и все, хочешь чай пить, я же вижу, ты хочешь. На, вот себе возьми, то дня через 3, через 5, это уже будет выглядеть примерно так. Вася, мы вон там чай попили, возьми себе нефиля, кружку помой, поставишь назад. Все. Проявляя слабость, проявляя вот желание наполнить свою утробу тем же чаем, да, ты втягиваешься вот в такое положение, когда тебе уже вот так вот говорят, и ты уже не откажешься как бы. 3 дня ты до этого вот так вот делал, а здесь скажешь: да нет, да, меня осознало, что я вам какой-то этот шнырь, что ли, там, или что-то.
5: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Каким вам представляется будущее России?
11: Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
12: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
13: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще заставляя, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому, говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, впятером, за руки, за ноги, перевернули перед очком, перед унитазом, перевернули головой вниз. Я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь не нарушать, это все. Думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки, я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники, и как бы руководят, да, кто что должен писать. Я начал писать то, что не видят, что именно. А я писал, начальнику заявление от такого-то, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Это все я дописал, успел, он, сидя со мной, не увидел, о чем я пишу, да. Я написал, и я ему просто вручаю, встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе прием пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. При всех все это публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после вот этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня, обыскали, раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония, поселение. Начал кричать по продолам, по коридору, есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Мне там ответили ребята: да, сидим, так, по громкой познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, заходи, в коптерку какую-то меня с собой пригласил, чай мне, кофе, шоколад, печенье. Говорит: вот так и так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю: да. Это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит: а что тебя не устраивает? Я говорю: да вот то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. И начались вот эти разговоры: да хватит, да прекращай, да все будет нормально, да, мы погорячились, они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, такой жалобщик, с ним надо в оба, подстрекатель, прочее. Жалобщик, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Начальник колонии предложил: давай заканчиваем всю эту голодовку. Пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет, оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но, говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он, начальник, сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО кататься. 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники. Жестко вообще избили, жестко прям. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужи крови, жду, пока потеряю сознание. Там, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну, и в какой-то момент я решил, ну, тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Проси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел – это западло.
2: А беспредельщика я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор. А я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А этот еще здесь, куда-куда, ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты... я еле иду, куда какие руки. Ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то. Ну, встань, встань, что на корочке-то сел? Ты что, не положено? Я говорю, да, слушай. Ну, короче. И он за меня здесь вступается. Блатной, да? Вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него. Ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял. Меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли. Я им рассказал, почему я у меня голодовка. Да, что я требую. Прокурору там какие требования. Поначалу я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай, туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Тогда взяли мне наркотики, подбросили вот задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют, то оппонент или кто критик режим Центральноазиатских. Вот такие подачки снимаются у нас в России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Люди подставили плечо и сказали, идем дальше.
14: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
15: Я сняла на видео.
14: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты. Но не везде предсказуемый результат.
16: Тяжело. «Тяжело идти на выборы против государства», комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
17: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает новую политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
16: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
18: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
19: Сейчас она уже превысила... Сейчас, да, ну вот более 59%.
18: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей 5-й год войны и всего, что с ней связано.
20: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали «идем дальше», это очень важно.
18: Версия, что так называемая специальная избирательная операция позволит властям действовать еще решительнее, была популярна до выборов и у многих противников войны. Политолог Александр Кынев считает иначе.
21: Я эту версию сегодня уже слышал несколько раз. Я общался с коллегами, там, да, вот что происходит. Вот они мне говорят, слушай, ну вот они хотят себя развязать руки. Я говорю, какие руки развязать? Они что, связаны, что ли? Там, и так далее. Ну вот есть такая точка зрения, мы о ней упоминаем. Поэтому я считаю, что базовое, конечно, это бюрократический раж. Вот, и попытка, вот скажем так, тех, кто слишком сильно выскочил по рейтингу в последнее время, немножко опустить.
15: Я сняла на видео.
18: Видео вероятных нарушений, снятые наблюдателями, или вбросы, замеченные кандидатами с камер безопасности, привычно разошлись в соцсетях, но заметной реакции властей на них не было. Показательный пример – сообщение как раз по поводу явки в Уфе. Наблюдатель возмущенно записал рилс.
22: В течение дня я со своей напарницей считал количество проголосовавших избирателей вот по этому счетчику. У нас получилось 240 человек. А после закрытия участка мне... Комиссия выдала акт, согласно которому бюллетени получили 656, мать его, избирателей. Еще раз, 656 и 240.
18: Но потом это видео скрыл, оговорившись, что оценку произошедшему дадут компетентные органы.
21: В условиях полного разгрома электорального контроля, то есть уничтожения общественного наблюдения, вообще организации, которые занимаются мониторингом, обесправливание даже оставшихся наблюдателей, то есть когда они даже перемещаться не могут, им указывают, где ты сидишь и все, да, и что давайте ничего это сделать не можешь. То есть фактически наблюдение уничтожено. Все партии запуганы, да, что называется, да не могу, иногентами, кого-то иногентом, кого-то штрафуют, кого-то посадят там, и так далее. Вот, поэтому контролировать некому.
18: В давно управляемый президентом российский парламент едва попадает за заседавшая там 19 лет партия «Справедливая Россия» в нулевые. Ее одобрили в Кремле как элемент искусственной двухпартийной системы, надеясь, что она вытеснит коммунистов, но этого так и не произошло. К утру 20 сентября она еще не проходила. проходила 5-процентный барьер. У «Единой России» в новой версии парламента снова конституционное большинство, которое позволяет без списка принимать любые решения. По-прежнему в Думу проходят КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Выступившую против войны партию «Яблоко» исключили из бюллетеней на федеральном уровне еще до голосования. В регионах ее допустили только в парламент Новгородской области.
1: А ловко это они не дают голосовать тем, кто уехал. Очень круто, просто закрой доступ к госуслугам, и все. И никакого электронного голосования. Потому что если ты уехал, ну, с большей вероятностью, ты проголосуешь не за то, от чего ты уехал, да?
18: Многие заметили разнообразные сбои в системе, не позволившие проголосовать электронно уехавшим россиянам и осложнившие голосование тем, кто пришел на участки в России лично в последний день. Таков был призыв противников войны. О масштабных сбоях электронных списков избирателей сообщалось в Москве 20 сентября. Ссылаясь на это, пришедшим на участки не давали бумажные бюллетени. Глава Центра избиркома позже сказала о, цитата, «беспрецедентном эскалации киберагрессии», таким образом открестившись от всяческих подозрений. Окончательные итоги первых парламентских выборов в России времен Большой войны подведут в пятницу, 25 сентября.
16: О росте явки и его последствиях мы перед эфиром спросили эксперта по выборам Романа Удота, вот что он нам рассказал.
2: В принципе, то, что мы обычно ловили и доказывали, а нам говорили, что все выдумываете, в этот раз даже ЦИК вынужден был признать. Потому что, ну, разгул преступлений был невероятный, безбожный, как вы говорите, уголовно наказуемый, как говорят юристы. Но вот это все мы наблюдали недавно. И Кынев, и Кац в каком-то смысле правы, но с другой стороны, всегда так было. Если мы посмотрим, там, ой, ужас, явка, сейчас я забыл, сколько нам сейчас говорят, там, 59, да, но ведь явка была 60% в 2011 году, 64% в 2007 году, ну, как бы, ну, да, высоковато, но так, в серединке. Потом, ну, «Единая Россия» взяла 57%. О, какой ужас. Но в 2007 году она брала 64%. И в 2007 году это не было ужасом-ужасом. Ужасом-ужасом это стало, потому что общество этому сопротивлялось. И я уже пытался объяснить, что не уровнем задачи, которую поставили перед комиссиями фальсификаторы, они надорвались не этими цифрами, эти цифры они уже и раньше выдавали, ничего особого в них нет. Они надорвались тем уровнем, с которым им пришлось прыгать. Вот этот уровень их и оказался, как вы говорите, как они говорят, безбожным. И из-за этого скачка им пришлось вбрасывать там, где раньше не вбрасывали. В Москве рухнула система выдачи бумажных бюллетеней, потому что люди раньше не просили столько бумажных бюллетеней. Сейчас они пришли, сказали, вы чертова, ваша война нас достала, мы не хотим. Их научили КАЦ и компания, и ваш покорный слуга тоже, значит, берите бюллетени в последний день. Но они пришли, система не выдержала этого. Она ничего плохого в ней не было, она такая же коряво сделанная, как и раньше. Но люди были другие. У людей был другой запрос. Они были божные. И вот на фоне этих божных людей эти цифры стали безбожными. Я надеюсь, объяснил божность и безбожность. Первый раз такой термин придумал специально для вас.
16: Получил ли Кремль результаты, на которые рассчитывал, мы спросим политолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
16: Петр Толстой, телеведущий и, похоже, уже третий раз подряд депутат Госдумы, говорит, что результат этих выборов – это народный мандат для власти. Кремль также трактует эти итоги?
3: Сам для себя, конечно, нет. Ну, то есть, вот люди, отвечающие за внутреннюю политику в Кремле, в целом люди очень циничные, но именно потому достаточно адекватные. Поэтому, конечно, они понимают, что выборы, вот как сейчас прозвучало, безбожно сфальсифицированы, и поэтому никакого мандата в них нет, но это часть официальной риторики, да, и они будут эту фразу произносить ритуально. Не для того даже, чтобы нас общество в чем-то убедить. У них нет особых иллюзий даже. Ну, то есть, условно говоря, у Толстого, может быть, и есть какие-то иллюзии. Я не знаю, насколько он умен. Вот. Но у начальства Толстого, у руководства УВП, руководства других управлений, которые в подчинении у Кириенко находятся и руководят процессом, у них-то как раз никаких иллюзий по этому поводу нет. Они не дураки и понимают, что не работают вот эти словеса. Да? Просто мы в это не верим, но мы же ничего не можем с этим сделать. Да? И тот факт, что мы не верим, нас это раздражает, но мы утираемся и молчим. Ну, либо что-то говорим, а ничего не меняется, а Васька слушает, доест, как говорится. Ну, это вот обескураживает нас, у нас опускаются руки, мы кипим, да и выкипаем. Да? И результат таким образом, в принципе, для Кремля получается благоприятный. Ну, то есть мы чувствуем свое бессилие что-то поменять. Они вот с наглой ухмылкой, значит, глядя нам в глаза, делают то, что считают нужным. И это форма силы для них. Да? Это, поскольку мы демонстрируем бессилие, они получаются сильные. Да? И таким образом Путин компенсирует явный дефицит силы, который он демонстрирует на фронте, например. Ну, то есть он же ничего не может сделать с Украиной. И он отыгрывается на нас с вами. Он создает такую конструкцию, да, наглую конструкцию, где, значит, яблоку вообще нет места. Новые люди идут не только после там Единой России, там не после КПРФ, даже после ЛДПР. Ну, то есть обратите внимание, первые три места на пьедестале почета, так сказать, стоят имперцы разной степени имперскости, так сказать. Ну, то есть, это про одно и то же. Все зигуют, все антизападники, все вот имперцы, державники, как они говорят, государственники, да, а, значит, умеренные, ну, слово либералы не очень хорошо подходит к тем, кто поддержал войну, но, тем не менее, войну они поддержали, как сказал Кац, по крайней мере, букву Z на лбу не рисуют. Да? То есть поддержали вынужденно, это все видят без особого энтузиазма, ну, ровно настолько, вот, насколько нужно, так сказать, вот, положено. Да? Вот, и не дальше, и не больше. И вот этих людей опускают прямо вот там на позорное, значит, последнее место, да, среди прошедших. Ну, еще непонятно там с эсерами, что проведут их все-таки или не проведут. По-моему, сначала решили не проводить, но, по всей видимости, может, Миронов дозвонился до Путина, и тот что-то там проникся сочувствием. Путин же человек консервативный такой, вот, и поэтому, может быть, из чувства, так сказать, вот, вспомнил молодость, как они с Сережей там десантником вместе что-то там работали, и поэтому Бог с ним сказал, протащите его.
16: А если важно, вот, чтобы поэтому на первых местах стояли те, кто больше всех поддерживает войну, почему же тогда эсеров и не подтянуть? Ведь эсеры в последние годы больше всех и поддерживали.
3: Смотрите, это же, ну, один из факторов. Ну, надо быть минимально адекватным, минимально там количество голосов самому нарабатывать, да, во-первых. Вот, то есть почему, зачем нам надо тащить за уши эсеров, условно говоря, натягивая сову на глобус, да, партию совершенно непопулярную, если у нас есть такие же отличные имперцы в лице КПРФ, например, да, значит, и все. То есть, если, понимаете, если бы не было других имперцев и были бы единственные имперцы, единороссы и эсеры, тогда да, наверное, ну, ваш вопрос был бы правомерен. Но поскольку и без эсеров пьедестал заполнен, значит, разными имперцами, то нет необходимости. То есть, смотрите, то, что все призовые места отданы имперцам, вовсе не значит, что все имперцы теперь должны там влезть на пьедестал и там толпиться. Ну нет, боливару не снести двоих, понимаете, кормушка ведь скудеет, экономика ухудшается, да, на всех жирных кусков уже не хватает, поэтому приходится толкаться локтями. И в этом смысле эсеры, поскольку они не нашли подхода к сердцу избирателя, ну совершенно, да, ЛДПР хотя бы на остатках Жириновского, там образа Жириновского еще едет. Коммунисты тоже, ну, есть у них все-таки свой базовый избиратель, есть традиция политическая, есть идентичность собственная, да, ну, то есть аргументы в пользу КПРФ. Ну, вот, хорошо, будем работать с державниками, имперцами, так сказать, которые, ну, не напоминают дохлую лошадь, да, А эта вот лошадь сдохла, ну, надо с нее слезать, эсеровская, я имею в виду. Ну, вот и все. Ну, действительно... то есть, в любом случае важно, что им хватило вот этих державников, и они вот их на пьедестале, так сказать, выставили. А мы со своим там желанием, ну, хотя бы пусть новые люди, так сказать, будут. А нас открыто посылают к черту, да, и это вот и есть форма силы, значит, с помощью которой Путин нами управляет. Используя нашу слабость в качестве компенсации для самого себя, значит, компенсации той слабости, которую вот он чувствует в отношениях с Украиной. Ну, то есть, проще говоря, как у нас говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот побить чужих не получается, давай своих лупцевать. Бомбить Воронеж.
16: Ну и действительно, и конструировать какой-то образ поддержки самих себя. И мне кажется, тут важно еще отметить, что день, когда заканчиваются выборы, то есть сегодня, когда мы выходим в эфир, считаются еще голоса, это 4 года с мобилизацией, вот в таком контексте все это проходит. И хочется показать нашим зрителям сюжет о том, как проходил последний день голосования. Были ракеты, были дроны, били по объектам в Москве, рядом с Москвой. Давайте посмотрим об этот сюжет и что говорят официальные лица российские, как они конструируют образ поддержки власти на этом фоне.
0: В ночь на 20 сентября ВСУ нанесли один из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения России в Украину ударов по Москве и области. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На объекте, который принадлежит «Газпрому», возник пожар. Под ударом оказалась ТЭЦ-22 в городе Дзержинском Московской области, который обеспечивает электроэнергией юго-восток российской столицы. Попадания были также по логистическому комплексу в районе Софино и по рынку «Садовод». Повреждения получили несколько жилых домов. Как минимум известно о попадании в многоэтажки в районах Котельники, Балашиха и Люберцы. Удары по российской столице прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ использовали дальнобойные средства поражения украинского производства, включая ракеты типа «Фламинго» и «Пеликан».
4: В московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объекты логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации. В энергетике, продовольственной безопасности нужна политическая воля.
0: По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 1600 украинских беспилотников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о гибели 2 человек, еще 20 получили ранения. На фоне атаки ввели ограничения в московских аэропортах, рейсы задерживались или же отменялись. Собянин назвал массированную атаку попыткой нарушить ход голосования. В МИД России пошли еще дальше. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Запад в попытках, цитата, «распространения информации, направленной на срыв выборов». Она назвала это частью гибридной войны против России. В эфире «Соловьев Лайв» Захарова также рассказала о неких угрозах, которые якобы поступали российским избирателям и сотрудникам российских посольств за рубежом.
5: Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического. Угроза провокаций, физических каких-то актов насилия. Это все было. Это были угрозы, которые наши сотрудники получали. Непосредственно угрозы. Не проводите, мы все равно сорвем, вам все равно ничего не удастся.
0: Глава ЦИК России Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала о кибератаках на цифровую инфраструктуру. Также она посетовала на удары ВСУ по объектам, в которых якобы размещались избирательные комиссии. В попытках сорвать голосование российские власти винят не только коллективный Запад и ВСУ, но еще и российскую оппозицию. Некоторые представители оппозиции за рубежом ранее призывали сторонников, как и в целом антивоенных россиян, приходить на участки в последний день голосования в полдень, по аналогии с акцией «Полдень против Путина». Даже если бы эта акция и не повлияла на результаты выборов, а среди оппонентов российской власти есть мнение, что голосование в условиях правления Владимира Путина не имеет никакого смысла, то она хотя бы публично показала наличие несогласных. Но у Памфиловой нашлась собственная интерпретация.
23: Заявлялась крупномасштабная акция, как за рубежом, теперь что же можно говорить, да, и за рубежом, так и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов радикальная оппозиция о том, что они в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом, ну и так далее, и так далее. Я думаю, партии зеленые этого не понравилось. Акция провалилась полностью.
0: Панфилова заявила, что на этих выборах явка была рекордной. Она превысила 59%. Согласно официальным данным ЦИК, это максимум более чем за десятилетие.
16: Ну, а мы продолжаем разговор о выборах на фоне войны с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума говорит РИА Новостям, что придется пересматривать налоги для того, чтобы найти деньги на ремонт тех объектов, которые подвергаются атакам. По итогам выборов правительство может себя чувствовать уверенно для того, чтобы поднимать налоги? Он говорит, что предложения будут осенью.
3: Ну как, выборы тут ничего не изменили. То есть вот в такой постановке, что значит после выборов они могут чувствовать себя уверенно, ну, как бы, получается, что до выборов они чувствовали себя неуверенно в отношениях с обществом, а теперь вот выборы им что-то добавили, и они почувствовали себя уверенно. Но это не так. Выборы им ничего не добавили. Я даже думаю, ну, скорее наоборот, убавили. В смысле легитимности они проиграли. То есть фейковый характер этих выборов слишком очевиден, даже если не говорить вот о фальсификациях всех, вот, о которых вы сейчас рассказывали, которые наблюдались в последний день. Сам факт отсутствия в бюллетене хотя бы одной антивоенной партии

0: не укрепляют легитимность, а ее ослабляют. Ну, поскольку силовой аппарат пока еще лоялен, значит, народ безмолвствует. Ну, в этой ситуации, ну, конечно, будут повышать налоги, да что же им еще остается. Вот. В принципе, россиян раздевают, разувают давно, ну, этот процесс продолжится вот теперь вот в такой форме, так сказать, поднятия налогов.
1: А удалось ли чиновникам показать Владимиру Путину, что система готова стоять и готова простоять еще 5 лет?
0: Да, конечно, они это показали, но Путин, конечно, совершит большую ошибку, если подумать, что теперь у него есть, так сказать, вот реальный мандат на что бы то ни было. Никакого реального мандата нет. И как только ситуация изменится, те же самые россияне, которые сейчас его одобрили, его же с удовольствием и свергнут. Я просто напомню, что буквально за 2-3 недели до того, как Чаушеску был свергнут и расстрелян, он переизбрался на очередной срок триумфально. Да, там, конечно, были не прямые выборы, на съезде правящей партии это происходило, но, тем не менее, вот буквально за 2-3 недели до революции он абсолютно большинством голосов был избран, его речь прерывалась в среднем каждые несколько минут громовыми аплодисментами, как говорится, ничего не предвещало.
1: А система готова работать еще 5 лет в каком режиме? Вот она проводит эти выборы, показывает, что может и результат выше, чем ожидалось показать. Она готова в спокойном режиме дальше жить или к режиму движухи она тоже готова?
0: Сами выборы настолько оторваны от реальности, от реальных общественных настроений, что не надо из той цифры, которую они нарисовали, делать вывод о какой-то их способности к чему бы то ни было. Ну, то есть они могут, да, они могут нарисовать цифру, в которую никто не верит, да, но против которой, в силу того, что силовики лояльны Путину и жестоки, значит, ну, просто никто об этом публично не говорит. Но доверие к этим выборам минимальное, легитимность не добавляется, как должно быть по итогам выборов, а наоборот отнимается. И все. Ну, то есть это ничего не говорит нам об их способности действовать. Слушайте, они не могут отремонтировать, значит, трубу, водопровод в Екатеринбурге, меняют нормативы, значит, и теперь в ближайшие годы в Екатеринбурге вода желтого цвета. То есть они уже расписались в своем бессилии, что бы то ни было изменить. Они переписали правила, да. Теперь, как рассказывают жители, значит, в этой воде невозможно стирать белые одежды, потому что там желтые разводы получаются, да. Вот они не способны решить эту проблему. Они не способны победить Украину. Они не способны защитить собственные НПЗ. Вот. Они не способны вот, предотвратить обстрелы Москвы и Подмосковья. Вот. Поэтому мало к чему реальному они пригодны. А вот к тому, чтобы нарисовать результат выборов, они пригодны. Ну вот в таком формате они и будут управлять до тех пор, пока не будут ну, либо свергнуты, либо сами не начнут какие-то реформы, потому что, ну, на самом деле, в конце концов, ведь сейчас и в чиновничьей среде зреет запрос на какую-то новую перестройку, вот, и в какой-то момент она изнутри может, так сказать, изнутри родиться, так же, как та перестройка родилась из Андроповщины. Да, закручивание гаек, и, казалось бы, ничто не предвещало. А нет, смена лидера, и вуаля, оказывается, вся система прям мечтает ускоряться и, значит, перестраиваться. Да, поэтому в каком-то виде она все равно будет меняться. Не обязательно так, как это происходило в 1917 году. Может быть, так, как это происходило в 85-91. Вот. Но, значит, вот свою неспособность, о чем вы меня спросили, решать насущные актуальные проблемы страны, вот, это совершенно очевидно, они демонстрируют сейчас, и никакими выборами они это замаскировать не в состоянии. И все движется поэтому в направлении вот какого-то сценария, какого-то транзита, какой-то трансформации.
1: Аббас, у нас остается чуть меньше минуты. Хочу в завершение нашей программы спросить вас о противодействии. Эти выборы показывают, что люди внутри страны прислушиваются к оппозиционерам за границей?

0: Выборы, вот президентские последние 24 года показали это со всей очевидностью. Акция «Полдень против Путина» была реально мощной. Вот эти выборы мы можем судить только по косвенным признакам. Ну, то есть каких-то видимых проявлений того, что да, слышат, значит, мы не увидели. Это не значит, что не слышат. Я думаю, что, конечно же, слышат. Рост протеста неизбежно ведет к тому, что слышат. Да? Но система настолько все законопатила, настолько все закатала в асфальт, что каких-то видимых проявлений того, что зарубежную оппозицию слышно, сейчас предъявить невозможно.
1: Спасибо вам большое, Аббас. Политолог Аббас Галямов был в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили об устойчивости системы. Аббас Галямов помогал нам разобраться с итоговыми, предварительными итогами выборов, как они влияют на российскую систему и какие сценарии есть в Кремле и перед чиновниками. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, за кого голосовали вы. Делитесь мнением. До свидания.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом, а он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Пропаганда... Понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование. Вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такое преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взглядах, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: «Я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин?» То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночестве, одиночестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, и украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, который вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
2: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
1: Опять же, я хочу подтвердить, сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать как бы использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности, и эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
2: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя, это так?
1: Ну, человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
2: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
1: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
2: Вы часто пишете про некрояз, язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
1: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок», и много про это шутят, люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем, уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
2: Это все из-за страха?
1: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
2: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
1: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
2: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
1: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже не то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия. Мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
2: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
1: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
2: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе, или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
1: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой, слэш Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
2: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
1: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
2: Хорошо. А у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
1: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой, никакой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
2: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
1: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
2: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
1: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид, или, например, и не соответствует правилам, или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
2: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
1: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
2: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
1: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там, с каким-то определенным образом, с номером, или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
2: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
1: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
2: Ну хорошо,
1: нет,
2: как бы, извините, давайте тогда...
1: определены.
2: Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
1: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
2: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
1: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, там как бы, ну, то есть, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан, то есть, как бы, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и, как бы, не делает тебя центром мира.
2: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
1: Понимаете, опять же, я бы... Расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они как бы когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что вот как бы российская суверенная самобытная культура, называемая как хотим, вот она как бы единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
2: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
1: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор вот об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она с одной, она такая неопатриархальная, потому что вот решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы многодетные, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то вот привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, как бы государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога, поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
2: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине, или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
1: Ну, опять же, здесь надо было пригласить бы демографа, но вот потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен, вроде как только... Там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, они как-то, все остальные попытки как-то этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
2: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
1: Понимаете, нельзя... Вот вы когда-нибудь пробовали... зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато как бы очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И вот эта вилка очень важна. Типа образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих 1-2 детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
2: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
1: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, ну, нужно было бы бороться, но как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
2: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
1: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
2: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
1: Ну, конечно, повлияло. Ну, как такой очевидный вопрос. Несомненно, куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
2: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся, как белая эмиграция, или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
1: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. Журналистики, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
2: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
1: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учатся французский, нидерландский, английский и так далее, они будут на нем говорить, и это, в принципе, нормально, потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся, у них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
2: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
1: Я чувствую себя французским, я чувствую себя ученым, живущим во Франции русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
2: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
1: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго!

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Открытость.
1: Почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшие учебные заведения приглашают к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академии переводят какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина. Не послушал? Гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
2: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни.
0: С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
1: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. Сегодня у нас в гостях сплошь православные литераторы, публицисты, поэты, ученые. Не буду говорить, кто есть кто, станет ясно, я надеюсь, по их речам. Владимир Ильич Илюшенко, Александр Иванович Зорин, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова. Итак, открытость. Начиная с 1930-х годов понятие открытости вошло в словарь социологов и политологов. Стали говорить об открытом обществе и закрытом обществе. Понятно, что имелось в виду под закрытыми обществами в 30-е и 40-е годы 20-го столетия. Начиная с 50-х годов в России с легкой руки покойного отца Александра Миня стали говорить об открытом и закрытом христианстве. Когда в одной из своих книг он привел цитату из пророка Исаии о видении отверстого, открытого неба. В Евангелии довольно часто вот этот образ разорванности небес, разорванности завесы в храме Иерусалимском обнаруживает, поясняет откровение Бога человеку во Христе. Приход Христа как бы разрывает ту пелену, тот железный занавес, который в течение многих тысячелетий был между творением и Творцом. Разрыв. Бог открывает себя человеку. Библия есть откровение Божие. Но отвечает ли тем же человек Богу? Открывает ли он себя Богу? Этот вопрос, наверное, за пределами радиопередачи, потому что тут каждый решает за себя. Но открывает ли каждый себя другим людям? И в сегодняшнем русском православии вот эта проблема открытости стоит остро. Например, последний январский номер газеты «Русь православная». Он стал известен и даже знаменит, потому что там было напечатано так называемое письмо 500 антисемитов, такое антисемитское воззвание, которое сперва подписали депутаты Госдумы, потом как-то отписались. Но мало кто знает, что там еще была напечатана и статья отдельная с критикой открытого христианства. Идея автора заключалась в том, что открытость многих современных православных – это открытость жидовствующих, еретиков, которые открыты только инославному, католикам, индуистам, буддистам, декларируют открытость для того, чтобы натащить в русскую православную церковь всякую дрянь. А вот традиционному православию, догматам христианства, такие люди закрыты. И одно то, в каком стиле написана эта статья, стиль страстный, слово «жидовствующий» встречается часто, почти в каждом абзаце, показывает, насколько остра эта проблема. Кажется, она отражает, опять же, мы возвращаемся, общую проблему. Закрытое общество, закрытое христианство. И не отражается ли вот в этом неприятии идеи открытости в христианстве, неприятие и открытости общегосударственной, национальной и так далее. Но прежде всего тогда нашим сегодняшним гостям мой вопрос я сформулирую, наверное, так. На ваш взгляд, в современном русском православии можно ли говорить о противостоянии открытого и закрытого типов христианства? Какой из них преобладает? И в чем это противостояние, если оно есть, заключается? Говорит Владимир Ильич Илюшенко.
3: Православие, как и любая христианская конфессия, не едино. И здесь, безусловно, можно говорить о противостоянии открытого и закрытого христианства. Вообще, о модели открытого и закрытого христианства действительно в свое время говорил отец Александр Мень, и он развил эту мысль во многих своих выступлениях, статьях, интервью и так далее. Что такое открытое христианство? Давайте попробуем как-то это сформулировать. Это христианство, понятое не как теория, не как свод правил, запретов и повелений, а как новая жизнь, преображающая человека. Это христианство, которое открыто всем ветрам истории, распахнуто навстречу человеку, который говорит с мир человеком на понятном ему языке, который открыто миру и его проблемам. И это христианство основано на вере, любви и свободе, то есть на тех дарах, которые Бог дал человеку, и на тех принципах, которые заповеданы нам Христом. И для этого христианства характерна терпимость, восприимчивость, чуткость к иным традициям, уважение к личности, диалог с миром и любви, поиски общехристианского и общечеловеческого единства, что вовсе не означает желание слиться в экстазе с любой конфессией, с представителем любой мировой религии. Это не означает какой-то такой вселенской смази, какой-то такой каши. Речь не идет о смешении. И открытое христианство, кроме того, мало похоже на бытовое обрядовое православие вот с его стилизацией, елейностью и, как употреблял это словечко отец Александр, «свещанием». Оно неизбежно сталкивается в своем развитии с иной, закрытой моделью христианства, а это христианство костное, мертвящее, унижающее человека, которое умеет только возводить стены, которое строит баррикады, ставит границы, а его приверженцы, я назвал бы их духовными пограничниками, закон которых шаг вправо, шаг влево, открываем огонь. Везде им мерещатся ереси, уклоны, сатанизм, антихрист в Москве, масса брошюр под этим названием у нас издается. Они ревнители правой веры на словах, но они вступают в союз с погромщиками веры очень часто. И вот для этой закрытой модели христианства характерны, я бы сказал, узость, шовинизм, такая агрессивная религиозность, культурный эгоцентризм и духовный сепаратизм. То есть это конфронтационная модель, которая без врага вообще существовать просто не может. Поэтому поиск и уничтожение врага становится смыслом жизни. А любовь, терпимость, открытость – это действительно все связано, все едино. А ненависть, нетерпимость, закрытость – это тоже связано, это тоже единый комплекс.
1: Спасибо, говорил Владимир Илюшенко. У нас звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
4: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, уважаемые гости. Вопрос у меня вот как раз продолжение темы по поводу вот сейчас дихотомию, которую я увидел. С одной стороны, готов ли Яков Гаврилович и его гости признать, что вот я есть путь, для экуменического, это выглядит, я есть один из путей. Вот открытость не может быть в целостности. Посему, как бы неизбежно, мы должны принимать, если, так сказать, речь идет об открытом христианстве, что путей много, а не путь един. Вот, я един путь, и нет пути, кроме как через меня. Вот это догмат, который даже открытое христианство, насколько я сейчас услышал, воспринимает стопроцентно. Вот. Хотелось бы об этом поговорить. Насколько оно открыто другим течениям, потому что, скажем, хотя бы знанию тому же. Потому что главная проблема для меня сейчас в христианстве – это проблема, так сказать, постоянного, так сказать, выставления шор между знаниями и верой.
1: Спасибо, Александр. Говорит Александр Иванович Зорин. Можно ли быть открытым и при этом быть верным одному пути, пути Христову? И как это сочетать?
5: Я думаю, что можно. Ну, я, например, причисляю себя к деятелям искусств. И для меня в искусстве очень много оттенков. Очень много оттенков. И я, например, люблю искусство Сальватора Дали, который очень далек от христианства, ну, в определенные свои периоды жизни. В конце жизни он считал себя католиком. А в начале там тоже было очень много шедевров. То есть это не мешает мне отношению с людьми. То есть вот такой широкий выбор в панораме искусств не мешает мне быть верным Христу, я надеюсь, вот, и в отношениях с людьми.
1: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
6: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
1: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Иванович Зорин, православный и поэт, литератор, Владимир Николаевич Лихачев, Татьяна Николаевна Макарова, Владимир Ильич Люшенко, все православные публицисты. Открытость. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
7: Здравствуйте. Иоанн, Евангелие от Иоанна, 43, стих 51, как раз на вашу тему. «И говорит ему, истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божии, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». То есть тут явно призыв к открытости. Но дело в том, что если человек развивается внутренне и следует заветам Христа, то он попадает в области, о которых ему не хочется говорить каждому встречному. Это совершенно естественно, так как это связано с тем, что он углубляется в эти области, а другой человек еще не углубился. То есть это становится связь со ступенями становления. Поэтому обе эти формы, наверное, всегда будут, ну, как бы равны. И открытое, и закрытое. Спасибо.
1: Спасибо, Георгий. Тогда образцом закрытого христианства нужно признать какого-нибудь схимника, монаха, который уже не выходит за пределы своей кельи, целиком поглощен в молитву, никого не принимает. Конечно, такую закрытость счесть дурной было бы странно. Это, очевидно, закрытость плодотворная для личности. Но многие люди ведь и в церковь не идут. Они говорят, дело интимное. Как его открывать всем на показ, попу о грехах рассказывать? И многие противники открытого христианства говорят, что вот этот идеал, открытость внешним влиянием, они разрушают эти внешние влияния, душу, личность. А если христианство открытое, то разрушается христианство. Говорит Владимир Николаевич Лихачев.
8: Знаете, я могу сказать только, ну, как бы за себя. От отца Александра я много раз слышал, что у нас дорога очень трудная, очень трудная. Он просто ее всегда называл царским путем, срединным. Мне больше нравится сказать, мы вынуждены идти по лезвию бритвы. Справа и слева – опасности. Справа – это закрыться, наглухо закупориться. Знаете, я это пробовал, кстати, десятки лет. Можно так жить. Слева, наоборот, как все. На всех похож. Все так делают, и я так буду делать. И тоже ведь хорошо, потому что же, ну, иначе на тебя как будут смотреть? Как на чудика какого-нибудь? До сих пор же смотрят, как на чудика. Во всяком случае, у меня на работе. Так вот, путь действительно, вы правы в одном, путь безумно трудный, безумно трудный. И при этом, вы же помните, я, например, всегда помню, всему свое время. Есть время даже для монастыря некого внутреннего, когда ты просто живешь, работаешь, жена, дети, и тем не менее есть время для некого внутреннего уединения. А есть время, когда можно даже и на Кашпировского пойти посмотреть, что он там делает. Александр, например, говорил, это посмотрите на себя. Если вы чувствуете, что у вас запас прочности хороший, вам не повредит. А если чувствуете, что нет, лучше дома посидеть.
1: Спасибо, говорил Владимир Лихачев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый день, прошу вас.
9: Очень много терминологии, которая непонятна простому человеку. Не лучше ли более простым языком разговаривать с аудиторией? И второй момент, это я вот уже хотел бы вам заметить. Вы много раз употребляете в разных передачах слово «антисемит». Но ведь палестинцы – самые настоящие семиты. Иудеи, которые к ним так относятся, вот они как раз и получаются антисемиты. Все-таки вот подмена таких понятий, она не оправдана.
1: Спасибо, Владимир. Замечу, что пока еще неизвестен такой народ палестинцы. Есть арабы, которые живут в Палестине, в Иордании, в других странах. Что до антисемитизма, эта тема, конечно, отдельная, но выходящая за пределы российских государственных границ, наше радио все-таки прежде всего о России и для России. И здесь, когда говорят антисемит, вряд ли имеется в виду какой-то противник неизвестных нам арабов. Тем не менее, вот если вернуться к теме открытости и закрытости. Ведь почему многие люди боятся тех же евреев? Почему, может быть, многие евреи боятся арабов, но пока мне такие не попадались? Потому что боятся разрушения, боятся, что враг заберется в душу. Что этому противостоит? Открытость? Не только. Бывает ведь и полуоткрытость. Например, в сегодняшней Москве многие православные высшее учебное заведение приглашает к себе католиков читать лекции, протестантов читать лекции. Есть православное радио, на котором выступают иноверцы, есть протестантское, на котором выступают и православные, и католики. Но с какой целью? Очень часто, во-первых, это для того, чтобы получить финансирование. Приезжает католический лектор, ну, а академия переводит какую-то энную сумму за то, что она участвует в экуменическом обмене. А иногда вот это вот приглашение иноверца, я бы сказал, паучья открытость. Приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы расскажем вам об истине православия, об истине нашей веры. Такая открытость – это открытость строго до определенного предела. Сказать человеку, в чем истина, не послушал, гуляй, Ванечка, больше ты нам не нужен. Заходите следующий, мы открыты для всех. Есть ли такая открытость и среди православных открытых? И насколько это реальная угроза, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
2: В этой связи мне хочется прежде всего вспомнить слова апостола Петра о том, что каждый христианин – это царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы доказать совершенство призвавшего нас из тьмы в свет чудесный. И мне кажется, что мы можем это доказать только сиянием своей любви, которая проявляется в нашей повседневной жизни. Вот прежде всего, выполняя апостольский, христианский завет любви, мы и выполняем нашу христианскую роль в жизни, возрастая в любви. И та любовь, которая совершается в глубине нашей личности, в глубине нашей жизни и дает некий некий критерий верности нашего поведения, некую чуткость к миру. И когда мы можем ставить пределы нашему поведению, и когда мы можем открываться к различным явлениям, к сюжетам житейским, к людям. Вот, пожалуй, вот так.
1: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас есть звонок из Москвы, Валентин. Добрый день, прошу вас.
10: Добрый день. Вот я хочу спросить у вас, в общем, корректно или некорректно обсуждать понятие, определение, которым дать невозможно, там, открытое, закрытое. В результате получаю это определением и понятием дать невозможно. В результате это выливается в какую-то свалку. Натравливали людей друг на друга. Причем с помощью вот этого радио.
1: Спасибо, Валентин. Дать определение открытости очень просто, потому что это метафора. Она растет из повседневной человеческой жизни. Открытый рот с закрытым никто, небось, не спутает. И никто не садится обедать, закрыв рот. Открываем. Так и в духовной жизни. Наверное, дать определение невозможно, но это духовная жизнь, это не математика. Схоластическая теология в средние века-то, она ведь исходила из того, что если всему дать определение, то все можно решить. И надавали столько определений, что до сих пор даже все издать не могут. Тонны литературы с определениями. Но оказалось, что жизнь невозможно определить. Если это жизнь духовная, она ускользает от определений, к сожалению или к счастью. И все-таки, возвращаясь к открытости, никого не натравливаем. Скорее, даже наоборот. Вот идет противопоставление закрытого и открытого христианства. Владимир Ильюшенко говорил о том, что открытое христианство открыто миру и его проблемам. Но ведь, спрошу Александра Ивановича Зорина, открытое христианство, а все-таки иногда миру и его проблемам открыты, а свои проблемы закрывают. И закрытый православный приход похож на открытый православный приход, потому что и там о своей внутренней жизни молчок. Боятся ли церковной власти или светской, о тайне Пресвятой Троицы скажут. А вот что происходит в жизни прихода реальной, узнать человек не может. Тогда не получается ли открытость действительно какой-то манипулятивной? То есть только для того, чтобы кого-то...

0: лицо. Я думаю, что церковные деятели, которые приглашают, православные, которые приглашают себе протестантов за деньги, так сказать, здесь вот промелькнуло, да, в этом есть тоже некоторая польза. Да, потому что если Бог через зло творит добро, то через этих протестантов, которые, может быть, расскажут то, что в православном кругу и неизвестно, об их деятельности, об их знании Священного Писания, не знаю, как-то посвидетельствовать по-настоящему, это будет польза для аудитории. Понимаете, будет польза для аудитории и, скажем, те же протестанты, которые работают в тюрьмах и сначала получают приглашение, ну, из корыстных соображений, что говорить, этого тюремного начальства. Но ведь они этим самым вообще-то приносят Библию и Слово Божие туда. Вот, если их отметать с порога, вот, то и никакого слова там не будет. Потом...
1: Спасибо, Александр Иванович. У нас есть звонок из Москвы. Александр Петрович, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, здравствуйте. С вашего позволения, небольшую реплику по поводу закрытости. Если, на мой взгляд, не ставить никаких психологических преград между тобой и собеседником, даже в том случае, если собеседником является так называемый наславец, тот же мусульманин, то получается в результате общения отчетливо видно, что моральные установки этические у собеседника ничем не отличаются от моральных установок христианина. И отсюда вытекает, что закрытость, вот в вашем смысле, это то же самое фарисейство, когда человек говорит: «Я не такой, как все».
1: Спасибо, Александр Петрович. Может ли человек быть только открытым? Или... закрытость иногда не только фарисейство, не только агрессивность, но и полезные созидательные свойства. И где граница между открытостью, закрытостью и спасением души? Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи «С христианской точки зрения», которую продолжим после краткой сводки новостей.

0: 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – открытость.
3: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием, а слово там «неразномыслие» как раз то, которое мы называем гересями. Отец Александр был моим наставником, он был моим всем, знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это... ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это?

0: будет делать. Это мы должны с вами делать. Мы должны. Мы должны.
1: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите», кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде?
2: С христианской точки зрения «Открытость» подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 февраля 2005 года.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную открытости. У нас в гостях православные литераторы, поэты, ученые Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я соглашусь с тем, что православная церковь не может признавать равенство деноминаций. И отпавшие церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находится ныне, имеется, где догматические расхождения. Они должны быть преодолены, а не просто обойдены. Поэтому вот результат, я вижу вот эти заумствования всевозможные. А еще доказательством для меня является то, что вот православные с этими нововведениями никуда не идут. А все, кто-то лезет к нам, кто-то нас дербанит, какие-то секты, какие-то баптисты, какие-то католики. Оставят, пускай нас в покое, ради Бога.
1: Спасибо, Наталья. Итак, православные никуда с этим не идут. Хорошая, Наталья, для вас новость, потому что за последние 70-80 лет проповедь православия звучит в Италии, Франции, в Австралии, в США, в Бразилии. Повсюду она звучит, и в той же Бразилии или в Америке не говорят: куда пришли православные нас дербанить? А ну-ка пошли, оставьте нас в покое с нашей бразильской религией. И вот закрытость как средство самосохранения. Но наш сегодняшний гость Владимир Ильич Илюшенко, он и политолог, и публицист, и историк, ученый. И вы говорили, Владимир Ильич, о том, что открытое христианство, оно терпимо, оно в диалоге. Но вот в диалоге и терпимости, но до какого предела? Ведь и наша сегодняшняя слушательница тоже, наверное, терпима и открыта в личной жизни до определенного предела. Вот у нее этот предел такой, что католики-протестанты в ее открытость не войдут. Не войдет в ее открытость, видимо, и православие отца Александра Меня. Но ваша открытость, насколько она беспредельна, открытость открытого православия? Ведь для многих православных, которые называют себя открытыми, для них неприемлемы тоже, скажем там, вот сатаниста позвать в гости, или тем более сходить в гости к сатанисту на то, что у него происходит. Нет, пусть сатанист придет там в уголочке, послушает. Вот наша открытость. Где и по какому принципу проводится граница должной и недолжной открытости? Говорит Владимир Илюшенко.
4: Я не думаю, что я сам должен определять степень своей открытости, насколько она беспредельна. Это, скорее всего, виднее со стороны. Что касается нашей собеседницы, которая только что позвонила, я вижу большой испуг. Я вспомнил слова Христа: «Не бойся, малое стадо». А наша слушательница боится, и боится сильно. Мне кажется, что это проявление не столько веры, сколько неуверенности. Потому что, на самом деле, речь идет все-таки о нетерпимости. А это, как говорил тот же отец Александр Мень, это род душевного недуга, который способен извратить любую, даже светлую идею. Что касается моего отношения к католикам, оно весьма уважительно. И тем не менее, я абсолютно не призываю к тому, чтобы мы сейчас объединились, православие с католицизмом, в единую какую-то конфессию. Это просто невозможно. Каждый должен быть верен своей конфессии, но при этом должен быть открыт, уметь прислушиваться к тому, что наработано в другой конфессии. Я думаю, что Господь Бог, Он умеет извлекать даже из злого, из таких всяких отклонений, Он умеет направлять, тем не менее, людей и конфессии, и само христианство на путь добра. Что я имею в виду? Я имею в виду, что каждая из конфессий, а разделились мы по грехам, и произошло это очень давно, в 11 столетии, по нашим грехам и Запада, и Востока. Так вот, каждая из конфессий на своем уже тысячелетнем почти пути выработала огромные духовные богатства, и мы должны бы делиться друг с другом этими богатствами, потому что нас объединяет все-таки самое главное – вера во Христа. Поэтому мы никоим образом не можем на такой платформе объединиться, скажем, с буддизмом или индуизмом, хотя они тоже требуют уважения. А другое дело – наше отношение к католикам. Оно должно быть братским, товарищеским.
1: То есть открытость к католикам, но закрытость к буддизму или сатанисту?
4: Нет, не закрытость. А? Вот только что кто-то из наших слушателей совершенно верно заметил, что некоторые нравственные основания, они едины для всех мировых религий. Но христианство отличается абсолютно от всех мировых религий, потому что только в христианстве есть Сын Божий, Бога-человек Христос. Нигде больше его нет.
1: Спасибо, говорил Владимир Люшенко. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день.
5: Я хотел бы принять участие в вашей передаче вот в каком ключе. Дело в том, что для меня открытость – чрезвычайно важное качество. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что сегодняшнее общество достаточно открыто, и тем не менее я не могу воспользоваться открытостью этого общества. Я пережил такой религиозный опыт, сильнейший в своей жизни, что если я сделаю его открытым, очень возможно, что люди подумают о моем умственном слабом развитии. Я вам честно говорю, прямо в эфире. И тем не менее, я вот смотрю на опыт Христа, который пришел среди людей и заявил, что он единственный Сын Божий, пришедший на землю. Он тоже рисковал и, как видим, рисковал не просто так. И вот эта открытость, к которой мы призываем, она всегда есть риск. Риск любви, которая всегда имеется определенный риск любить. И не рискует только законник. Вот законник, он всегда закрывает общество, и он всегда не рискует.
1: Спасибо, Сергей Васильевич, говорит Татьяна Николаевна Макарова.
6: Что я хотела бы сказать на это рассуждение, размышление довольно трудное. Дело в том, что открытость – это не всеядность. И для того, чтобы мы созидали свою личность, у нас есть некоторые установки. У нас есть, прежде всего, Евангелие, которое говорит о том, как мы должны поступать. Там есть точка отсчета, там есть определенные критерии, живя по которым мы и либо расширяем себя в том или ином направлении, либо ставим определенные границы, когда понимаем, что дальнейшее расширение уже не созидает нас, а уже губит, а может быть останавливает или просто губит нашу духовную личность. И, может быть, еще вспомнить нужно тоже слова апостола: «Будь скор на слышание и медлен». Медлен на какие-то проявления интереса, тотальное проявление интереса ко всему мирскому.
1: Спасибо, говорила Татьяна Макарова. У нас звонок из Москвы. Владимир Николаевич, добрый день, прошу вас.
7: Добрый день.
1: Да-да.
7: Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Наверняка каждому христианину известны слова Марка 15:38, где сказано о завесе в храме, которая разорвалась надвое сверху донизу, то есть завесе, которая отделяла человека, любого человека и Бога, и за которую мог зайти только раз в году только один человек, первосвященник. И вот с того момента, как эта завеса разорвалась, больше не существует ничто, что могло бы этому препятствовать. И вот не кажется ли вам в этой дискуссии, что православие, как и другие христианские конфессии, в значительной степени, может быть, пытается эту завесу снова зашить и, как бы, так сказать, монополизировать вот это право быть посредником между человеком и Богом, может быть, забывая слова апостола Павла: «Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос».
1: Спасибо, говорит Александр Зорин.
8: У меня тоже такое бывает иногда впечатление, когда я стою на литургии и смотрю на закрытые врата и на закрытую завесу. Но она приоткрывается. приоткрывается в некоторые моменты литургии. И есть надежда, и, может быть, по грехам нашим она снова закрыта за это время. Вот. Но, во всяком случае, смирение здесь не помешает человеку услышать то, что доносится из алтаря. Понимаете, иногда это невнятно, иногда совсем, скажем, анафора читается, и непонятно, что там слышится. Это действительно. Я думаю, что дело не только в завесе, понимаете, дело вот в том внутреннем расположении к Богу человека, который услышит через все преграды его голос. Открытость к миру и закрытость к греху. Вот моя точка.
1: Говорил Александр Иванович Зорин, и вспоминается шутка Михаила Афанасьевича Булгакова, что если эту печку прикажут, чтобы она была черной, какой она будет, белой с черным пятном. Выходит, открытое православие, а вы все-таки автор книжки об отце Александре Мене, автор замечательных православных стихов. И что-то, кажется, открытое православие выходит какой-то такой открытый, как завеса во время православного богослужения. То есть на 5 минут откроется, а потом закрывается по грехам и для смирения. Ведь можно критиковать открытое православие со стороны Руси православной, говорить, что долой, а можно говорить, недостаточно открытое православие, редко открыто, и открыто только для немногих, для тех, кто хочет. Но разве открытость только в том, чтобы открыть дверь своей квартиры и пригласить? Все-таки открытость иногда, чтобы зайти в другую квартиру, еще раз скажу, может быть, и к сатанисту, что мы все, католики, буддисты, берем какие-то вялые, легкие примеры. Зайдем, пригласим его, он отвергает Христа, он нам такое наговорит. Ну и что? Открытый православный боится заразиться, боится слушать кощунство, или спокойно выслушает и улыбнется, промолчит, пойдет по своим делам, но он побыл открытым даже этому кощунству, говорит Владимир Илюшенко.
4: Я думаю, что человек, достаточно далеко продвинувшийся по христианскому пути, а путь – это сам Христос, так что мы идем по нему, да дозволено будет сказать, вот по тому пути, который именно он проложил. Такому человеку нечего опасаться контакта ни с кем, включая и этого самого пресловутого вашего сатаниста. Хотя я бы не испытывал никакого удовольствия от такой встречи и от такого разговора. Но если бы произошел какой-то диалог, я постарался бы показать этому самому сатанисту, что он прежде всего вредит самому себе, что он губит свою душу, а заодно душу и других людей. Если он мог бы меня спокойно выслушать, я бы постарался его убедить. Но это вовсе не означает соглашение с ним хоть в чем-то принципиальном, а это сатанист, это человек, который стоит на стороне сатаны, то есть дьявола. А дьявол – человек-убийца от начала, отец лжи и так далее. То есть это нечто не только неприемлемое для любого христианина и даже православного человека, а это то, с чем он обязан бороться.
1: Говорил Владимир Илюшенко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную открытости. У нас в гостях Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, Владимир Илюшенко. У нас есть звонок из Петербурга. Эдуард Юрьевич, добрый день, прошу вас.
9: Добрый день. Мне вот вопрос об открытости, о ересях. Ну вот есть такая рождественская народная песенка, где говорится о строительстве мостов и стен. Ну, метафора прозрачная. Я вот что вспомнил. В начале христианства, в первых веках, была даже такая ересь, вернее, то, что течение, которое было объявлено ересью, осуждено алоги. Не надо изучать Писание. Вот. Это было осуждено, ну как, надо изучать. А изучение, оно всегда чревато. И, по-моему, вот это же в учении, в церковном есть, что церковь вырабатывает как догмат. Возникают ереси, рассуждения, и какие-то рассуждения не являются христианством. И таким образом церковь себя определяет. Так вот вопрос, потому что звучат реплики, что не надо умничанья, не надо изучать, не надо смотреть вокруг. Как вот православные хотят строить? Что предпочтительно, стены или мосты?
1: Спасибо, говорит Владимир Николаевич Лихачев. Строить мосты, строить стены. И какой должна быть личность, то, о чем говорил сегодня Владимир Ильич Илюшенко, чтобы позволить себе выйти навстречу противнику, с которым категорически не согласен?
0: Апостол Павел однажды сказал, что надлежит быть разномыслием. А слово там не разномыслие, а как раз то, которое мы называем ересями. Отец Александр был моим наставником, он был моим всем. Знаете, и он учил меня, мою группу, несколько моих групп, тому, что христианство призвано быть открытым. И как биолог он ужасно любил образ такой, что вот 100 миллионов лет назад бегает что-то такое маленькое, наш предок млекопитающих, и здоровенная черепаха, закованная в панцирь. Она заблокирована от всех опасностей. А это ничтожное. Его, как говорится, дай по голове, оно из копыт долой. Прошло 100 миллионов лет. Черепаха так и осталась черепахой. А из этой маленького квазикролика получился человек. Да, быть открытым трудно. Да, быть открытым опасно, ранимо. И община такая же была у отца Александра. Она была открытой. И поэтому там, как говорится, происходило, может быть, больше гадости, чем в какой-нибудь хорошей, крепкой протестантской общине. Но что делать? За открытостью будущее. Даже Господь, позволено мне будет шутку сказать, рискнул, когда создавал Адама. Кстати, и пролетел. И пришлось потом начинаться священной истории, дабы это исправить. А поэтому, мне кажется, так сказать, вы правы. Христианство боится... Там, где оно боится, это оно боится только от слабости, понимаете, от слабости. И вообще ругать нашу церковь, по-моему, нехорошо. Она пострадала больше всех. Она сейчас еле-еле только в сущности начинается. Я мог бы ругать ее сколько угодно. Ну, например, 20 лет я ходил в храм к отцу Всеволоду. Ни разу я ни с кем не сумел познакомиться, понимаете. У нас же нет общины, у нас есть приход. Пришел, ушел. Обидно, конечно, но а кто это будет делать? Это мы должны с вами делать. Мы должны.
1: Спасибо, говорил Владимир Николаевич Лихачев. Вспоминается притча о несчастном, который попал в Москву, пошел купаться в Москва-реку, начал тонуть и от испуга забыл, как по-русски «помогите», кричит: «Слушай, прохожий, последний раз плаваю, обидно, да?» То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и от закрытости надо спасаться самому. Но мы опять возвращаемся к тому же вопросу. Закрытость – результат страха. Закрытость – это гиперзащита, такой панцирь у черепахи. А каким должен быть христианин, какой должна быть духовная жизнь, чтобы суметь снять внешнюю защиту и при этом не рисковать раствориться в окружающей среде? Но прежде чем спросить наших гостей ответ на этот вопрос, звонок из Петербурга. Николай, добрый день, прошу вас.
10: Добрый день. Хотелось бы вот о чем спросить. Вы говорите об открытости и закрытости в православии. Но вот Ветхий Завет, Евангелие вполне можно прочитать. Коран прочитал. Но вот что касается Талмуда, то его как-то нигде не найти и не прочитать. Вы ведь не говорите о том, по какому поводу написано письмо депутатов и 500 человек, которые подписались.
1: Спасибо, Николай. Мы не говорим сегодня об этом письме, оно было упомянуто вскользь, потому что напечатано в той же газете, где обличалась ересь открытости. Владимир Ильич Илюшенко, вы сегодня говорили о том, что пошли бы даже навстречу с сатанистом, но позвольте мне выстроить такую пропорцию. То, что вы говорили, что вы пойдете для того, чтобы показать, для того, чтобы засвидетельствовать, но ни в коем случае не проявлять согласие. А разве это открытость? Разве это не такая же закрытость, как вас вот пригласят на радио «Радонеж» или придут к вам и для того, чтобы показать, засвидетельствовать, но ни в коем случае не соглашаться? То есть это открытость, как сегодня многие лидеры Русской Православной Церкви, Московского Патриархата говорят: мы будем в Всемирном Совете Церквей, деньги нам на разные программы платите, но мы там не будем никаких совместных молитв, ничего, мы только свидетельствуем об истине православия и о том, что только в православии истина. Это ведь все-таки открытость такая достаточно закрытая. Значит, вы не ощущаете в себе силы, чтобы просто, ну, сатанист. Но сатанист – это все-таки же не князь тьмы. Это человек, сбившийся человек, у которого тоже в голове какие-то идеи. И, в общем, не он главный источник зла в современном мире, в современной России. А вы же пойдете навстречу с крупным кремлевским чиновником. У него власть. Это может быть полезно для прихода, для общества культурного возрождения, которое вы представляете. Хотя кровью, может быть, этот кремлевский чиновник, невольно подписывая или не подписывая бумажку, пролил куда больше 200 сатанистов. Говорит Владимир Илюшенко.
4: Вы знаете, вы на меня навесили сразу масса грехов, которых я еще не успел совершить. А что касается вот этого самого вашего сатаниста, я думаю, если бы я с ним согласился, я изменил бы Христу. Поэтому есть пределы этого соглашательства или согласия, за которые я лично не имею права выйти. То есть не то, что не имею права, никогда я этого просто не сделаю. Поэтому диалог с таким человеком может быть, но согласие ни в коем случае. Когда вы говорите о том, что некий крупный кремлевский чиновник хуже этого самого сатаниста, ну, пускай Бог решает, кто из них хуже. Я не имею права произносить суд. Я могу в соответствии с тем, что советовал апостол Павел, пожалеть грешника и осудить его грех. Это разные вещи совершенно. Но я хотел бы, тем не менее, поскольку это, мне кажется, упущено, привести бы конкретные примеры представителей открытого христианства. Я считаю, что первым из них был апостол Павел. Конечно, Бога человека Христа я оставляю в стороне, он полностью открыт, и об этом говорит и его жизнь, и его смерть, и его откровение. Так вот, апостол Павел был абсолютно открыт навстречу язычникам, что было совершенно невозможно для даже для других апостолов, которые потом, правда, приняли эту позицию. Совершенно открытыми людьми были отцы церкви. Когда их обвиняют в том, что они, значит, не были чужды некой такой культуре, их воспринимают как людей, отрицавших культуру, это абсолютно неверно. Наоборот, они были людьми высокой культуры, я не буду их перечислять, потому что мало времени. Далее. Безусловный представитель открытого христианства Сергий Радонежский, Серафим Саровский. В наши дни я назвал бы митрополита Антония Сурожского, Александра Шмемана и уже упоминавшегося отца Александра Меня как наиболее ярких представителей открытого христианства. Люди, которые можно назвать представителями открытого христианства, выступают за то христианство, где в центре стоит Христос. Это люди по убеждению своему христоцентричные. Вот если кратко говорить, а если же говорить о том, а вы этот вопрос вроде бы задавали, как там нам быть, тут уже мы вступаем в область религиозной психологии, с личной открытостью и закрытостью, то я бы людей, интересующихся этим, отправил бы к книжке отца Александра «Радостная весть», где есть статья «Два понимания христианства». Он говорил там о том, что тот, кто хочет глубинно, духовно развиваться, должен выстраивать ограду вокруг своей души, иначе шум мира все заглушит. И в то же время тот, кто не хочет превратить вот эту ограду, вот это, свой этот внутренний мир в маленькую резервацию, в какой-то такой душный лампадный мирок, в котором дух не может жить, тот человек не должен делать эту ограду абсолютно. Это говорил он как вдох и выдох. Это как общение с многими, общение с одним. Это как уединение общения, это как день и ночь. Это как то, что соединяется вместе.
1: Спасибо, говорил Владимир Лушенко. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
11: Вы знаете, я вот слушал, еще могу в копилочку открытости рассказать одну историю. Есть такой город Акджа в Азербайджане. Ну и после всяких перестроек, там, когда, в общем-то говоря, все там уезжало, там русских осталось мало. И есть там такой храм от Александра Невского, большой, красивый. И когда уже там, можно сказать, мечети-то все были восстановлены, и местная община мусульманская, но они обратили внимание на этот храм и сказали, как-то так, православных там мало, денег у них мало, давайте-ка мы им поможем. Негоже, чтобы Дом Божий находился в небрежении. Это так это звучало. И помогли, восстановили. И община там есть. И там батюшка туда приезжает, так сказать, не каждый раз все-таки, там небольшая общинка. Вот. Но приезжает, служба служит. И на все праздники, на мусульманские, приходят православные поздравлять с мусульманскими праздниками, а к ним приходят на православные праздники, поздравляют их мусульмане. И вы знаете, вот больше такого, вот кроме этого, я вот что-то не могу вспомнить больше ни одного аналогичного такого случая.
1: Спасибо, Александр. Но не пример ли это опять открытости, основанной на слабости, на вписанности в систему власти? Вот у кого-то есть власть закрыть мою церковь или открыть, и тогда я к этому мусульманину буду со всем душой. А если этот мусульманин окажется в моей власти, и мы хорошо знаем, что происходит, потому что, да, преподобный Сергий – это великий русский святой, но, конечно, он бы не стал ни о чем мирно разговаривать с мусульманами о вере в единого Бога. Они для него были однозначно еретики. Вот тот же принцип, что человек слабый, его можно и нужно обличать, а свое церковное начальство или нецерковное, а тут мы вспоминаем, что грешника надо любить, а обличать только грех. Не искажает ли вписанность христианина в власть, в отношение иерархии, подданство. Не искажает ли она открытость? Не превращаем ли мы открытость в такую избирательную открытость? Одну против овец открытость, а другую против волков. И вот к волкам с почтением, а к овцам все-таки с закрытостью. Мы вас послушаем, мы вам покажем, в чем истина православия. А вы вольны соглашаться или нет? Но вряд ли это можно считать диалогом, даже если он ведется на хорошем русском языке, говорит Александр Зорин.
8: Я вспоминаю Христа, который пришел к власть имущему, более того, к волку он пришел, к Матфею, и он его не обличал, он просто с ним разделил трапезу.
1: Напомню, что Матфей, один из учеников Христа, принадлежал к номенклатуре того времени, поскольку был в наших представлениях начальником таможни.
8: Трудно здесь судить, мне кажется, что с чем приходит православный праведник к грешнику. И он видит, что он грешник, но он как-то по-человечески к нему расположен. У меня много таких друзей, вот, и я совсем не намерен их вообще-то ставить к стенке и тем более обращать.
1: Спасибо, говорил Александр Зорин. Итак, открытость и закрытость в христианстве. Вот на пейджер пришло из Петербурга от Владимира сообщение, что все, от филологов, лингвистов и юристов до термодинамиков, используются понятием открытой системы. Пригожин, Нобелев 83-го года. Говорить об открытости христианства, не обращаясь к фундаментальной науке, бессмысленно. Конец цитаты. Пожалуй, соглашусь в том отношении, что как ученый открыт любой позиции, не боится, потому что опирается на знания, так и христианин, открытый христианин, опираясь на знание Христа, опираясь на опыт молитвы, пребывания со Христом, уже не боится ничего и открыт всему и всегда в равной степени без лукавства. Открыт для созидания мира и любви. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной открытости. У нас в гостях были Владимир Илюшенко, Александр Зорин, Владимир Лихачев, Татьяна Макарова, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
12: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
2: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
13: Люди подставили плечо и сказали: «Идем дальше».
14: Закончились думские выборы на фоне войны. Как власть использует результаты?
15: Я сняла на видео.
14: Аномальная явка и аномальное принуждение, рассказывают эксперты, но не везде предсказуемый результат.
16: Тяжело. Тяжело идти на выборы против государства, комментирует итоги голосования в своем округе уже бывший депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
17: Полная безнаказанность, понимание того, что никому ничего ни за что не будет. И все это, конечно, делает новую политику в следующие 5 лет весьма условным таким, скажем так, условно многопартийной, да. Понятно, к чему это все идет, и даже где-то понятно мне, как историку, чем закончится. Единственное, никто не может точно сказать, когда это закончится, да. Вот. Но чем это закончится, это, в общем-то, в принципе, понятно. Ничем хорошим это не закончится.
16: Михаила Матвеева вы помните по нашим прошлым выпускам, на Ютубе будут подсказки. Мы рассказывали, как одного из любимых в провоенной среде депутатов суд снимал, а затем возвращал на выборы. Но для чего? Для того, чтобы он удивлялся, как же при растущем недовольстве властью партия власти набирает еще больше голосов, чем на прошлых выборах. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о том, что результаты выборов означают в системе, где выбор не влияет на результат. О предварительных итогах расскажет Андрей Шилов.
18: Первые парламентские выборы во время полномасштабной войны с Украиной прошли в России и на оккупированных территориях за 3 дня и попали как в официальные новости, так и в неофициальные видео в соцсетях. Вот добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Волки» голосует рядом с флагами России и СССР. Говоря об очевидных предварительных результатах голосования, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выделила рекордную для таких выборов явку.
19: Сейчас она уже, это, она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
18: Феноменальные цифры после весьма скучной кампании представители правящей партии «Единая Россия» объяснили как одобрение идущей пятый год войны и всего, что с ней связано.
20: Сегодня тот мандат доверия, который мы получили в этих сложных условиях, в трудное время, с дефицитом, с обстрелами, с идущей СВО, с экономическими сложностями, которые страна преодолеет, но все равно это время сложное, понимаете? И в этот момент, когда вот люди подставили плечо и сказали,